дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

этих спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Дети спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Сиспет. Реклама на детском радио.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+.»

0: мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Все ленивцы – левши. Ленивцы – это такие животные размером не больше средней собаки. Ленивцы живут на деревьях и считаются самыми медленными после черепахи животными на свете. Даже в мультфильме «Зверополис» над этим пошутили. Помните? Ленивцы медленно передвигаются по деревьям, цепляясь за ветки передними и задними лапами. Несмотря на то, что у них активно работают все четыре конечности, левые сильнее правых. Это выяснили ученые, пытаясь измерить силу хватки ленивца. А еще исследователи определили, что у этих небольших зверей мышцы в два раза сильнее, чем у людей и обезьян. Любой ленивец легко удержит одной лапой предмет, который равен его весу.
3: А знаете ли вы, что...
4: Елка для кота – лучшая игрушка. Ученые выяснили, почему кошки так любят охотиться на новогодние деревья. Они приносят новые запахи в дом, особенно если это настоящая елка, и действуют на котов как магнит. Им надо срочно исследовать новый предмет, обязательно на него забраться или устроить веселую игру с блестящими украшениями. Если бы елка круглый год стояла в доме, то кошки бы к ней привыкли и были бы равнодушны. Но лесная красавица появляется всего на несколько недель, так что животные просто не могут устоять.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Жар-птица существует на самом деле. Такая птичка живет на юге Африки, недалеко от пустыни Сахары. Там, где воздух прогревается до 50

0: 10 градусов. Без особых проблем такую жару переносит красноклювый ткач. Небольшая серая птичка с ярким красным клювом. Температура ее тела порой доходит до 48 градусов. Так что ее можно назвать самой горячей птицей в мире. Маленький комочек перьев, а внутри огонь. Обладают ли перья красноклювого ткача такой же силой, как и у жар птицы, ученые не выяснили. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Мы живем в удивительном мире, чего не увидишь в телеэфире.
4: Но ты посмотри, наш гном опять у телевизора. Говорю тебе, Тихон, выключай. Лучше книжку почитай. Не пойму, что ты в этом ящике интересного находишь.
3: Моя любимая ведущая в шапочке и перчатках проверяет на кухне грязные отпечатки и выкидывает ненужное и испорченное. Ведущая нравится, в чистоте разборчивая. Может, Рыжик, в такую игру поиграем, пока свободным временем располагаем?
4: Ну и что? Будем мебель двигать и проверять грязь под ней.
3: Чтобы настроение твое поднять, могу с холодильника начать. Так, где перчатки? Где шапочка? Где моя любимая протирочная тряпочка? Ну а... Хотя нет, лучше с видом знатока наблюдай за мной издалека.
4: Договорились, буду комментировать.
3: Холодильник открывать, начинаем прибирать. Всего-то два ящика и четыре полки. А порядок не наводили так долго. Есть что, Рыжик, предложить? Как продукты правильно разложить?
4: Я знаю, что на каждой из полок в холодильнике своя температура. На самых холодных хранят скоропортящиеся продукты.
3: По-моему, какая-то ерунда. Зачем же нужна морозилка тогда?
4: Никакая не ерунда, Тихон. Но есть ведь еще масло, сосиски, колбаса. Их не всегда кладут в морозилку.
3: А на полочке что потеплее, что положить? Говори поскорее.
4: На менее холодные полки холодильника можно положить, например, сыр. Для овощей и фруктов есть ящики внизу, там теплее.
3: Еще, Рыжик, нужно мнение ваше. Где будем хранить суп и кашу?
4: Приготовленные блюда остужают и хранят в кастрюльках или контейнерах.
3: А если их нет? Какой твой ответ?
4: Тогда продукты заворачивают в пищевую пленку. А что, нам есть что завернуть?
3: Так вот же, тарелки в ряд,

0: У них котлеты отдельно лежат.
1: Давай их упакуем.
0: У меня не получается. Одна котлета не помещается.
1: Не проблема. Давай ее сюда. Я справлюсь.
0: Рыжик, во время уборки надо не забывать полки холодильника протирать.
1: Тогда доставай все из него. Только от электричества сначала отключи. Сколько здесь всего вкусного!
0: Рыжик, извини, что тебя отвлекаю. Скажи, как мороз туда попадает?
1: В холодильник-то? В нем есть трубки с охлаждающим веществом. Оно называется хладагент.
0: За ответ благодарю. Дело уборки идет к завершению. Осталось проверить сроки хранения.
1: Хорошая мысль. Посмотрим упаковки. Где срок годности истек? Показывай мне, Тихон. Кстати, что это за банки?
0: Консервы и соленья. Прекрасные угощения.
1: Да, они отлично хранятся в любом темном месте, например, в кухонном шкафу. Переставим их, и место в холодильнике появится. А это что за баночка? Поздравляю! Срок годности этой консервированной рыбки истекает завтра. Нужно ее срочно утилизировать.
0: Утилизировать? Мудреное слово. Лесному гному оно незнакомо.
1: Значит, надо выбросить. Но ведь это надо будет сделать завтра. А сегодня, значит, можно съесть. И срочно.
0: Мы молодцы. Провели ревизию. По местам разложили провизию. Все завернули, упаковали. Полки в холодильнике чистотой засверкали.
1: Нас теперь тоже можно по телевизору показывать. Интересно, а у соседей все сроки годности продуктов в холодильнике правильные?
0: Пойдем проверим. Сосед будет рад, я уверен.
2: Гном и дом. Гном и дом.

0: приложения.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+.
6: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
7: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
6: А еще в Челябинске, Воронеже

0: будет всегда.
1: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
2: О разных территориях расскажем мы вам истории.
1: Ведь ты и твои одноклассники
2: ужасно,
1: ужасно, ужасно любите...

0: География праздников.
1: Здравствуйте, ребята! Уже все в сборе? Замечательно!
2: Здравствуйте, календарь!
3: Здравствуйте!
1: А почему без энтузиазма, микрофоша? Ты помнишь, куда мы сегодня направляемся?
3: Да, помню. Мы летим в Аотеароа на Каи-фестиваль.
2: И где же находится это Аотеароа?
3: Не мог посмотреть. Всю ночь писал сочинение по-английскому.
2: Эх ты, а как же мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции, о разных территориях расскажем и вам истории.
1: Да, с таким настроением не стоит лететь. Может, поедешь домой?
3: Нет, как же вы без меня?
2: Не переживай, справимся.
3: Ну, извините, я устал, не успел посмотреть. Календарь, вы же всегда все расскажете.
1: Конечно, я могу.
2: Можно я? Я подготовилась.
1: Конечно, Василиса.
2: Так вот, для тех, кто не нашел времени поинтересоваться, сообщаю, что Аотеароа – это другое название страны Новая Зеландия, что в переводе с языка маори означает «страна длинного белого облака», а Каи-фестиваль – это просто праздник еды.
1: Молодец, Василиса.
4: Фестиваль Каи – это праздник еды, которую предки местных жителей готовили много веков назад.
3: Ничто так не повышает настроение, как хороший обед. Чем будут нас тут угощать в Новой Зеландии?
4: Например, устрицы или рыба в кокосовом соусе или личинки самого большого жука Новой Зеландии, по вкусу напоминающего жареную курицу.
2: Ой, личинки жука.
4: Местные жители питались тем, что давала им природа. Поэтому блюда не совсем обычные. Посмотрим, попробуем.
3: Про фестиваль понятно. А кто же такие маори? И почему страна длинного облака?
4: Все по порядку. Сначала про маори. Так называются племена, которые первыми заселили Новую Зеландию. Раньше они жили на других островах. Однажды во время рыбалки поднялся сильный ураган. Лодку долго носило по морю, но маори – очень опытные рыбаки. Их лодка выстояла, не перевернулась, а когда ураган закончился и небо очистилось, они увидели на горизонте длинное белое облако. Подплыв ближе, они поняли, что это облако вовсе не облако, а земля. Острова им очень понравились. Вскоре они вернулись домой с рассказами о замечательной стране, которую неожиданно открыли. Позже, всем племенем, ориентируясь по звездам, они вернулись на острова длинного белого облака, чтобы

0: этих островов и где они находятся?
1: Два острова. Северный и южный находятся в Тихом океане.
0: То есть мы летим на острова в океане, где живут дикие племена маори?
1: Но я бы не стал называть их дикими. Сами увидите. Находятся эти два острова в южном полушарии. То есть, когда у нас лето, в Новой Зеландии зима. И когда у нас зима, у них лето.
0: Ничего не понимаю.
2: Календарь, разъясните, пожалуйста.
1: Все очень просто. У нас зимние месяцы какие?
3: Декабрь, январь, февраль.
1: Правильно. И это наши самые холодные месяцы. А в Новой Зеландии это самые теплые месяцы. Такие теплые, как у нас летом.
2: И Новый год у них летом.
1: Все правильно, Василиса.
0: Фантастика. Мир наоборот.
1: Ну что, летим?
3: Летим.
4: Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера.
2: Микрофош, что ты такой задумчивый?
0: Думаю про новозеландский Новый год летом и без елки. Как-то грустно.
1: Ну, какой же Новый год без елки? Есть елка и у маори. Точнее, не елка, а новогоднее дерево. И зовут его маори Похутукава.
0: Покухатава? Ни разу не слышал.
1: Микрофоша, внимательнее. Дерево называется Похутукава. Оно растет только в Новой Зеландии и может вырасти с 12-этажный дом высотой. У него много стволов, которые переплетаются между собой. Это дерево называют рождественским, потому что оно цветет как раз накануне Нового года ярко-красно-бордовыми бархатистыми цветками.
0: А джунгли там есть?
1: Нет, джунглей нет. Зато есть влажные леса, где растет большое количество растений, которых нигде больше на планете не найдешь. А также гигантский папоротник. Такой большой, что его листом можно укрыться от дождя, как зонтиком.
2: У нас тоже растут папоротники?
1: Растут. Но новозеландского папоротника лист особенный, серебристого цвета, длиной до 4 метров, то есть в 2 раза больше человеческого роста. Ствол у него ядовитый. Раньше маори натирали наконечники стрел этим ядом.
0: А дикие звери там есть?
1: Больших хищников в Новой Зеландии нет. Как и очень ядовитых пауков или змей, там очень много птиц, которые нигде больше не встречаются. Например, замечательная нелетающая птица киви с длинными серыми перьями, немного похожая на нашу курицу, только голова у нее маленькая.
2: Я знаю такой фрукт. Киви.
1: Кстати, этот фрукт как раз и был назван в честь птички киви, потому что этот плод покрыт волосиками и напоминал новозеландцам их любимую птицу.
3: О-о-о!
1: Ну что, идем на посадку? Нас ждет город Окленд, что на севере Северного острова.
0: Север Северного острова? А есть еще, наверное, юг Южного.
1: Ну что поделать, если 2 самых крупных острова Новой Зеландии именно так и называются – Южный и Северный. Ну, великие путешественники, вы готовы ступить на землю великих маори?
3: Готовы!
5: География праздников.
0: Это же обычный город. Дома, машины, ни одной хижины.
2: Микрофош, может, просто надо выехать за город?
1: Конечно. Но сперва нас с вами ждет интересная встреча.
0: Секунду, включаю. Василиса, начинай.
2: Здравствуйте, ребята. С вами Василиса Веселова. Я веду свой репортаж с конца света. Так иногда говорят про Новую Зеландию. Сейчас мы подходим к огромному озеру, на берегу которого стоит узкая, очень длинная лодка. Вся в резных узорах, а на носу даже резная статуя установлена.
1: Эта лодка называется «Вака», что на языке маори означает «союз племен». Длиной она около 15 метров, и в ней может поместиться почти 30 человек. У маори принято лодки, дома, предметы быта украшать резьбой. Они в этом большие мастера. Часто на лодках и домах устанавливают фигурки местного божества, которого зовут Тики. Маори считают, что эти изображения – их связь с миром предков.
2: К календарию подошел крепкий загорелый человек. На нем из одежды сандалии и большая тростниковая юбка. Все его тело покрыто разноцветными татуировками. Это, видимо, капитан лодки.
6: Хайеремай.
1: Хайеремай.
6: Нареремато у Китэканга.
1: Он сказал, что мы сейчас отплываем в деревню.

0: Те на танго ратоу. На хуанга и рота и те вака.
1: Ребята, осторожно залезаем в лодку, садимся ближе друг к другу. Сейчас нам придется грести в общей большой команде гребцов.
2: Мы заняли свои места в огромной лодке. Она сильно качалась, когда мы в нее влезали. Было немного страшно.
3: Я чуть в воду не свалился, пока залезал. Вот был бы номер, если бы оборудование нырнуло в озеро.
2: Да уж. Микрофош, помоги мне прикрепить микрофон к футболке.
3: Сейчас. Все.
0: Карере ахау.
1: Микрофош, Василиса, следите внимательно. Сейчас он покажет нам, как надо грести.
0: Катахи, аке.
1: Раз, поднимаем весло.
0: Кираро.
1: Два, опускаем.
0: Хоэ.
1: И делаем грибок.
3: Здорово. Такая большая лодка, столько людей. Все вместе поднимают весла и получается лес из весел. Опускают и делают грибок. Потом отдых. Теперь я понимаю, почему эта лодка называется «Союз племен». Все гребцы работают вместе, как одна команда.
0: Рите.
1: Приготовьтесь.
0: Котахо. Руа. Этору.
2: Поплыли. Работа не из легких.
1: Ну что, приспособились?
3: Легко. Чувствую себя настоящим маори.
1: Микрофош, будь внимательный. Маори показывает, сейчас будем разворачиваться. Наша с Василисой сторона отдыхает, весла кверху. А вы гребете, сейчас будет не так легко.
3: Лодка поворачивается. Вот это да!
2: Справа от нас большой водопад. Лодку шатает. Календарь, мы удержимся?
1: Не волнуйся, Василиса. Это самые устойчивые лодки в мире. Кстати, их выдалбливают из цельного куска дерева.
2: А нам долго плыть?
1: Нет, смотрите, вон уже земля.
2: Продолжаю репортаж. Скоро мы причалим. На берегу стоят несколько человек. Все в туземных нарядах. Я вижу женщину, у нее наряд украшенный цветами. Мальчик, чем-то похож на микрофошу. И рядом, похоже, отец мальчика.
1: Аккуратно, выходим из лодки.
2: Лица у маори суровые. Мужчина и мальчик начинают исполнять какой-то дикий танец.
1: Этот танец называется хака.
2: Но он какой-то устрашающий.
1: Конечно, они же не знают, кто мы, зачем мы сюда приехали. Мужчина – это вождь племени. А мальчик учится быть настоящим охотником и вождем.
3: Я видел такой танец, когда папа водил меня на регби.
1: Совершенно верно, микрофоши. Этот танец перед началом матча исполняют All Blacks. Команда новозеландских регбистов. На мой взгляд, лучшая в мире.
2: Лица суровые, полные решимости вступить в схватку. Стоят с высунутыми языками. А как же сказать им, что мы не враги?
1: Ну, это просто. Хаэри Маэ Татоу и Рота и Теранги Марии. Мы пришли с миром.
2: Микрофош, смотри. Женщина встала между календарием и вождем племени и бросила цветок с головы на землю. Лица вождя и мальчика посветлели, языки убрали. Календарий подошел к ним, и они трутся носами.
3: Как это понимать? Нос чешется.
1: Нет, микрофоша, это обычное приветствие маори. Они не целуются и не пожимают друг другу руки, а трутся носами.
3: Как будто обнюхивают, как настоящие охотники. Календари, я хочу познакомиться с сыном вождя, но я не знаю языка маори. Вы сможете перевести?
2: Подожди, микрофоша, это же интервью получается. Я обычно беру интервью.
3: Василиса, ну я просто хотела поговорить.
2: Но нашим радиослушателям же тоже интересно.
3: Ну хорошо. Я буду задавать ему вопросы, а календарь будет переводить. Получится и интервью, и разговор.
2: Согласна. Итак, ребята, сейчас вы услышите интервью с будущим вождем племени. Микрофош, можешь начинать.
3: Привет, меня зовут Микрофоша. Это мои друзья, Календарь и Василиса. Как тебя зовут?
1: Хай, ау Микрофоша ахау, коку хоумете. Календарь и Василиса эней, хиаха теме коутоу ингуа.
4: Хай, ау Моана ахау.
1: Его зовут Моана, и он спрашивает, откуда мы. Кстати, добавлю, что Моана в переводе с языка маори означает «море».
2: У будущего вождя в руках небольшое орудие, похожее на топорик.
3: Календарь, спросите, что такое он держит в руке?
1: Эхторере?
4: Тенэйтоки. Вайкитэханга итэтоки иакитэйвахатэрангатирахау.
1: Он говорит, чтобы стать вождем, необходимо самому сделать орудие защиты. Он сделал его сам из кости кита.
2: Он поймал кита?
1: Нет, маори никогда не убивают кита, чтобы сделать из его кости что-нибудь. Он нашел эту кость на берегу океана.
2: Моана очень ловкий, сильный и добродушный. Он повел микрофошу показывать свой дом. Побегу за ними.

0: Welcome.
1: Жилище Маури – это небольшой домик из бревен с соломенной крышей. Рядом с домом установлена резная деревянная статуя на шесте. Глаза сделаны из ракушек. Она довольно милая. Только не поймешь, улыбается она или сердится. Вообще-то очень красиво. Подождите, календарь. Мальчик говорит на английском?
2: Конечно. Он так же, как и вы, учится в школе.
3: Тогда я смогу сказать несколько слов. Thank you, Moana.
4: Come with me. I show you something.
3: Календарь, Василиса. Моана предлагает нам пройтись с ним.
1: Микрофош, твои уроки английского не проходят даром.
3: Еще бы выспаться.
2: Ребята, Моана ведет нас по деревне. Здесь уже начинается фестиваль Каи. Пока идем, немного о кухне Маори. Традиционную еду Маори можно разделить на три вида. Это каи-кумара, овощи, растения, корешки разные. Каи-моана.
1: Моана?
2: Ну да, каи-моана – морская еда. Любые морепродукты от рыб до ракушек. Ну и третий вид маорийской кухни – это каи-тити. Различные виды птицы и дичь.
1: Календарь, ну что же может быть необычного в приготовлении пищи?
2: А вот смотрите.
1: Похоже на строительную площадку.
3: Разрыли землю. Зачем?
1: Микрофоша, включай. Корреспондент детского радио Василиса Веселова находится в деревне Маури, где начинается фестиваль Каи. На большой поляне вырыли огромную яму, в которую укладывают какие-то камни. Что это и для чего это? Календарий.
2: Это не яма, Василиса. Это ханги. Огромная земляная печь. Традиционно маори считали, что земля – кормилица и дарительница жизни всему живому. Мать-земля даровала людям пищу, поэтому готовить эту пищу следовало под землей. Такие печи маори делают специально для праздника. И уложены в печи не просто камни. Если мы подойдем поближе, то почувствуем настоящий жар от них. Это нагретые вулканом камни, которые специально привезли сюда для печи.
3: Подождите, календарий. Я не совсем понял. Их доставали из вулкана?
2: Ну, не совсем так. На территории Новой Зеландии имеются действующие вулканы. Не те, которые выбрасывают огонь и пепел, а те, в которых лава, как в кастрюле вода, горячая, но не выплескивается наружу. Температура внутри вулкана огромная. Поэтому даже на больших расстояниях подземные корни вулкана, ну, коридоры, где течет огненная лава, нагревают камни на поверхности. Вот эти горячие камни и привезли сюда.
1: Эти камни уложили по дну и бокам ямы. И туда же складывают большие железные корзины.
2: Корзины с мясом дикого кабана. Через некоторое время всех будут угощать.
3: Пахнет вкусно.
1: Теперь сверху эти сетки закрыли огромными пальмовыми листьями, засыпают землей и разводят костер.
2: Совершенно верно. Теперь надо ждать несколько часов. Это целое искусство – приготовить еду в такой печи. Надо точно знать температуру камня, количество еды. Кстати, пока еда готовится, можно попробовать фирменные маорийские закуски.
3: Давно пора перекусить.
1: Продолжаем репортаж. Пока основное блюдо готовится, всех угощают легкими закусками. На столах разложены всевозможные явства в небольших плетеных из листьев корзиночках.
2: Обратите внимание, просто пальчики оближешь.
3: Грязевые улитки?
2: Да, но обитают они в чистой воде. Просто зарываются в песок или прибрежный ил. А волны вымывают их оттуда. В этот момент маори их и собирают.
1: Подумаешь, улитки. Французы тоже едят улиток.
2: Те улитки крупнее и называются садовыми. А готовят их также в чесночном соусе.
3: Вкуснятина.
1: А это какие-то червячки. Я, пожалуй, не буду.
3: Василиса, а не хочешь попробовать жареных скорпионов, личинок жуков? Как курочка.
1: Не знаю, что-то есть расхотелось.
3: А я буду. И добавки возьму.
2: Микрофоша, ты попробуй корневище папоротника рараупе. Это очень вкусно. А я буду пирожки кукупатиес с новозеландскими зеленогубыми мидиями и медом манука. Это новозеландское чайное дерево. Еще буду бурые водоросли и хоропито. Это такой новозеландский острый перец. А Василис, тебе, ну, может, суп торои или кукурузное пюре?
1: О, это я люблю. Ой, пюре это как-то странно пахнет.
2: Это не просто кукурузное пюре, оно называется канга-пирау. И оно сквашивается, как кефир или творог, и содержит большое количество полезных веществ.
1: Календарь, а это что такое? Похоже на мидии.
2: Точно, Василиса, похоже на мидии. Это морские моллюски, сваренные с асотом.
3: Что такое асот?
2: Ну, у нас так называется трава с острыми длинными листьями. А в Новой Зеландии она больше похожа на гигантский одуванчик. А вот здесь я вижу хлеб из

0: батата. Василиса, попробуй хлеб из сладкого картофеля.
1: О чем вы говорите? Какой батат? Что это?
0: Батат. По-другому его называют сладкий картофель. Растение, которое встречается практически везде, даже на наших огородах. Хотя родиной батата является Южная Америка. Оттуда он и разошелся по всему миру.
1: Это батат? Одни листья.
0: А клубни, или по-другому плоды, внизу, как у картошки. А сладким его называют, потому как его плоды сладкие на вкус.
2: Ваш корреспондент Василиса Веселова продолжает репортаж с фестиваля еды в Новой Зеландии. Микрофоша решил попробовать новозеландскую игру в шары. Сейчас объясню. Девочки в национальных костюмах держат в руках на длинных нитках шары. Потом быстро-быстро начинают их вращать перекрестными движениями. Но веревки у них при этом не переплетаются. Ни у кого из учеников, которые стоят напротив, в том числе и у микрофоши, ничего не получается. Они начинают снова и снова, но веревки с шарами постоянно перепутываются.
1: Ничего не получается.
0: Пару лет тренировок и обязательно получится, микрофоша.
1: Календарий, а что, фирменное угощение Маури не готово еще?
0: Нет, микрофоша, в земляной печи ему еще долго готовится. А пока ждем, хочу вас познакомить с одним очень древним обитателем новозеландского леса. Он жил на земле еще вместе с динозаврами.
2: Лес похож на сказочный. Под ногами серые камни, покрытые мхом. Ветки деревьев густо переплетены. Сумрачно и тихо.
1: А этот ваш древний обитатель, он бегает быстро? А это хищник? А он больше тиранозавра?
0: Микрофоша, он не бегает, он не хищник, и он точно больше любого животного на нашей планете. Знакомьтесь, ребята, это каури.
1: О, дерево?
0: Да, и этому дереву уже очень много лет. Чтобы обнять каури, понадобится около 16 человек. Вокруг него уложили дорогу из досок, чтобы любопытные туристы могли его обойти, но не приближались к нему слишком близко. Маори относятся к деревьям как к божествам и потому охраняют их.
1: Календарь, Василиса! А это кто там? Посмотрите! Маленького роста, большие уши, мохнатые ноги. Это невероятно! Это же хоббиты!
0: Не может быть, хоббитов не существует.
1: Ну как не существует? Вон, смотрите, их сад огородом, вот овощи. Я потрогал, самые настоящие.
2: Микрофоша, включай быстрее! Вы не поверите, ребята, нас со всех сторон окружили хоббиты. Смотри, это же эльфы, вон Леголас.
1: Это же хоббитон, древние засумки. Я узнаю дом Бильбо и Фродо. Ну точно, вот сюда к Бильбо приходили гномы в гости. Была у них песня, смешная очень. Вспомнил. Бейте тарелки, бейте розетки. Вилки тупите, гните нажим. Об пол бутылки, в печку салфетки. Будет порядок, только скажи. Рвите на части скатерти кости. Лейте на стулья жир от котлет. Корки и кости под ноги бросьте. Мажьте горчицей цельный паркет. Чашки и рюмки в чан с кипятком. Ломом железным поворошите. Выньте, откиньте и обсушите. И на помойку все целиком. Кто там без дела, стыд и позор. Эй, осторожно, хрупкий фарфор.

0: Микрофоша, узнаешь повозку Гэндальфа?
1: Да, салют, но точно как Гэндальф устраивал. Круто!
0: Календарий, а вот и пап, резвый пони. Зайдем?
2: Ну, конечно.
3: Сюрприз!
2: Это маленькие жители деревни переоделись, чтобы разыграть нас. Увы, хоббиты существуют только в книгах Джона Рональда Руэлла Толкиена. А еще в кино. Ведь именно в Новой Зеландии снимался фильм «Властелин колец».
1: Эх, жаль. Я бы с удовольствием подержал в руках мою прелесть.
0: Микрофош, смотри, специально для тебя. Здесь можно переодеться в костюм хоббита. Сделаем фотографии и покажем ребятам в школе. Ты прям вылитый, Фродо.
1: Василиса, давай вот здесь, у камина. Эх, сейчас бы медь шершень, кольчугу из мифрила, лимбас, эльфийскую лепешку попробовать.
2: Эльфийских лепешек Микрофош не будет. А вот традиционную маорийскую лепешку такакау попробуем. Да и мясо дикого кабана уже готово. Яхиапай, это по-маорийски. Приятного аппетита.
1: Вака вэтай, а это спасибо.
2: Ну вот и все на сегодня. Угощаемся. Заканчиваем репортаж с конца света и домой.
0: Поро-поро-аки. До свидания, ребят.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: 0+.
3: Человек на 90% состоит из воды.
4: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости.

0: мудрости и любопытства.
1: А почему?
0: А потому что он слушает...
2: Детское радио.
0: Не торопись взрослеть.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: В ночнушки теперь могут не пустить в школу. В Америке школы вводят специальные правила для родителей, как можно и нельзя одеваться, приводя детей в школу. Это называется дресс-код. Мера вынужденная. Директора жалуются, что мамы и папы приводят детей на занятия порой в очень странном виде. Поэтому в одной из школ родителям запретили приходить в бигуди, а также в пижамах, в коротких юбках и рваных джинсах. Нарушителей правил в школу не пустят, пока не переоденутся. В другом учебном заведении под запрет попали ночные чепчики, пижамные штаны и укороченные шорты. Мол, взрослые должны подавать пример для учащихся. Как и где уместно одеваться? Ведь это часть образовательного процесса.
3: А знаете ли вы, что...
1: К Винни-Пуху можно прийти в гости! Домик Винни-Пуха находится в Великобритании. Он точно такой же, как в диснеевском мультике и в книжке про знаменитого медвежонка. И снаружи, и внутри. И в нем даже можно пожить. На первом этаже стоит двухспальная кровать, а на чердаке две двухъярусные кровати. Душ и туалет в пристройке неподалеку. Гостям домика предлагают отправиться на экскурсию по чудесному лесу, поиграть в любимые игры Пуха и его друзей, а также отведать вкусные блюда. А вот горшочки с медом просят не трогать, а то хозяину может не хватить.
3: Ужасно интересно.
0: Я то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Муравьи теперь могут обедать в собственном ресторане. В жарком Дубае, это крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, работает ресторан для муравьев. Одна местная девушка-блогер взяла обычную картонку, написала на ней «Ресторан для муравьев» и обвела красным маркером круги. Положила в эти круги мед, сыр, сахар, яблоки и варенье. Тут же набежали насекомые и набросились первым делом на сыр. Каждый день новое меню. Среди угощений – печенье, хлебные крошки, кусочки фисташек и мелко нарезанная картошка. Судя по неизменно большому количеству посетителей, ресторан пришелся муравьям по вкусу. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: истории.
1: Есть, есть, получай. Ух, мимо.
2: Ты опять за компьютером сидишь? А стихи учить кто за тебя будет? Гуманоид?
1: Лен, ну еще немножко. Сестра ты мне родная или класс-ручка? Тут у меня угроза над всей нашей планетой.
2: Получай.
1: Какие могут быть стихи, когда я сейчас спасаю человечество?
2: Не переживай. Вот, я выключаю компьютер. Считай, человечество ты спас. Теперь учи наизусть стихи.
1: Давай книжку. Ой, стих какой маленький. Его учить делать нечего. А тебе сначала вслух прочитать или про себя?
2: Читай.
1: А с выражением или без?
2: Так, сейчас у тебя выражение на лице изменится.
1: Такое легкое задание. Прочитал, выучил. А давай его усложним. Включи.

0: телевизор, чтобы он мне, ну, мешал, отвлекал.
1: Ну и хитрец. Он, видите ли, усложняет свою задачу, а сам решил кино посмотреть.
0: Да ладно, нужно мне это кино. У меня вот лежит новый диск.

0: легко читаю наизусть. Буря кроет, небо кроет, вихри
1: класс!
0: Кроет и крутя.
1: Да ты поэт, сочиняешь на ходу. Пушкин отдыхает.
0: Да это я тебя своими словами.
2: Не надо Пушкина своими словами. Читай его словами.
0: Все? Понял. Вот как это все запомнить? Ой,
1: ну хорошо. Надо сначала понять, о чем там идет речь. Вот буря. Надо представить холод, снег, буран.
0: А-а-а, я понимаю, буря.
1: Мглою небо кроет. Ну, понимаешь, темно, ничего не видно.
0: Все, я понял. Вихри, снежные, ладрыга, то она как зверь, то как дитя, Все, пошел в свою комнату разбираться и учить.
3: У доски сегодня Дима Зуев. Учил стихи?
0: Конечно.
4: Буря мглою небо кроет.
3: Зуев, что это?
0: Кажется, Пушкин «Зимний вечер». Ладрыга.
5: Веселые истории.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: ООО «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
2: Реклама.
8: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: сказки наизнанку. Здравствуйте, друзья! С вами программа «Сказки наизнанку» и я, ее неизменная ведущая с секретным именем Морковка. Мои собеседники – герои известных сказок, чьи имена вы прекрасно знаете. И вот сегодня у меня в гостях… А, кстати, попробуйте догадаться, кто?
1: Это которая ловит рыбу, съедает ее.
2: Это такая злая волшебница.
3: Она плавает в воде грязная и зеленая.
2: Это девушки, ну, которые живут на болоте, только они немножко страшненькие, говорят, что они в водяных сказках. Я не знаю, кто это.
0: Это Кикимора Болотная. Здравствуйте, уважаемая Кикимора. Добро пожаловать к нам в студию. И первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а не обидно вам? Про всех персонажей дети знают, про водяных, домовых, русалок, а вы какая-то, ну, совсем неизвестная. И никакой информации о вас, кроме как скверный характер и живете в болоте.
4: А я не живу в болоте.
0: Как? А где же тогда?
4: В домах. Вы хотели болотную Кикимору в гости позвать? Так вы по неправильному адресу приглашение выслали. Болотные или лесные кикиморы – это сестры мои. А я кикимора домашняя.
0: Ой, неувязочка. Так неудобно.
4: Ну ладно, пойду тогда.
0: Нет-нет, пожалуйста, не уходите. Я даже не знала, что бывают домашние кикиморы. Да и фразу «кикимора болотная» чаще слышала от мамы, когда приходила с прогулки лохматой и грязной, нежели встречала в книгах. Вы простите мою неграмотность. И давайте вместе расскажем слушателям всю правду о кикиморах, чтобы они знали, так сказать, героев в лицо, то есть в голос. Ну, в общем, вы поняли.
4: Ну, не знаю даже.
0: Ну, Кикиморочка, ну, пожалуйста.
4: Ну, ладно, остаюсь.
0: Ура!
4: Надо сказать, повезло вам со мной. В общем-то, мы с моей болотной сестрой почти одинаковые. И истории у нас все похожие, анекдоты наши кикиморские. Только она неряха, натащила бы вам грязи в студию, на микрофон бы воды налила. А я дам приличная и симпатичная.
0: Насчет симпатичная. Вы такая маленькая, худенькая, и я все никак не могу разглядеть ваше лицо под распущенными волосами. То мне кажется, что вы на Бабу-Ягу чем-то похожи, то вдруг на молодую простоволосую девушку, то на совсем маленькую девочку.
4: Все зависит от вас. Когда человек нас боится, мы кажемся ему уродливыми маленькими старушками или страшными карликами. А для отважного путника кикимора босоногая девчушка или длинноволосая дева в белой рубахе. Вы, видимо, еще не определились, бояться меня или нет. Мы можем быть очень разными.
0: Прямо какими пожелаете?
4: Чаще всего да. А иногда принимаем вид куколки-кикиморки. Но это в тех случаях, если нас наслали.
0: Как это наслали?
4: Вот так. К примеру, пришел к вам плотник дом строить, а вы его чем-то обидели. Денег мало заплатили или лентяем назвали. Так он возьмет и под бревна незаметно положит куколку-кикиморку. И тогда в доме жить я не будет. Буду в виде этой куколки хозяевам во сне являться, шуметь, стучать.
0: Ох, злая вы какая.
4: Ну, работа такая. А потом, как только человек исправится, я либо ухожу, либо хорошей становлюсь. А если мне подношение сделать в виде такой же куколки-кикиморки, вообще становлюсь красивой и добрею.
0: Кого добреете?
4: Становлюсь добрее, а не в смысле бороду кому-то брею.
0: А где можно купить такую куколку?
4: Нигде. Нужно своими руками ее сшить и любовь вложить. Хотите, научу?
0: Конечно.
4: Так чур я просто говорю, что делать, а ушить это вы сами.
0: Без проблем.
5: Рецепты сказочной красоты.
4: Делать куколку мы будем без иголки, потому что такая игрушка — подружка и оберег. И колоть ее иголкой было бы нехорошо. А еще по народным поверьям куколка должна быть безликой.
0: Почему?
4: Считалось, что кукла с лицом может обрести душу и стать опасной. А безликая куколка не сможет навредить ребенку, потому как является предметом неодушевленным.
0: Интересное мнение. Но в наше время все куклы имеют лицо, да еще и очень

0: симпатичная. Поэтому, если кто-то из ребят захочет нарисовать свои куколки глазки и ротик, ничего страшного не случится. Так что же нам понадобится для изготовления?
1: 2 квадрата белой ткани для туловища и блузки, в зависимости от желаемых размеров куколки. У меня в руках квадрат размером с большой носовой платок. Такой же квадрат и 2 полоски цветной ткани нам понадобятся для сарафана. А еще прямоугольный лоскут для передника и треугольник для косынки.
0: Ух, как много ткани!
1: А еще нужны белые нитки, вата для наполнения куколки и тесьма для пояса.
0: Ну, вроде все собрали. С чего начнем?
1: Итак, нужно взять один белый квадратик ткани, положить перед собой на стол. Теперь со всех 4 сторон загибаем ткань примерно на сантиметр внутрь.
0: Для чего это нужно?
1: А это нужно для того, чтобы ткань распускалась по краям. Теперь берем кусок ваты, чтобы куколка не была очень худенькой, и кладем на нашу белую ткань с одной стороны. Теперь туго-туго скручиваем, чтобы получилась эдакая колбаска.
0: А, я когда роллы делаю, сама так же скручиваю.
1: Теперь, когда туловище нашей куколки готово, приступим к оформлению. На уровне пояса и шеи, в 2 местах, перевязываем ниткой. Берем 2 кусок белой ткани, кладем в центр круглый кусок ваты и туда же кладем нашу скрутку. И снова обматываем ниткой на уровне шеи.
0: О, получилась голова! Только надо аккуратно расправить ткань, чтобы на лице не было лишних складок.
1: Затем делаем ручки. Опять заворачиваем внутрь по сантиметру ткани с каждой стороны, отмеряем размер ладошек и перетягиваем их ниткой. Свободную ткань подвязываем на поясе. Стараемся распределить ее равномерно.
0: Ну вот, уже похоже на куколку. Осталось ее как-то одеть.
1: Ну, это уже каждый в меру своей фантазии может постараться. Мы же с тобой, морковка, сделаем ей сарафан. Берем 2 цветные полосочки ткани и располагаем их на плечах, как лямки сарафана. Привязываем ниткой на поясе. Теперь берем квадрат цветной ткани, сворачиваем его пополам и располагаем внутри нитку длиннее, чем ткань.
0: То есть с 2 сторон из ткани торчат хвостики ниток, да?
1: Правильно. И теперь надеваем куколке передник, завязывая тесемки на спине. И не забываем про косыночку. Наш куколка готова!
0: А можно еще нарисовать орнамент на рубашке? Я это сделаю фломастером.
1: И чем красивее у вас получится куколка, тем симпатичнее будет выглядеть ваша домашняя кикиморка. Теперь игрушку можно на стенку повесить.
0: А можно спать с ней? Она ж мягонькая, приятная, как плюшевый медвежонок.
1: Ой, ой, ой, а хочешь интересный фокус покажу? Готова?
0: Готова.
1: Тогда аплодируй.
0: Хорошо. Ничего себе! Друзья, вы не поверите! Кикимора только что на моих глазах обратилась сначала в кошку, потом в собаку, потом в утку, а теперь летает по студии и... Осторожно, стекло! Ой, бедненькая, вы в порядке? Это звуконепроницаемое стекло тут у нас, вы просто не заметили.
1: Ай-яй-яй, обидно как. Я только недавно этому фоксу научилась, а в утке быть вообще неудобно. Видно плохо из-за клюва. Ой.
2: Сказки наизнанку.
0: Приветствую наших постоянных слушателей и тех, кто только что присоединился к нашей программе. Меня зовут Морковка. Я не овощ, который растет на грядке, а специальный корреспондент детского радио. Сегодня в студии кикимора. И не болотная, а домашняя.
3: Здравствуйте.
0: Гостья недавно нас научила делать куколку своими руками. И я уже спрятала ее в карман.
3: Зато я тут же стала на нее похожа. Заметили?
0: Ой, действительно. Я просто уже привыкла к вашим перевоплощениям и не заметила, как вы стали один в один, как куколка.
3: Вот потому-то мы их и любим. Мы с ними красивее становимся.
0: Эх, вот если б я была кикиморкой, я бы нашила себе множество разных кукол на все случаи жизни и становилась бы то одной, то другой, то 5-й, то 10-й. И не надо огромного гардероба иметь.
3: Кикиморки не шьют.
0: Почему? Работать не любите?
3: Любим! Еще как любим! Просто мы очень неумелые и криворукие. И ничего у нас не получается. Начинаем мыть посуду, тарелки бьются. Хотим пол помыть, ведро опрокинем. Хотим младенца укачать, и так нечаянно защекочем, что он кричит. Хорошо, хоть сейчас прясть перестали. А то у нас у кикиморок прядение любимым занятием было. Только вот получалось все наоборот. Все порвем, перепутаем, выбросим, а потом ревем за печкой. А люди пугаются, думают, что мы вредим так.
0: То есть вы не специально проказничаете?
3: Ну, по-разному. Смотря какой человек, опять же. Некоторых надо проучить. Но в основном кикиморки пытаются жить как люди. Но у нас ничего из этого не получается.
0: Как так?
3: Ну, мы как дети малые. Ой-ой-ой, вспомнила забавный случай. Хотела я одному мужику помочь овец постричь. Получилось, ну, не очень ровно, конечно. А он как увидел лысых овец, перепугался и говорит жене: собирай вещи, съезжаем, мол. И вот уж совсем было в путь собрались, а тут он говорит: ну все взяли, ничего не забыли. А я с возы говорю: не знаю, как вы, а я свои ножницы взяла.
0: А мужик что?
3: Кажется, с воза упал, испугавшись. Лапоть с ноги в сторону отлетел и на гвоздике у входа в дом повис. Ну, я и отстала от него, от мужика этого.
0: Почему?
3: Ну, что-то жалко мне его стало. Но с тех пор лапти стали считаться оберегом от нечистой силы. У этих древних людей такая странная логика была. Делать мне нечего, кроме как старой обувь бояться. Ну так что, дорогие слушатели, выбрасывайте эти глупости из головы, а старые ботинки из домов.
0: Не обязательно. Я знаю для старой обуви более интересное применение. Так что давайте, кикиморка, засучивайте рукава и вместе будем делом заниматься.
3: Не-не-не-не-не-не, я не могу. У меня не получится.
0: Все у вас получится. Глаза боятся, а руки делают. Знаете такую поговорку?
3: А вы знаете такую поговорку? От кикиморы рубахи не дождешься.
0: Не знаю и знать не хочу. Вперед!
2: Просто сказочная поделка.
0: Самое главное в этом деле не бояться экспериментировать. Наш девиз: чем необычнее, тем лучше. Старой обуви можно дать вторую жизнь. Например, старые ботинки со шнурками или резиновые сапоги можно приспособить под цветочный горшок. Для этого нужно проделать несколько дырок для того, чтобы вода не застаивалась внутри и для вентиляции. Затем засыпаем внутрь землю и сажаем растения.
3: Только, наверное, не каждая подойдет, а только подходящая по размеру.
0: Конечно! Также старые туфли или еще лучше детские ботиночки, к примеру, можно использовать как шкатулку для хранения мелочей. Ключей, монеток, резинок для волос и прочего. Если хорошо декорировать обувь, то получиться может очень симпатично.
3: Ой, а я знаю, что старые валенки иногда используют для новых стелек. Просто вырезают нужный размер и готово.
0: Отличная идея. А если обувь кожаная, а еще лучше, если это сапоги, где много материала, то можно использовать его во множестве случаев. Сшить сумочку или рюкзак, смастерить футляр для очков или оригинальные кожаные украшения. Главное взять иголку потолще.
3: Можно даже плащ сшить для своей куколки.
0: Ага. А есть еще варианты, как обновить старую обувь, сделать ее модной и яркой. Например, с помощью техники декупажа можно превратить старые туфли в шедевр.
3: Ой. А я не знаю, что это за слово такое.
0: Если в двух словах, то это способ приклеивания на какую-нибудь поверхность различных деталей. Можно вырезать из тонкой ткани или салфетки, например, цветы. Приклеить их на туфельки и дать подсохнуть 5-6 часов.
3: Ведь не будет долго держаться-то.
0: А мы после того, как все высохнет, возьмем специальный глянцевый клей-закрепитель и нанесем его сверху. Но не делайте этого самостоятельно, посоветуйтесь со взрослыми.
3: А, но у меня все равно как-то неаккуратно получилось. Хотя и по-весеннему. А еще как можно украсить обувь?
0: Можно еще расписать акриловыми красками. Они созданы для ткани, но и в нашем случае сгодятся. А что уж именно рисовать, остается на ваше усмотрение. Можно добавить блестки и декорировать ими какую-то отдельную часть изделия, например, носок. Можно добавить стразы, бантики или пайетки.
3: Ну не могу я! С
1: Смотрите, опять ошиблась. Ну, говорила же, не получится.
0: Дорогая Кикимора, думаете, другие так и появились на свет с врожденными умениями?

0: учится говорить, держать ложку, петь, танцевать. Птицы учатся летать, звери рыть норы. Дети ходят в школы, и многие получают плохие оценки, а это обидно. Но тем не менее не сдаются, а продолжают учиться. Знаете, есть еще такая мудрая мысль: тяжело в учении, легко в бою.
1: Вот вы меня совсем застыдили. А между тем, вы-то вон какая молоденькая. А я-то уже несколько веков шишки набиваю, и ничего у меня не выходит. Иногда лучше отказаться от дела, если знаешь, что оно не получится.
0: А иногда лучше делать как можешь, чем не делать ничего вообще.
1: Да не могу я! Понимаете, некоторые просто созданы для того, чтобы быть такими неумехами и вечно страдать от этого.
0: Ну что ж, видно, пришло время морковных сказочных советов. Я научу вас, как не сдаваться и идти к цели до конца.
2: Сказочные советы.
1: Хорошо, я готова опробовать идти до конца. С чего начать?
0: Ну, начните с того, что расслабьтесь. Если что-то не получается с первого раза, это не значит, что не получится вовсе. Возможно, просто потребуются дополнительные усилия. Вспомним, например, как дети учатся ходить. Сначала они только пробуют вставать, затем держаться на ногах, потом делают первые неуверенные шаги, много раз падают, и лишь спустя время начинают уверенно ходить.
1: Ну, это понятно. Ведь ходьба для человека – это необходимость.
0: Пусть так. Но она дается очень нелегко. Тем не менее, я не знаю таких детей, кто отказался бы от желания двигаться самостоятельно. Просто кому-то эта наука дается проще, а кому-то тяжелее. Но осваивают ее все. Всегда найдется кто-то, кому хуже, чем вам. Об этом тоже не стоит забывать. Конечно, лучше всего равняться на более сильных, но и этот метод иногда помогает.
1: Я думаю, что правильнее было бы выбрать себе образец для подражания среди спортсменов, учителей, известных людей. Ведь многие из них тоже сталкивались с трудностями на пути к успеху, но не остановились и не сдались.
0: Все правильно. Глядя на то, что уже кто-то сделал, вам будет проще поверить в себя. И еще, не забывайте о своих близких. Именно они должны быть для вас вдохновителями. Ведь если вы не верите в себя, то как они смогут поверить в вас?
1: И правда.
0: И самое главное, не стоит так отчаиваться и плакать по поводу своей неуклюжести и неумения что-то делать. Посмейтесь над этим. Вдруг ваше призвание быть клоуном и набивать себе шишки, принося другим людям радость и веселье.
1: Смеяться над собой? Этого я еще не пробовала.
0: Так что не стоит пасовать перед сложностями. Вот композитора Анатолия Константиновича Лядова вообще отчислили из Санкт-Петербургской консерватории. Но он, тем не менее, ее закончил и вон какую красивую музыку написал.
2: Сказки наизнанку.
0: И еще раз здравствуйте, мои друзья. Это я, Морковка. Сегодня у меня в гостях домашняя кикимора, которая очень хочет, чтобы в руках любое дело спорилось. Но пока у нее это получается с трудом. Зато вижу, глазоньки заблестели и улыбка до ушей.
1: Здравствуйте, ребята!
0: Ну, а чтобы вы еще больше повеселели, я вас вкусненьким угощу. Вернее, вы сами все приготовите, а я буду только инструкции давать и комментировать. А ребята могут также готовить под надзором родителей.
1: Ой, я сама? Готовить?
0: Боитесь?
1: Очень, но я готова. Я же решила идти до конца.
0: Вот и славненько. Итак, лучшее блюдо для поднятия настроения – блины с шоколадом и бананом. Знаете почему?
1: Потому что многие любят шоколад.
0: Потому что банан содержит гормон радости, шоколад способствует выделению гормона счастья, а блин...
1: похож на солнышко!
0: Тоже верно!
2: Этот сказочный вкус!
0: Итак, разберемся сначала с продуктами. Возьмем стакан кефира, стакан муки, яйцо, немножко сахара и соли, разрыхлитель и подсолнечное масло.
1: Это, как я понимаю, для самих блинов. А для начинки что?
0: Так что, бананы и шоколад. Но сначала займемся тестом. Перемешиваем вилкой в большой чашке все мокрые компоненты, то есть яйцо, кефир и растительное масло.
1: Ой, а у меня как в сказке, яичко упало и разбилось.
0: Только плакать не начинайте, у нас еще есть. Только не поскользнитесь теперь. Когда первая часть рецепта выполнена, беремся за вторую. Для этого в другой мисочке смешиваем все сухие компоненты, то есть сахар, разрыхлитель, муку и соль. Потом соединяем с нашей уже готовой мокрой смесью.
1: Я, конечно, все смешала, но у меня тесто с комками получилось.
0: А чтобы тесто стало более однородным, можно воспользоваться миксером.

0: или блендером. Теперь осталось испечь блины. Разогреваем хорошенечко сковородку, смазываем, наливаем тесто и жарим блинчик сначала с одной стороны, затем с другой. И ничего страшного, если первый блин вышел комом.
1: А если у меня и восьмой блин выходит комом?
0: Значит, надо расслабиться и печь комочки. Ну-ка, дайте попробую. Вкусный комочек, хотя внутри сыроват.
1: Интересно, а как в этот комочек теперь банан и шоколад завернуть?
0: Интересный вопрос.
1: Ой-ой-ой, я придумала! Я просто все вместе в этот ваш блендер положу и смешаю.
0: Ай-яй-яй, крышку на блендер! Ай, поздно. Все стены теперь в этом тесте.
1: А вкусно! Лизните.
0: Ну нет, я не стану лизать стену. Надо поскорее все убрать. До скорой встречи, друзья. Это были сказки «Наизнанку» и я, Морковка.
1: Ой, правда, очень вкусно. И настроение поднимает.
0: Ну ладно, подвиньтесь. Действительно вкусно. Видел бы кто, Морковь и Кикимра лижут стену.
2: Сказки «Наизнанку».
3: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
13: ООО «Система ПБО 0+».
5: Реклама.
14: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
15: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Детское радио.
1: Над лесами, над полями, кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
3: Смеяться умеет не только человек. Ученые установили... Смеяться могут не только люди, но и домашние и дикие животные. В их числе собаки, коровы, тюлени, мангусты и лисы. А также три вида птиц, среди которых попугаи и австралийские сороки. Только смеются они не так, как люди. То есть не хохочут и не покатываются со смеху, как мы порой. А просто очень эмоционально радуются, бегая по кругу, помахивая хвостом или показывая лапами свое веселое настроение. Ученые считают, между прочим, что точно так же веселились и наши древние предки, а потом уже научились смеяться и улыбаться. Кто его знает, может и животные научатся.
0: А знаете ли вы, что...
3: Кошачий язык можно переводить на русский. Для этого надо будет воспользоваться уникальным приложением «Кошачьим переводчиком». В нем есть 10 категорий звуков, которые издают все представители семейства кошачьих. Каждый пользователь может обучать приложение, задавая перевод для некоторых звуков, в значении которых уверен. Это поможет другим людям наладить общение со своими питомцами. Хозяева кошек теперь будут точно знать, что значат все эти мяу и мур-мур.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
3: Кошки очень любят домики, которых не существует. В качестве домика кошки часто выбирают себе коробки, в которых любят прятаться. Пушистики в них чувствуют себя в безопасности. Но оказывается, кошки готовы забираться даже в воображаемые коробки. Ученые провели эксперимент с участием 500 кошек. На полу для них выкладывали разные виды квадратов с линиями из изоленты и без линий, но с обозначением уголков. Пушистые участники научного опыта садились аккуратно внутри каждой фигуры. Ученые пришли к выводу, что усатые полосатые настолько умны, что могут мысленно дорисовывать линии и стены и прятаться в этих воображаемых коробках. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на Детском радио.

0: правителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Приветствую вас, друзья! Сегодня мы отправимся в одну из самых богатых сокровищниц мира – музей египетских древностей. 120 тысяч бесценных экспонатов находится в столице Египта – Каире. Мы на месте! Поторопимся, друзья! Я договорился со своим приятелем, он покажет нам главное. Мой друг Трон, самого Тутанхамона. А вот и он. Мы здесь, ваше великолепие. Позвольте оглядеть вашу коллекцию. Древние колесницы, статуи, луки, колчаны со стрелами, кровати, обитые золотом, кресла из слоновой кости, самоцветы в восхитительных ларцах. Неужели все это принадлежало самому Тутанхамону?
2: О да. Я служил фараону много солнц и лун и, согласно древним традициям, был погребен вместе с ним, как и прочие драгоценности.
1: А как же вы оказались в музее?
2: Наше почтение английскому лорду Карнарвону. Именно он возглавил поиски сокровищ Тутанхамона. Гробницу искали долгих 7 лет.
1: А как же это случилось?
2: Сначала были найдены ступени, ведущие вглубь скалы. Вход в скалу был замурован. Вскрыв стену, искатели отправились по длинному влажному коридору. Там их ждал следующий вход. И тоже замурованный. Не сразу, но ученым удалось проделать вкладки отверстия. Только из передней камеры гробницы экспедиция вывезла более 30 контейнеров ценностей. И вы можете лицезреть их в полной красе.
1: Ваше великолепие! Благодарим за все! Наша экскурсия завершена. До новых тайн!
0: Тайны!

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

0: Русское радио. Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: чего тут еще нарисовать?
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: УМАКС, МГУ, Москва, улица Красная Пресня, 24, ОГРН, 102-773-936-44-43, ИНН, 770-329-54-63.
4: Реклама.
10: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.

0: сказочник Андрей Щеглов. Страна буквария.
1: Жили-были буквы в стране буквария. У всех были свои домики, а у многих даже небольшие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся, но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Лес, огонь и облака. Как выдумывать слова». Жили-были буквы в стране букварий, и каждая буква занималась чем-то очень интересным и полезным. Например, буква «О» выращивала много овощей и особенно любила огурцы. Осенью она их солила в бочонки с дубовыми листьями, чтобы огурчики были крепкими и хрустящими, и потом угощала всех, кто пожелает. А еще толстушка О любила громко щелкать орехи, кусты с которыми росли вокруг ее домика, и говорить «О» или «Ох», если что-то ее удивляло или пугало. Так однажды она готовила вкусный рассол, чтобы замариновать в нем свеженькие огурчики, и добавляла туда перец, укроп и другие травки-приправки. Но вдруг вода в кастрюле сильно закипела и стала заливать огонь на плите. Буква «О», громко охая, быстро схватила тряпку и начала убирать кипящую кастрюлю с плиты. Но сделала она это очень неловко, и тряпка загорелась. «Ох, огонь, помогите! Ох, ох, ох, горячо очень!» Громко закричала «О» и бросилась на улицу вместе с кастрюлей. Ей очень повезло, потому что рядом проходил полицейский. Буква «П», который выхватил горящую тряпку из рук буквы «О» и быстро затоптал пламя ногами. «Что же ты так неаккуратно с огнем обращаешься, уважаемая О?» — сердито воскликнул полицейский «П». «Ведь так и пожар можно устроить, и дом сжечь. Это я тебе как полицейский, как пожарник букварии заявляю». Буква «О» была так растеряна и напугана, что ничего не могла ответить, а так и стояла и громко охала с горячей кастрюлей в руках. «Да поставь ты уже эту кастрюлю на землю!» — снова воскликнул «П». «Так ты еще и руки обожжешь!» «О» охнула еще раз и поставила кастрюлю с горячим рассолом под ноги. «Ох, и напугалась я! Ох, и напугалась!» — тяжело дыша, сказала она, обтирая руки о толстые бока. «И ведь как быстро-то эта тряпка загорелась и моргнуть не успела!» «А вот это тебе уроком будет!» Все так же серьезно сказал «П». И, повернувшись к другим буквам, что стали собираться на шум, добавил: «Пусть всем уроком будет, что с огнем шутки плохи. А тебе, дорогая О, я специально закажу огнетушитель, чтобы он всегда у тебя был под рукой». Собравшиеся буквы стали перешептываться, удивленно повторяя слово «огнетушитель». Буква «П» поправил полицейский шлем на голове и громко спросил: «Уважаемые, а вы что, не знаете, что такое огнетушитель?» «Нет, дорогой наш полицейский и пожарный, не знаем», — выступила вперед всех буква «Я». Она вместе с другими буквами прибежала на крики буквы «О», потому что «Я» всегда и обо всем в букварии должна была знать самой первой. «А вот если бы нам объяснили, что такое огнетушитель и откуда он берется, мы бы тогда и благодарны еще были», — уперев руки в бока, заявила любопытная буква «Я». «Да что же тут сложного?» — услышали все веселый возглас мягкого знака, который тоже пришел на шум и гам к домику буквы «О». «Просто предмет, который тушит огонь», — так и назвали, соединив два слова «огонь» и «тушить».

0: выглядит он как овальная железная бутылка, внутри которой находится пена с водой или специальный порошок, которыми можно потушить огонь. Потому он и зовется огнетушитель.
1: «Ох, как интересно!» — всплеснула ладошками буква «О». «А есть еще такие интересные слова?»
0: «Да их просто куча!» — засмеялся мягкий знак. «Пожалуйста, водопровод. По нему воду по трубам проводят. Пешеход пешком ходит. Или лесоруб лес рубит. Или самолет сам летает. Правда, без пилота он никуда не полетит. Правда, летчик?» Повернулся мягкий знак к летчику, букве «Л». И тот, смущенно улыбаясь, кивнул. «Так что таких слов очень много».
2: «Тогда получается, что слово «игрушки» значит «играть ушками»? Так что ли?»
0: Задорно улыбнулся Ю, юморист и шутник букварий. Все буквы дружно засмеялись хорошей шутке, но мягкий знак не растерялся. «Смешно ты придумал, Ю, но так ласково обычно называют маленькие предметы. Яблочко, малышка или игрушка. А я говорю о словах, которые собраны вместе через буквы О и Е».
2: Обе буквы О и Е удивленно переглянулись между собой, и Е спросила: «Это значит, что мы с О какие-то очень важные буквы?»
0: Мягкий знак широко улыбнулся. «Да, поверь мне, Е, все буквы важны.
2: Вон, недавно буква И переживала, что она не такая нужная, как А или как вы с О.
0: И я ей объяснил, что без любой буквы слова могут так измениться, что и не поймешь, о чем говорят. Но ты, Е, вместе с О называетесь еще и соединительными буквами, которые как раз и помогают склеивать два слова. Вот смотри, самовар состоит из двух слов «сам» и «варить». Но буква О соединяет их вместе. И если к тебе кто-то придет в гости и попросит напоить его чаем, ты же не скажешь: «Сейчас включу то, что само воду варит». И все буквы снова дружно засмеялись веселой шутке. «Интересно», — сказала буква Я, когда смех утих. «А вот слово «лес» тогда как появилось?» Мягкий знак оглянулся на остальные буквы и громко спросил: «Всем действительно интересно узнать об этом?»
2: «Да!»
0: — дружно воскликнули буквы, и мягкий знак согласно кивнул. «Тогда давайте поступим так», — продолжил он. «Сейчас мы поможем букве О доварить рассол для ее хрустящих огурчиков, которые мы так любим. А вечером на нашей площади я расскажу вам много интересного о том, как наши предки, это значит наши древние родители, выдумывали слова и откуда они их брали». Буквы радостно загалдели и принялись помогать букве О. Вечером на главной площади букварии были расставлены скамеечки полукругом, и перед ними поставили стол с кувшином воды. А рядом стоял большой мольберт художника буквы «Х», на котором тот красиво рисовал красками сверху сложно составленное. Так распорядился правитель букварии «Твердый знак», которому рассказали обо всем произошедшем в этот день. Буквы уже расселись и с нетерпением перешептывались, ожидая начала рассказа мягкого знака. А он сидел за столом и что-то писал, потихоньку о чем-то разговаривая с твердым знаком. «Итак, внимание!» — наконец громко воскликнул твердый знак и позвонил в колокольчик. Буквы разом затихли, и мягкий знак вышел из-за стола. «Друзья!» — начал он с улыбкой. «Мы посовещались с нашим правителем и решили, что я не буду вам рассказывать длинные и скучные истории о том, как в древности рождались слова. Я просто отвечу на вопрос буквы «Я» про слово «лес». А дальше мы сами будем придумывать объяснение словам, чтобы было весело и при этом поучительно». Буквы радостно захлопали в ладоши, и мягкий знак продолжил. «Слово «лес» появилось от древнего слова «лесина». Так наши предки называли

стволы деревьев с листвой или с иголками. Но потом слово «лисина» со временем само уменьшилось до короткого слова «лес», чтобы удобнее и быстрее было его произносить. А теперь я предлагаю нам всем придумать, как бы мы сами разгадали слово «лес», а художник нам поможет это нарисовать. Ну, кто первый? Буквы весело загалдели, и буква «Л» поднял руку. «Давай, летчик, начинай!» — весело подбодрил его мягкий знак. Летчик встал, немного смущаясь, поправил свою летную фуражку и сказал: «Слово «лес» ведь начинается на мою букву «Л». Значит, буква «Л» здесь может означать «листву». «Точно!» — подхватила его буква «Е». «А дальше идет моя буква «Е», с которой начинается слово «ель». Художник Ха быстро нарисовал желтый листик липы и над ним букву «Л». А рядом пририсовал «ель» и сверху поставил букву «Е». А дальше моя буква «С» быстро вскочила с места, модная буковка «С», синоптик букварии, и, поправляя красивое платье, добавила с улыбкой: «Пусть она будет означать слово «сосна», например». На мольберте у художника тут же была нарисована сосна с буквой «С», и сверху рисунков получило слово «лес». «Здорово!» — засмеялся мягкий знак. «Пускай теперь для нас слово «лес» будет собрано из слов «листья», «ель» и «сосна», как мы и видим на рисунке нашего замечательного художника». «Ура!» — радостно закричали все буквы. «А теперь давайте также разберем слово «огонь», из-за которого сегодня было столько много шума», — предложил твердый знак. «И я дал указание нашему полицейскому и пожарному букварии букве «П», чтобы он каждой букве в ее домик принес огнетушитель и объяснил, как им пользоваться». «Да что тут думать-то?» — поднялся со своего места сам полицейский буква «П». «Слово «огонь» предлагаю составить из криков буквы «О», когда она выбежала из своего домика с кастрюлей и горящей тряпкой. Ничего, кроме «ох», «горячо», «очень» я и не слышал». Буквы дружно засмеялись, повторяя слова полицейского. «А ведь и правда», — весело воскликнула фантазер буква «Ф». «Так и получается. Ох — это «о», потом «горячо» — это «г», и в конце «очень», где буквы «о» и окончание «н» с мягким знаком составляют слово «огонь». Ха-ха-ха. Вот так объяснение слова. Ха-ха-ха. «Да», — обиженно воскликнула буква «о», «вам вот смешно, а я-то ох, как испугалась». «Вот и будет нам всем пример, как важно очень осторожно обращаться с огнем», — громко сказал твердый знак, перекрывая общий смех. Буквы радостно загалдели и послышались крики. «Давайте еще придумывать, это весело!» И тут буква «О» вышла вперед и громко сказала: «Ну хватит надо мной шутить и смеяться, я же случайно тряпку подожгла. Теперь-то я буду осторожнее, да еще и с огнетушителем в обнимку». И она прыснула со смеху. Буквы снова громко засмеялись, радостно выкрикивая: «Буква О, молодец!» И, перекрывая общее веселье, буква О спросила: «А давайте теперь сложное слово возьмем да разберем. Например, слово «облако», что с моей буквы начинается. Как вам, а?» Буквы умолкли, и только и краткая встала и робко сказала: «Для меня облако — это что-то огромное, белое и пушистое. И еще оно очень ласковое, когда не наполнено дождем, как туча». «Здорово!» — снова воскликнул мягкий знак. «Ты очень точно все заметила, дорогая и краткая. Вот послушайте», — повернулся он ко всем. «Слово «облако» начинается с буквы «О», так же, как и слово «огромное». Потом идет буква «Б», с которого начинается слово «белое». А дальше я предлагаю взять и чуть изменить слово «ласковое», которое также сказала и краткое,

что для нас будет означать «огромное, белое и ласковое». Буквы радостно захлопали в ладоши, а художник Ха вовсю старался закончить свой рисунок с белым облаком и буквами над ним. И тут часы на башне пробили 10 раз, и твердый знак снова зазвонил в колокольчик. «Друзья мои», — начал он привычно громко, — «уже поздно и пора спать. Но мы все славно потрудились, давая пояснение словам, и даже придумали свои веселые разъяснения. Теперь давайте поблагодарим моего помощника «Мягкий знак» за такой интересный вечер и нашего замечательного художника букву «Х» за его прекрасные рисунки». Буквы дружно встали, закричали «Ура!», и каждая буква подходила и обнимала «Мягкий знак» и художника «Х». С тех пор в букварии, в разговорах между буквами часто можно было услышать веселые возгласы «А ну-ка, поясни!». И дальше буквы фантазировали, придумывая объяснение тем или иным словам. Ведь фантазировать и выдумывать — это всегда очень весело.

0: Детское радио.
1: Жить в своем доме всегда одному скучно и мне, и тебе, и ему. Ведь сколько на свете хороших друзей.
2: Хороших друзей?
1: Хороших друзей. Сколько на свете веселых затей.
2: Веселых затей?
1: Веселых затей.
2: Воздушные змеи,
1: жмурки, салки,
2: прятки, мячи.
3: Только на свете хороших друзей.
1: Хороших друзей.

0: одному.
1: Не мне, не тебе.
2: Никому, никому.
3: Ведь только на свете веселых друзей.
2: Веселых друзей.
0: Веселых друзей. И столько на свете веселых

0: змеи.
1: Жмурки и салки.
2: Прятки, мечи.
3: Шахангали, скакалки.
4: И просто, и просто, и просто скакалки. И просто, просто, просто, просто, просто скакалки.
5: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Реклама.
8: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
9: Подробности на сайте robostancia.rf.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
11: Детское радио.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Среди грызунов есть знаменитости. Крыса Каролина ушла на пенсию после 7 лет важной работы. Она трудилась в двух африканских странах – Танзании и Эфиопии. Помогала находить опасные болезни. Каролина обладает необыкновенным нюхом. Она может за 20 минут проверить, то есть перенюхать анализы 100 человек и тут же определить, кто из них болен. У врачей на это уходит 4 дня. Каролина смогла выявить около 3000 больных людей, которых в обычной больнице посчитали здоровыми. Их и самих успешно вылечили и помогли не заразиться тем, кто был рядом. В общей сложности крыса Каролина спасла от болезней 30 тысяч человек. Поэтому ее с большой любовью проводили на отдых в Центр защиты животных. Доктора с медсестрами устроили для нее прощальную вечеринку с морковными пирожными. Теперь она будет жить в просторном вольере вместе с бывшим коллегой, таким же трудягой, крысой Гилбертом. Вдвоем они будут играть и наслаждаться беззаботной жизнью.
2: А знаете ли вы, что...
3: Среди собак есть свои модники. Очень много самой разной одежды у трех собачек из Китая. Их зовут Моти, Милки и Пики. Они живут в Шанхае с любимой хозяйкой. Она собрала для питомцев огромный гардероб. 2500 костюмов. И даже выделила для них отдельную комнату. В ней шкафы, заполненные до отказа платьями, комбинезонами и другими вещами в разных стилях. А также заколки, шлейки и бантики. За этими вещами владелица ездит в Японию и Южную Корею и даже заказывает одежду у мастеров из Италии. В общей сложности на собачьи наряды женщина потратила в переводе на наши деньги почти 23 миллиона рублей. Повезло собачкам с такой заботливой и щедрой хозяйкой.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Дружба между кошкой и собакой возможна. В горах Кабардино-Балкарии пес подружился с котом. Питомцы живут на ферме в горном селе Верхняя Балкария и дружат с детства. Уже 9 лет. Сначала на ферму привезли щенка Алабая по кличке Ай-И-У. С балкарского это переводится как «медведь». А через год появился кот Бартик. Вскоре эти двое стали «не разлей вода». Ай-И-У и Барсик делают все вместе. И спят, и едят, и гуляют. По словам хозяина пушистой парочки, его питомцы очень любят туристов. Тех, кто приезжает с колбасками и другими угощениями. Теперь любимых вкусностей у закадычных друзей прибавится. Ведь они стали звездами интернета. В соцсетях появился ролик, на котором огромный Алабай бережно несет на себе через поле своего маленького товарища. Так что желающих увидеть четвероногих друзей

0: друзей станет намного больше. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Много песен на детском радио.
2: Что такое счастье?

0: радио.
1: Всем прекрасного летнего настроения желаю я, Катя Знайкина. Лето, пора отпусков. Время, когда у всех каникулы, перерыв на учебу, занятия и работу. А еще лето – это время, когда можно навестить своих родных. Сделайте это обязательно. Всем хорошего лета.
2: Лето на детском радио.

Ребята, всем привет! С вами Ириска, сладкоежка и большая поклонница эскимо. И вам пора на перекус. Мороженое в руке, веселая песня в наушниках, идеальное летнее сочетание. Оставайтесь с нами, мальчишки и девчонки. Детское радио знает, как сделать ваш

0: разобьюсь. А кто придумал нож, вилку и ложку?
1: А вот как ты думаешь, что человеку было необходимо в первую очередь? Нож, вилка или ложка? Брать пищу и класть ее в рот можно руками. Разрывать ее на куски можно тоже руками. А вот как суп есть, например, особенно горячий, что, тоже руками?
0: Не.
1: Вот, видишь, получается, что из столовых приборов первым человек должен был изобрести ложку. И это, кстати, подтверждают археологические раскопки. В Древнем Египте делали ложки из камня, дерева и слоновой кости. А древние греки пользовались ложками из бронзы и серебра.
0: А когда появились нож и вилка?
1: Да недавно. Еще каких-нибудь там 300 лет назад. Нож и вилки были редкостью на обеденном столе. Люди в то время брали еду с тарелок прямо руками. И что самое интересное, первые вилки выглядели не так, как сейчас. Тогда у вилок было только два зубца. И делали их либо из костей животных, либо из твердых пород дерева. Вот так.
2: Детское радио.
3: Детское радио.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Мальчишки и девчонки, я Ириска, всем желаю веселых каникул. Мама печет волшебный ягодный пирог, папа колдует у мангала, а мы с вами придумываем новые рецепты. Вот так, сладкие, соленые и даже с секретом. Самое вкусное время – это лето.

Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 5 августа с 18.30 до 19, 8 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+».
1: Реклама.
7: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
8: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
9: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
10: по щучьему велению, по моему хотению.
9: Только волшебные слова другие.
10: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
9: И все.
1: Ноль плюс.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: На детском радио Кирилл Рассказкин. Друзья, вы наверняка собираете коллекции красивых камушков, ракушек, шишек или даже палок. И это очень здорово. Потом вы сможете сделать самые красивые поделки и зимой вспоминать о лете. Ну а пока что продолжаем отдыхать.
1: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, мальчишки и девчонки, меня зовут Катя Знайкина. И прямо сейчас давайте сделаем все вместе глубокий вдох. Почувствуйте, чем пахнет лето. Оно пахнет свежей травой, дождем, ягодами. Ароматы остаются в памяти надолго. Испеките сегодня с родителями ягодный пирог. И пусть его запах станет ярким воспоминанием этого лета.
0: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Ох, Веснушечка, ты что это такая довольная?
2: Эх, Кипятоша, мы вчера с родителями в парке аттракционов были. И я там на таких огромных качелях каталась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ох, прям дух захватывало, как в песне. Ну, подыграй.

0: мурашки побежали, как представил этот полет. Хорошая песня, удивительная.
1: А ведь если бы не настойчивость одного талантливого человека, ее могло и не быть.
0: Ее могло бы не быть, если бы второй талантливый человек все же не согласился ее написать. А ведь поначалу-то отказывался.
1: Да-да, я знаю эту историю. Кипятош, а давай расскажем ее ребятам?
0: Давай.
2: Запивайка.
0: Песня «Крылатые качели» впервые прозвучала в трехсерийном фильме «Приключения электроника». Снял его режиссер Константин Бромберг в далеком 1979 году. Фильм, как и песня, сразу стали необыкновенно популярными.
1: Если кто не знает, это история о приключениях мальчика и робота. Сережи Сыроежкина и электроника. Причем они не знают о существовании друг друга. И похожи друг на друга, как две капли воды.

0: Но вернемся к песне. Музыку написал композитор Евгений Крылатов. Правда, режиссеру Константину Бромбергу пришлось долго его уговаривать. Давай, Веснушечка, я буду за композитора.
1: А я за режиссера.
2: Запивайка.
1: Евгений, я очень вас прошу, соглашайтесь, уговаривал композитора режиссер.
0: Извините, Константин, но я вынужден отказаться. Но не мое это, не мое. Я, Константин, такого не пишу. С раздражением продолжал отказываться Крылатов.
1: Какого такого? Режиссер не оставлял надежды уговорить композитора.
0: Такого? Ваш фильм про что, про будущее? Роботы, электроника разная. Пиу-пиу. Звуки эти не настоящие, не живые. Я электронной музыкой не занимаюсь, горделиво сказал Крылатов. Я люблю мелодии сочинять, чтобы...
1: Чтобы они западали в сердца слушателей, так?
0: Так, успокоившись, ответил Крылатов.
1: Так и я об этом же! Расхохотался Бромберг. Не нужно мне никакой электронной музыки этой пиу-пиу! Пишите, как вы любите, чтобы мелодия взлетала и летела, как только вы и умеете.
0: Взлетала и летела. Да ладно, согласен, сказал вдруг Евгений Крылатов и тут же помчался к своему другу, поэту Юрию Энтину.
1: Они работали вместе уже много лет. Это все их песни. «Лесной олень» из фильма «Ох уж это Настя», «Песенка о шпаге» из фильма «Достояние республики», «Кабы не было зимы» из мультика «Простоквашино» и многие другие.
0: Так, Веснушечка, давай, теперь ты будешь за Энтина, а я по-прежнему за Крылатова.
1: Согласна.
2: Вот как это могло бы быть.
0: Юра! Дружище, я пишу музыку для фильма про робота и мальчика. Мне нужны стихи. Наверняка у тебя есть что-то новенькое, свеженькое, что, может, подойдет к этой моей песне.
1: Женя, ты как всегда сваливаешься, как снег на голову, и требуешь что-нибудь свеженького и новенького, возмутился Юрий Энтин. Ну откуда? Стихи так не сочиняют. Надо сесть, подумать, настроиться как следует.
0: Как следует будешь в следующий раз сочинять. Сейчас некогда, Юра, сидеть и думать. Это вот что у тебя тут на столе? А ну-ка. И Крылатов схватил лежащие на столе листки бумаги.
1: Женя, Женя, не трогай. Это я стихи пишу для одного мультфильма. Но как-то они пока не очень получаются. Попытался отнять листки у Крылатова Энтин.
0: Не очень? Да, что ты в этом понимаешь? Засмеялся Крылатов, не отдавая листы. Тут даже все очень-очень. И он стал читать. Взмывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Юра, Юрочка! И это гениально! Это... Я это забираю. Это именно то, что надо.
1: Что надо? К кому надо? Не понимая, что происходит, спросил Энтин.
0: Песне надо. Мне надо. Мелодия взлетела и летит. Понимаешь? Крылатые качели. Это же образ детства. Веселого, легкого, летящего, беззаботного. А потом, я кто?
1: Кто?
0: Крылатов кто? А качели какие?
1: Крылатые.
0: Вот! Все сходится, Юра! Это же знак свыше!
1: Послушай, Жень, ну не могу! Я уже обещал! И к тому же мелодию к этим стихам уже сочинил другой композитор.
0: Другой? Ты меня, своего лучшего друга, хочешь променять на какого-то другой? Возмутился Крылатов.
1: Нет, но я просто...
0: Ах, вот ты, значит, как. Значит, тебе наша дружба это просто.
1: Женя, Женя, только не начинай.
0: Я ему посвятил лучшие годы своей жизни. Лучшие мелодии подарил его стихам. Воспел его, можно сказать, своим талантом. А ему, в смысле, тебе, значит, другой. Вот значит, как? Изображая гнев, стал кричать Крылатов.
1: Все, Жень, прекрати, перестань, ну, пожалуйста, забирайте стихи и иди воспевай. Сдался, наконец, Юрий Энтин. Что было дальше?
0: А дальше вышел фильм, и в нем была эта песня.
1: Прошло уже более 40 лет, а «Крылатые качели» по-прежнему остаются одной из самых любимых песен, которую поют не только дети, но и взрослые.
3: Запевай-ка!
1: А теперь делаем звук погромче
0: и подпеваем всей семьей.
1: Музыка Евгения Крылатова.
0: Слова Юрия Энтина.
1: Песня «Крылатые качели».
0: Исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Летом у берез можно узнать, от чего они так шумят. А падающие звезды можно собирать в корзинку. Главное не забыть загадывать желания. Это Супер Гарик на детском радио. Продолжаем мечтать и открывать новые горизонты.

0: Его огонь.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+. Реклама.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: Реклама.
10: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
11: Слушаю.
12: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
12: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
12: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа 6+.»
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41. Детское радио.
1: Детское радио.
14: Детское радио.
15: Детское.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Умный дом есть не только у людей, но и у пчел. Изобрел такой умный пчелиный улей школьник из Ставропольского края. Мальчика зовут Никита Сидоркин. У пчелиного домика есть солнечные батареи. Он сам определяет температуру и влажность и управляется через смартфон. Так что с его помощью можно подогревать и проветривать, открывать или закрывать пчелиный улей. Это очень удобно, когда фермеры начинают распылять удобрения на полях, на которых стоят ульи. Нажал на кнопочку, и домик закрылся. И все пчелы внутри, в целости и сохранности.
1: А знаете ли вы, что...
2: Хорошая гостиница не обязательно должна находиться на берегу моря. Эта гостиница находится в конюшне, в действующей. Спальные места расположены прямо над стойлами. Так что кормить и гладить коней можно, не вставая с кровати. В любой момент можно задвинуть прозрачную перегородку и вздремнуть. И тогда лошади не смогут побеспокоить жителей отеля. Любители животных могут не только отдохнуть, но заодно помочь хозяевам фермы ухаживать за лошадьми, кормить и убирать за ними. Причем бесплатно. Однако за проживание придется заплатить. И весьма кругленькую сумму.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: В фотоаппарате можно жить. Фотограф из Индии решил показать всему миру, насколько сильно любит свое хобби. Мужчину зовут Рави Хангал. Он из города Бельгаума. Ему 49 лет, и у мужчины трое сыновей. Зовут их Кэнон, Никон и Эпсон. Отец назвал детей в честь известных производителей фотоаппаратов. Но на этом Рави решил не останавливаться. Его дом точь-в-точь как фотоаппарат, только гигантский. Он светло-серого цвета, трехэтажный и выглядит как фотокамера. Вместо окон у дома линзы, вместо заборщика на балконе фотопленка, на стене есть вспышка и огромная карта памяти. Внутри дом такой же необычный, как и снаружи, и тоже напоминает фотоаппарат. Стены и потолки сделаны в виде деталей камеры. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Ребята, я знаю, что некоторые из вас ходят в летние кружки и спортивные секции. Вы не бросаете занятий даже во время каникул. А это демонстрирует вашу дисциплину и характер. От меня вам горячий привет, настоящие будущие чемпионы.
0: Лето!
1: Лето на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 7. Шаровая молния.
1: Да-да, понял. Выезжаю.
2: Шерлок Симофорыч, что-то случилось?
1: Стрелка Семеновна, в окно электрички влетел и вылетел в противоположное окно какой-то предмет.
2: Какой предмет?
1: Неопознанный. Пассажиры говорят, оранжевый.
2: НЛО. Шаровая молния. А где это произошло?
1: Никто не запомнил, но точно на нашем участке. Вы свяжитесь с метеобюро, а я попробую найти это место. Шпалы. Криозот. Этим веществом их пропитывают, чтобы не гнили. Так, думать. Оранжевый, круглый, влетел и вылетел. Метка.
3: Шерлок Симофорыч, метеобюро никаких НЛО и молний не наблюдало.
1: Я так и думал.
3: Вы нашли это неопознанное?
1: Нет, но найдете вы.
3: Я?
1: Но сперва найдите собаку. Встречаемся на стадионе.
3: Что будем искать?
1: Запах бензина.
3: Бензин? На стадионе? Ничего не понимаю.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Тоби, ищи в раздевалке. Футболисты вперед, победа нас ждет.
4: Судя по всему, вы уже знаете, что случилось. Дело на одну кричалку.
1: Осенью, летом, в стужу и в зной всегда мы болеем за клуб родной. На две стрелки Семенова. А вот и улика.
2: Бензин. Точно. Пахнет из шкафчика. Это Паша Суворова, лучшего нападающего нашей школьной футбольной команды. В ворота попадает с закрытыми глазами. А вот и он. Привет, Павел.
5: Здравствуйте.
1: Павел, не класть на рельсы, не бросать в поезд ничего нельзя. Ничего. В том числе и футбольный.

0: мяч.
1: Так это был мяч. Но почему оранжевый?
2: Чтобы на снегу было видно.
1: Но сейчас же не зима.
0: Другими мячами играли, а оранжевые...
2: лежат на складе и никому не нужны. Но мы с ребятами взяли один. А потом... ну как вы догадались?
1: Да, объясните же, наконец.
0: Нечто, подумал я, могло совершить такой удивительный пролет, только если бросали на уровне окон вагона. Но в каком месте? После станции дорога делает крутой поворот, и пути идут между двух холмов. Поезд тут сбрасывает ход.
2: Да, точно. Мы поспорили, что я ударю, и мяч перелетит через поезд, но не рассчитал.
0: А на другой стороне дороги лежат новые шпалы, все в криозоте. На одной из них я и увидел след, как пчелиная сота. Такой может оставить только...
1: футбольный мяч.
0: А криозот, надо сказать, вещество весьма пахучее.
2: Эх, пришлось бензином и мяч, и кроссовки отмывать.
1: Теперь понятно, откуда запах. Хорошо, что все так хорошо закончилось. Играть рядом с железной дорогой нельзя. Это очень опасно.
3: Даш, пошли, тренировка начинается.
2: Ну, я пойду.
0: Иди, играй.
1: Мяч, криозот, холмы. Гениально, шеф.
0: Так, а который час? Ух ты, домой, домой. Надо к трансляции успеть. Сегодня ж футбол вечером.
4: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.

0: Пика. Пойти, что ли, погулять? Для аппетиту.
1: Ушла. Я не хочу, чтобы мы ужинали. Мой папа – кандидат технических наук. И я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная старуха.

ребята, с вами Катя Знайкина. Знаете, что из-за летней жары, ребята, небоскребы становятся выше на целых 12 сантиметров. Это не я придумала, так говорят ученые. Вот и вы тянитесь к солнцу, и пусть ваши возможности этим летом вырастут даже выше небоскребов. Ловите каждый теплый денек.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему так?

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Есть такая работа – обнимать медведей.
6: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
6: Каждый день на детском радио.

0: В эфире детского радио Кирилл Рассказкин. Уверен, многие из вас, ребята, научились плавать этим летом. Ну или хотя бы перестали бояться воды. Это огромный шаг вперед. Вы молодцы. Продолжайте в том же духе.
1: Много песен на детском.

0: История Руси.
1: Русь и печенеги.
2: Степь моя широкая, звездноокая. Что же ты, степь, молчишь, аль беду таишь? Не плывут ли сейчас плоты по реке? Не идут ли на нас кочевники? С незапамятных времен жил за Волгой рекой кочевой народ. Пришел к тем людям однажды гордый вождь по прозванию Бече и собрал кочевников в неисчислимую орду. По имени того вождя и прозвали их бичинегами, а после печенегами.
1: В 889 году печенежские отряды впервые переплавились через Волгу на плотах из шкур. Здесь, на Приволжских степях, кочевники быстро освоились, а вскоре обнаружили, что в соседних славянских селениях есть чем поживиться. Они стали грабить города, уводить жителей в плен и продавали их на невольничьих рынках. В 915 году русская дружина во главе с князем Игорем Рюриковичем напала на печенегов. На несколько десятилетий между русичами и кочевым союзом установился шаткий мир. Но после смерти Игоря, в годы правления его сына Святослава, набеги кочевников на русские города продолжились.
2: «Был князь Святослав, сын Игоря. Жил он яростно, как костер горя. В битвах пламенных, будто зверь рыча, один пятерых он рубил с плеча. И хоть князь был сам нравом крут, суров, но к своим врагам отправлял послов. С вестью шли послы, мол, иду на вы, от меча до булавы, берегите головы. Вы на бой со мной собирайтесь, я иду войной, защищайтесь». Но не в честной битве сложил князь Святослав буйную голову. После трудных сражений он домой в Киев возвращался, а у днепровских порогов ждала его засада печенегов. Кочевники тайком подстерегли и убили князя.
1: Недолго радовался враг. Наследник Святослава, молодой киевский князь Владимир, в 992 году повел свою дружину против орды печенежского хана. Кочевники были разбиты на голову русскими отрядами. В честь этой победы, в которой Владимир словно перенял военную славу отца, князь основал город, названный им Переславлем. Но через 4 года, в день праздника Преображения, новая печенежская орда подошла к Киеву. Увы, лишь небольшая дружина во главе с князем вышла против опасного врага и была разбита. Уцелевшим воинам пришлось спешно отступать. Лишь чудом удалось спастись Владимиру. Во время бегства князь спрятался под мостом, а печенежские всадники пронеслись над ним. Позже Владимир приказал поставить на месте своего спасения церковь Преображения. А с набегами печенегов решил бороться по-новому. На Днепровском левобережье вдоль рек, впадающих в Днепр, началось строительство крепостей. Здесь было мало лесов, степь доходила до самого Чернигова, а от него ведь всего день конного пути до Киева. Вскоре 4 линии крепостей встали на границе со степью близ Бродов, и неспроста. Чтобы попасть на левый берег Днепра к Киеву, печенегам нужно было перебраться через реку. Когда в очередной раз орда пошла на столицу Руси, кочевников ждал неприятный сюрприз. Печенежская конница устремилась к Броду под городом Витичевым, чтобы затем пройти через долину реки Стугны. Но всадникам пришлось несолоно хлебавши повернуть обратно, ведь как раз здесь теперь стояли новые крепости Владимира, соединенные высокими валами. А на холмах и курганах появились по приказу князя сигнальные башни.
2: То ли видится, то ли мнится, не ковыль ли степной там клубится, то не дым от пожара мечется, не туман по степи стелется, под копытами пыль колышется, вот и топот далече слышится. Зажигай, брат, огонь, торопись, то летит печенежская конница, скоро небо от жара расколется, запоет булат, булавы зазвенят, кони бешено захрапят. Для того мы с тобой тут поставлены, чтоб от дыма степного подпалены к русским селам не добрались. Видишь, там, на соседней вышке, тоже двое дозорных вышли. Так скорее, от башни к башне, свет огней тех

0: тревожных наших вестью страшную полетит, княжье войско предупредит».
1: Для борьбы с печенегами князь Владимир нашел еще одно средство. В города-крепости он призвал самых смелых, сильных, мужественных воинов и прежде всего удальцов с русского севера. Новгородские словени, кривичи, выходцы из чудских земель, вятичи встали заслоном на пути печенегов. Именно там, в пограничных со степью городках-крепостях, в постоянных сечах с печенегами, ковались будущие легенды и былины о русских богатырях-заступниках.

0: лето на детском радио.
1: Веснушка, ну чем бы еще таким летним прохлаждающим себя побаловать?
2: Ну давай сделаем фруктовый салат. Арбуз, дыня, виноград и персики.
1: Отличная идея. Все свежее, летнее, сладенькое. Пальчики облежешь.
3: Лето на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Привет, меня зовут Катя Знайкина. Я обожаю читать. Книга – это портал в другие миры. Прочитайте сегодня одну новую главу и представьте себя героем книги. И знаете, ребята, самое интересное приключение ждет вас уже этим летом.

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости.

0: подлости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким? Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята. Лето. Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: А это слон. Самое большое животное на Земле.
6: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
2: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
7: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужас.

0: интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Кощей Бессмертный – злодей номер один. Специалисты недавно провели необычный опрос. Задавали разные интересные вопросы о сказках взрослым. Оказалось, что из сказочных злодеев им больше всего нравится Кощей Бессмертный, Баба-Яга, а также Змей Горыныч, Лиса из сказки Колобок, Соловей-разбойник и Водяной. Любимыми положительными сказочными героями стали Илья Муромец, Иван Царевич, Василиса Премудрая, солдат, который сварил кашу из топора, и Морозко. Самыми желанными волшебными предметами, которые взрослые хотели бы получить в свое распоряжение, оказались шапка-невидимка и скатерть-самобранка. Также опрошенные указали щуку, которая исполняет желания. Я бы тоже от такой не отказалась.
0: А знаете ли вы, что...
1: Самые ценные подсказки можно услышать только во сне. Знаменитый русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев сделал свое самое важное открытие во сне. Ему приснилась таблица химических элементов, которые пользуются во всем мире. Недавно один житель Таиланда получил подсказку во сне, как выиграть в лотерею. Ему приснился герой тайских мифов – огромный змей Наги, символ мудрости. Этому змею посвящают праздники и фестивали. Недавно в честь Наги устанавливали статую. Среди помощников был и герой этой новости. Он помогал разносить воду. А через несколько дней ему приснился змей и назвал несколько чисел, которые стали выигрышными в лотерее. Благодаря этому мужчина выиграл 1 миллион бат. На наши деньги это примерно 3 миллиона рублей. Очень выгодная подсказка.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Тираннозавры любят спорт. Динозавры заполонили японские города. Все потому, что в стране прошли юбилейные гонки тираннозавров. Забеги на 100 метров в забавных костюмах древних хищников появились в Америке 5 лет назад и быстро набрали популярность по всему миру. В Японии динобега проходят постоянно. Обязательные условия для участия – надеть яркий надувной костюм тираннозавра. Каждый год в таких веселых стартах принимают участие по 150-200 человек. Дино-бегуны в синих, розовых, красных, зеленых, желтых и коричневых костюмах несутся во весь опор, пытаясь первыми добежать до финиша. Это очень забавное зрелище. Среди участников всегда много не только детей, но и взрослых. Особенно бабушек и дедушек. Все они весело проводят время. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Друзья, вы слушаете детское радио. Меня зовут Кирилл Раскаскин. Если вы уже поиграли во все известные вам игры, пора придумать что-то новенькое, свое. Так вы и фантазию будете развивать, и сделаете летние деньки еще интереснее. Удачи!
0: Лето. Лето на детском радио.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как камень в пуговицу превратился.
2: Жил да был коллекционер, который очень любил украшать одежду. Он собирал на улице красивые камешки, а затем проделывал в них отверстия и пришивал на одежду. Так, для красоты.
3: Вот находка!
2: Воскликнул коллекционер в очередной

0: Иной раз заметив под ногами красивый камень.
1: Как сияет и переливается! Возьму-ка я его с собой.
0: Он потянулся было за сокровищем, как вдруг...
2: Не тронь.
0: Послышался сзади незнакомый голос.
1: Ты кто такой?
0: Спросил коллекционер.
2: Я королевский казначей. Собираю драгоценные камни по всему королевству и отношу их в казну.
0: Ответил незнакомец.
2: Такими драгоценными камнями, как этот, может владеть... Только король.
1: Но я уже представил, как пришью этот камешек на свой костюм.
0: Робко возразил коллекционер.
2: И не думай об этом.
0: Перебил казначей.
2: А знаешь что? Если ты так хочешь заполучить камень, пойдем к королю и все ему расскажем. Может быть, он позволит тебе его взять.
0: Они зашагали по дороге. Очень скоро дошли они до дворца, вошли и оказались перед золотыми дверями, ведущими в тронный зал. Двери отворились, приглашая их войти.
1: Где ты пропадал, казначей?
0: Спросил король.
1: Много ли драгоценностей смог добыть для меня сегодня?
0: Король важно расхаживал по тронной зале. На плечах его красовалась длинная мантия, спереди она была перевязана лентой.
2: Ах, мой король! Сегодня я нашел камень необыкновенной, сказочной красоты. Но мой новый знакомый хочет забрать его себе.
0: Доложил казначей.
1: Неслыханная наглость!
0: Рассердился король.
1: Сколько можно повторять? Все драгоценности королевства должны храниться в моей казне, ваше величество.
0: Поклонился коллекционер.
1: Я только хотел сделать из него украшение. Хотите, я прикреплю этот чудесный камень на вашу одежду? Он очень украсит ее.
2: Так и быть, повелеваю. Пришивай.
0: Снисходительно произнес король. Коллекционер очень обрадовался, достал из кармана нитки, иглу и острый прутик. Им он выпилил отверстие в камне.
1: Ваше величество, позвольте вашу мантию. Вот здесь справа, возле ленты, этот камешек будет прекрасно смотреться.
0: Приговаривал он, делая аккуратные ровные стежки.
1: Так, так, готово.
2: Неплохо, неплохо,
0: сказал король, набрасывая одеяние на плечи.
2: Ой, помогите, тут что-то зацепилось.
0: Коллекционеры и казначей поспешили на помощь королю. Острые края пришитого камня крепко держали левую сторону мантии. Король потянул наряд, и в мантии образовалась дыра, размером точь-в-точь с драгоценный камень.
1: «Моя мантия! Она испорчена!»
0: Воскликнул король.
1: Что вы, ваше величество?
0: Нашелся коллекционер.
1: Посмотрите, камешек пришит справа, а дырочка прямо напротив, на левой стороне мантии. Теперь для соединения правой и левой сторон мантии не придется завязывать ленты. Вставьте, пожалуйста, камешек в эту дырочку. Вот и чудно! Мантия застегнута.
2: Это же застежка!
0: Обрадовался король и громко произнес.
2: Повелеваю всем подданным королевства убрать все ленты завязки на одежде и заменить их застежками-дырочками на одной стороне и камешками на другой.
0: Вскоре все правые стороны нарядов короля были расшиты драгоценными камнями, а левые были пронизаны отверстиями-петлями.
2: Пусть костюмы всех моих подданных будут украшены такими же застежками.
0: Громко сказал король.
2: И женские тоже?
0: Уточнил казначей.
2: Да. Начнем с одежды королевы. Ей всегда помогают одеваться фрейлины. Пусть застежки на одежде моей королевы будут не с правой стороны, как у мужчин, а с левой.
1: Ваше желание – закон для меня, ваше величество.
0: Сказал коллекционер и принялся пришивать драгоценные камни на одежды короля, королевы и королевских подданных. С той поры наступило время застежек-пуговиц. Давно прошла пора фрейлин и слуг, люди научились одеваться сами, но до сих пор мужская одежда застегивается направо, а женская – налево. К счастью, носить красивые пуговицы на ней могут все, кто захочет, не только короли.
3: Сказки из платяного

что-то бродит под кроваткой и вздыхает там украдкой. Ухает, старается нас пугать, пытается, но

0: Кошатоша.
1: Ідракошатоша.
2: Ідракошатоша.
1: Ідракошатоша.
0: Ідракошатоша.
2: Ідракошатоша.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум особенный день.
6: Хрум-хрум.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: В эфире рубрика
9: «Добой
8: песню,
9: отгадай загадку».

0: их секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+.»

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
1: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
4: Мам, только не выключай!
3: Детское радио живет.
5: Детское радио любит вся семья.

0: привет, я Катя Знайкина. И прямо сейчас я предлагаю каждому из вас немного помечтать. А мечты имеют свойство сбываться, но им нужно немножко помочь. Помечтайте сегодня всей семьей о путешествиях, новых играх и планах на это лето. И пусть все обязательно сбудется.
1: Много песен на детском радио.

0: Петош, смотри, какой у меня платочек красивый. Новый. Мне мама подарила.
1: О, и ты его так завязала, прям Машенька из сказки.
0: Почему это Машенька? Я Веснушка.
1: Да я знаю, что ты Веснушка. Ну, просто девочек в сказках часто Машеньками зовут. И они так же вот и платочек повязывают.
0: Не-не-не, бывают еще Аленушки и Настеньки. Хотя ты прав, Маша тоже очень сказочное имя. И мне кажется, во все времена популярное.
1: И во всех странах. Куда ни приедешь, везде будет Мэри, Молли, Мари, Мариэлла, Марита, Марица, Мими, Маруся, Мария Туча. Или просто Мар, а еще...
0: Погоди, погоди, Кипитоша. Ты хочешь сказать, все имена, начинающиеся на «М», происходят от имени Мария?
1: Нет, не все, конечно, но многие. И это я далеко не все перечислил.
0: Не все? А, ну конечно, это лишь крохотная часть.
1: Я не шучу вообще-то.
0: Всего-то пару сотен имен назвал, пустяк какой.
1: Но бывает так, понимаешь, что некоторые имена становятся очень-очень популярными во всех странах. И при этом каждый народ переиначивает их на свой лад.
0: Ты прав, только в русском языке есть Мария, Маша, Маруся, Марья, Машуня, Маня, Марьюшка.
1: Вот именно.
0: А я знаю, что имя Мария происходит от древнееврейского Марьям.
1: Правильно. И такая форма имени тоже часто встречается. Марьям, Мариам или Мириам.
0: А что оно значит? Ведь у каждого имени есть значение, смысл.
1: Видишь ли, точно сказать, какое значение у имени Мария, сложно. Есть несколько вариантов. Горькая, желанная и безмятежная.
0: Ну ничего себе. Слушай, я понимаю имя желанное или безмятежное. Но если одно из самых популярных женских имен в мире переводится как «горькая», это как-то странно.
1: Согласен, но тут уж неизвестно, как оно там изначально было. В любом случае, имя красивое.
0: Конечно. И вот сейчас мне хочется вспомнить какую-нибудь знаменитость с этим именем. Но даже не знаю, с кого начать.
1: Ну, мне кажется, будет правильным на детском радио сказать несколько слов о женщине, которая много занималась педагогикой, создала свою собственную систему, по которой обучаются многие малыши.
0: Это ты о Марии Монтессори говоришь? Да, она входит в четверку величайших педагогов 20 века.
1: Верно. А вот еще одна Мария. Мария Антуанетта, королева Франции в 18 веке, вошла в историю как крайне легкомысленная особа, имевшая неосторожность однажды заявить: «Раз у народа нет хлеба, пусть едят пирожные». И после этого началась Великая Французская революция.
0: Но об этом ребята узнают позже, на уроках истории в школе.
1: Как ни странно, но именем Мария называют иногда и мужчин. Да, был такой очень известный писатель Эрих Мария Ремарк. Ребята пока его не знают, но родители точно читали. А еще был такой известный французский философ Вольтер. С ним приятельствовала императрица Екатерина Великая. Так вот, Вольтер – это псевдоним. То есть не настоящее его имя. На самом деле его звали Франсуа Мари Аруэ.
0: Ой, какие у них имена сложные. Того гляди, запутаешься.
1: Да, ну, такова была старая европейская традиция. Раньше новорожденного ребенка обязательно крестили, и при крещении давали имя, и к нему прибавляли еще два по именам его крестных родителей – мамы и папы. Сейчас эта традиция уже не обязательна, но многие все равно дают своим детям двойные и даже тройные имена.
0: А я еще одну известную Марию вспомнила. Марию Николаевну Волконскую, княгиню, жену декабриста Сергея Волконского, последовавшую за ним в ссылку в Сибирь.
1: Да-да, точно. Она была еще и близким другом Александра Сергеевича Пушкина, который через нее передал декабристам в Сибирь знаменитое стихотворение «Во глубине сибирских руд».
0: А недавно я читала про Марию Кюри. Она была первой женщиной, ученым-химиком и физиком и сделала очень много важных научных открытий. Более того, она стала и первой женщиной, Нобелевским лауреатом, и первым дважды Нобелевским лауреатом в истории.
1: А про Марию Ермолову ты что-нибудь слышала? Это была замечательная русская актриса, как говаривал старина Станиславский, величайшая из всех виденных им. А он знал в этом толк. Сейчас в Москве есть театр, носящий ее имя. Театр Ермоловой.

0: я тебе хочу напомнить про самую популярную мультгероиню в нашей стране. Это Маша из сериала «Маша и Медведь». Кстати, во всем мире ее тоже очень полюбили. Она такая смешная. Так что много есть замечательных обладательниц этого прекрасного имени.
1: Это точно. А давай, Веснушка, в финале песенку споем про Марусю. Но ее точно все знают.
2: Маруся от счастья слезы льет, от грусти болит душа ее. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье.
3: Что значит «Наши имена»?
4: Детское радио.

0: Детское радио!
1: Если в морозилке осталось хотя бы одно мороженое, то это удача! Если вы разрезали арбуз, а он спелый и красный, то это успех! Если качели летом свободны, то это чудо! Верьте в чудеса и слушайте детское радио. На связи Супер Гарик.
0: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: это на детском радио.
1: Всем привет, я диджей Алло Алена. Ребята, если вдруг на вашу руку сядет божья коровка, не забудьте сказать: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого». И обязательно загадайте желание.

0: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Реклама. Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
1: Подробности на сайте robostancia.rf.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама! Папа!
7: Бабушка!
6: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
8: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
9: В эфире детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
10: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
5: А знаете ли вы, что...
10: Смотреть телевизор иногда даже полезно. Мамы и бабушки подтвердят, как сложно заставить ребенка вместо чипсов есть полезную морковку. Оказывается, проблема решается.

0: решается просто. Психологи советуют родителям включать детям кулинарное шоу о здоровой пище. Там, где готовят блюда из полезных овощей и молочных продуктов. После просмотра таких программ дети сами просят в качестве перекуса огурцы и яблоки. Блестящий результат без нервов и лишних уговоров.
1: А знаете ли вы, что...
0: Дневной сон должен быть правильным. Вздремнуть после хорошего обеда любят многие. Главный вывод врачей. Спать днем можно не более часа. И встать надо до 16 часов. Более поздний подъем гарантирует бессонную ночь. Что касается работающих в ночные смены, им обязательно надо поспать 3-4 часа сразу, как вернулись домой. Это избавит от сонливости до самого вечера и позволит легко уснуть. Имейте это в виду, ребята, если ваша мама или папа трудятся по ночам. Помогайте, вернее, не мешайте им высыпаться после работы. Сами тоже не засиживайтесь за уроками или компьютером допоздна. Иначе ждет вас постоянный недосып и тяжелые подъемы по утрам. И, как следствие, плохие оценки.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Приятный аромат – прямой путь к хорошим оценкам. К такому выводу пришли немецкие психологи. Ученые провели эксперимент с участием шестиклассников. Их разделили на две группы. Первая зубрила английский, как обычно, а вторая – с аромапалочками. Их зажигали дома во время выполнения домашки и ночью, когда дети спали. А после палочки с таким же запахом использовали в школе во время теста по английскому. Результаты контрольной показали, что ребята из аромагруппы справились с заданиями гораздо лучше сверстников. Так что не за горами то время, когда школьные классы ароматизировать будут, чтобы все ребята стали круглыми отличниками. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: секретные цифры и буквы, с помощью которых вы что-то забираете, называются код или пароль. Запомните, никогда не пользуйтесь слишком простыми паролями. Их легко разгадать. Цифры или буквы не должны все время повторяться или идти подряд. Также не стоит делать пароли из года своего рождения или собственного имени. Придумайте что-нибудь посложнее. А чтобы не забыть, что придумали, записывайте свои пароли на листочке или еще где-нибудь. И никому этот листочек не показывайте. Тогда, если ваш пароль вылетит у вас из головы, вы его с помощью листочка легко вспомните.
1: А сейчас фиксипелка.

0: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
1: «Что под нами, под ногами». Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Реклама.
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: С друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
10: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
9: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Ну что, не видите, куда едете? Устроили бурю в стакане воды. Чуть не пропустила из-за этого свою любимую радиопрограмму. Сейчас настрою получше приемник.
0: О природе и погоде.
3: Здравствуйте.
2: Да подождите, профессор Беляев. Тут у нас такие автомобильные бури на шоссе.
3: Тема нашей сегодняшней программы – бури.
2: И у вас бури? Ну ладно, я понимаю, я еду на дачу. Но вы-то все куда? Ну вот, наконец-то я на проселочной дороге. Можете продолжать, профессор.
3: Ночью на северо-запад Китая обрушилась сильнейшая песчаная буря. В связи с буйством стихии объявлен самый высокий уровень угрозы. Ненастье может прийти и в Россию. Песчаные бури ожидаются в Забайкальском крае и на юге Западной Сибири.
2: У нас в России что, тоже бывают песчаные бури? Мир сошел с ума. Ну, невероятно.
3: Невероятные факты, захватывающие события, бурные обсуждения. Сегодня все это в нашей программе. Начнем с постоянной рубрики «Явление природы».
2: Пожалуй, сбавлю скорость, чтобы внимательно послушать.
4: Все явления природы – это признаки погоды.

0: изменение называется явление.
1: Буря – это природное явление, когда ветер переносит большое количество пыли, песка, воды или снега.
2: Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Это каждый первоклассник знает. Или второгодник. Ой, второклассник.
1: Все эти частицы поднимаются с земли на высоту от 2 метров до 2 километров. При этом ухудшается видимость.
2: Ого!
1: Как вы уже догадались, на суше бури бывают песчаные, пыльные, снежные.
2: Но почему? Почему так происходит, профессор?
1: Для возникновения бурь нужен сильный ветер и очень сухая погода.
2: Обычно так бывает в пустынях. Но тогда почему эти бури наблюдаются у нас?
1: Чаще всего бури зарождаются в пустынях и степях, а затем с помощью ветра распространяются в другие районы. В России пыльные бури чаще всего наблюдаются в Астраханской, Волгоградской областях, в Калмыкии. Нередко бури бывают и в городах Омске, Челябинске, Саратове, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге и многих других.
2: Как?
1: Как же зарождаются бури? При сухой погоде почва становится легкой и подвижной. Когда дует сильный ветер, частицы почвы, песок или пыль начинают скакать, биться о землю. При повторяющихся ударах они притягивают к себе еще больше частиц.
2: Так-так.
1: Все больше пыли, песка поднимается вверх. Такие бури могут переносить огромное количество мелких частиц. Поэтому со стороны это может выглядеть как что-то плотное, надвигающееся с высокой скоростью. Такая буря может скрыть солнце и погрузить город во мрак.
2: Батюшки мои, надеюсь, вы преувеличиваете, профессор?
1: Бури – опасные природные явления. Они портят плодородный слой почвы, уничтожают посевы. Они способны навредить людям, которые оказались застигнуты ненастьем, независимо от того, снежные они или песчаные.
2: Не только людям, профессор, но и автомобилям. Ведь так легко попасть в аварию, если ничего не видно.
1: О том, что делать, оказавшись в буре, мы непременно поговорим позже. Но прежде еще несколько слов об этом необычном природном явлении. Ученые заметили, что от бури есть и польза.
2: Польза?
1: Это, конечно, звучит сомнительно, но давайте порассуждаем логически. Ведь если бури переносят частицы пыли или земли на 1000 километров, то эти частицы где-то опускаются вниз, а значит, плодородный слой с одних территорий переносится на другие. Так, например, почвы Центральной и Южной Америки получают большое количество полезных веществ из Африки.
2: Через Атлантический океан? О, получается, буря – это природный транспорт? Невероятно.
1: Однажды, 100 лет назад, в начале 20 века, из степей Украины сильный ветер поднял тонны земли и перенес в Румынию и Польшу. По данным ученых, толщина черноземного слоя в пострадавших областях Украины уменьшилась почти на 10 сантиметров.
2: Безобразие, грабеж, ну не представляю. Если с моей дачи унесет всю землю на соседний участок, как же ее предсказать, бурю? Как предупредить такое фирменное хулиганство?
1: О том, как предсказать приближение бури, нам поведает наш специальный корреспондент Ёж Белкин. Ведь давно замечено, что животные – лучшие предсказатели природных явлений.
2: Минуту. Сворачиваю на шоссе. Ну вот опять. Ну куда? Ну куда вы едете? Профессор, да...
3: А ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали.
4: О природе и погоде.
1: Мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей.
2: Я здесь, профессор, как всегда, у приемка.
1: Вспомнились строчки Александра Сергеевича Пушкина. И не зря, ведь тема нашего выпуска – бури. С вами Александр Беляев, и мне подсказывают, что на связи уже наш корреспондент Ёж Белкин.
0: Без прогноза пропадешь, это знает даже ёж. О животных предсказателях и природных показателях, о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
2: А еще я, Лариса Ивановна Бок, ваша постоянная радиослушательница. Ну почему вся слава достается каким-то ежам и профессионалам?

0: профессора. Без нас, слушателей, не было бы ни одной программы. Профессор!
1: Алло, алло! Ёж Белкин, где вы?
0: Позвали бы лучше меня, я давно здесь.
2: Я здесь, профессор. Простите, у меня тут авария. Меня покусали муравьи.
1: О, а что же произошло?
2: Я готовился к программе и пытался взять интервью у самой муравьиной королевы. Но охрана меня не допустила к ней.
1: Сочувствую.
0: О, наука требует жертв, коллега.
2: Благодарю. Самое обидное, что этот муравейник – моя подшефная организация. Они такие трудяги, но им совсем некогда заниматься наукой. Даже ночью, профессор, работают, копошатся на своей куче, тащат добычу, ведут строительные и ремонтные работы на куполе.
0: Ближе к делу, ёж.
2: Простите, я отвлекся. Так вот, однажды я пришел к ним в 12 часу, когда в лесу уже было темно. Поэтому явился не один, а с группой осветителей.
0: Светлячков, что ли?
2: То, что я увидел, поразило меня. Муравьи продолжали таскать строительный материал и заделывали входы в муравейник.
0: И что? Ночь на дворе.
2: А на утро была такая буря, что я сделал научное открытие.
1: Кажется, понимаю, какое.
0: А я ничего не понимаю. Как буря повлияла на работоспособность ежа? Удар молнии?
2: Это было как удар молнии. Мне удалось сделать открытие. Перед бурей или ненастьем муравьи полностью закрывают входные отверстия в муравейник.
1: Гениально!
0: И что?
2: А перед хорошей погодой они расширяют входные отверстия.
0: Так, кажется, начинаю соображать.
2: А если же они делают это на куполе, то есть вершине муравейника, значит, будет очень жаркий день.
1: Понимаю. Они делают это для лучшей вентиляции своего жилища.
2: Верно. И еще. Если муравьи спешно возвращаются из похода и заделывают входы в муравейник среди бела дня, бури точно не миновать.
0: Тоже мне открытие. Да в народе давно говорят, муравей знает, когда дождь бывает. Это же всем известно.
2: Еще один малоизвестный факт из моих научных наблюдений. Перед тем, как закрыть или расширить ходы в муравейники, муравьи-разведчики поднимаются на деревья, направляют свои усики-антенны в разные стороны, как радары. После этого группа муравьев, я назвал их главными метеорологами, собираются внизу на совещание. Собрание может длиться часами.
1: Невероятно!
0: Ой, и в муравейнике есть бездельники.
2: Так вот, во многих странах люди заводят у себя муравьиные метеостанции. Мой коллега из Африки написал, что у них муравьи перед дождем строят навесы над своими жилищами. В своем прогнозе эти муравьи никогда не ошибаются.
0: Но муравьи кусаются. Нельзя ли завести себе для предсказания кого-нибудь другого? А?
2: Муравьи весьма воинственные создания, когда дело касается их безопасности. Их лучше не трогать. А вот как они строят свои прогнозы, мне до сих пор так выяснить и не удалось.
1: Тогда такой вопрос, уважаемый еж. А пытались ли вы, коллега, составлять прогнозы по поведению других животных?
2: О, да. Есть такой опытный метеоролог, очень маленький, иногда встречается даже дома.
0: Кто же это? Таракан?
1: Моль?
2: Паук.
1: О!
2: Пауки не хуже муравьев предсказывают приближение бури и штиля, то есть безветрия. Перед наступлением хорошей погоды они спокойно плетут паутины. А когда приближается

0: мчится буря, отходят от паутины на безопасное расстояние, прячутся в расщелинах и ждут.
1: О, я слышал об этом.
2: Погодите, но как может паук знать наперед, какая будет погода? В интернете, что ли, читает?
0: Сейчас я вам сообщу страшную тайну. Надеюсь, из моих коллег никто не слышит меня. Я уверен, что паутина – это и есть самый настоящий прибор для предсказания погоды.
1: Кстати, я давно хотел рассказать слушателям о таких устройствах. Их называют метеоприборами. Уважаемый Юж, ждем от вас новых научных доказательств на этот счет. А пока я не забыл, прямо сейчас и расскажу о современных метеоприборах.
2: А, бурелом, буревестник, буремер.
0: Хорошо, профессор, а я пойду сделаю примочки против муравьиных укусов.
1: До новых встреч, коллега! А у нас впереди следующая рубрика «История изобретений».
2: А я, кажется, попала в пробку. Тоже изобретение человечества.
3: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то. Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей. История изобретений.
1: Все думают, что основное занятие метеорологов – предсказывать погоду.
2: Ну да, что же еще?
1: Но это абсолютно неверно. Большинство синоптиков не предсказывают, а наблюдают за изменениями в природе. Без наблюдений не может быть прогнозов. А чтобы точно составить прогноз погоды, нужно иметь результаты наблюдений в сотнях точек. Там расположены метеорологические станции.
2: О, мне всегда было любопытно, что это за учреждение такое?
1: Станция состоит из двух частей. Помещение, так сказать, офиса, где наблюдения обрабатываются, и метеорологической площадки, где находятся приборы.
2: Какие, например?
1: Например, термометры.
2: Да врут все ваши термометры. У меня на окне собственная метеостанция. Покажет мой градусник плюс 40, а в прогнозе говорят 25 градусов. И кто прав?
1: Друзья, я часто слышу, что данные метеостанции и домашних приборов не совпадают. Хочу пролить свет на это недоразумение и объяснить всем, почему так происходит.
2: Попробуйте, профессор.
1: Это связано с тем, что, во-первых, научная метеостанция находится на некотором расстоянии от вашего дома. Во-вторых, приборы на метеостанции установлены не так, как у вас, а по особым правилам, чтобы не было никаких неточностей.
2: Не верю.
1: Как, например, по-научному измерить температуру воздуха?
2: А что ее измерять? Смотри на циферки градусника и все.
1: По правилам нужно устанавливать термометр на высоте человеческого роста над землей и защищенным от прямых солнечных лучей месте.
2: Так. А зачем так высоко?
1: Это делается для того, чтобы температура Земли, ее, скажем так, прогретость или охлажденность, не влияли на измерения, как и солнечные лучи.
2: Ах, вот оно что. У меня градусник висит за окном на самом солнцепеке. Вот почему там почти всегда плюс 40. Так. Спасибо, профессор.
1: Так что ваш домашний термометр должен непременно находиться в тени. А на метеостанции приборы размещают в специальной будке, выкрашенной в белый цвет.
2: А это еще зачем?
1: Белый цвет отражает солнечные лучи и не дает нагреваться помещению даже в тени.
2: Так вот почему в машине у меня как в печке. Моя старушка черного цвета и притягивает лучи. Ой, а где я? Я же проехал свой дачный поселок. Так, срочно надо искать разворот. Профессор, теперь ваша обязанность сопровождать меня до самого дома.
1: Продолжаем. Для исследования температуры в основном используется термометр. Даже два. Максимальный и минимальный.
2: Как это?
1: На максимальном наблюдают самую высокую температуру днем. На минимальном – самую низкую ночью. Так вычисляют среднюю температуру.
2: Я и представить не могла, что это так сложно – измерять температуру-то. Интересно, а кто придумал эти термометры? Или, может быть, сначала люди замеряли температуру тела?
1: Принято считать, что термометр изобрел Галилео Галилей. Это было почти 500 лет назад. Правда, назывался он тогда термоскоп и служил для измерения температуры воздуха.
2: Так все-таки воздух.
1: Правда, почти одновременно с Галилеем доктор Санторио создал свой прибор, с помощью которого измерял температуру человеческого тела. В те времена полагали, что выдыхаемый человеком воздух исходит из сердца и несет жизненную теплоту. Вот ее-то и пытался измерить Санторио.
2: Поэт?

0: Интересно, а как он ее пытался измерить?
1: Человек дышал в термометр или согревал его руками. Так Санторио стал первым врачом, который узнал, что тело имеет постоянную температуру, и оценил ее отклонение как признак болезни. До появления термометра изменения температуры объяснялись с точки зрения суеверий.
0: Пришло время рубрики «Суеверия». Только я никак не могу позвонить. Я за рулем. Так, сейчас остановлюсь. Парковок нет.
1: Друзья, сегодня я сделаю исключение из наших правил и расскажу вам о своих недавних наблюдениях. Я изучил некоторые народные приметы о погоде и сделал некоторые выводы. Хочу с вами ими поделиться.
0: Раз никто не будет звонить, так даже лучше. Не буду останавливаться. И вы, профессор, продолжайте.
2: Суеверие, друзья, лженаука, знаю я.
3: Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение.
1: Продолжаем программу.
4: О природе и погоде.
1: У микрофона Александр Беляев. Пришло время поговорить о суевериях. Впервые в нашей программе научный подход к народным приметам. Кстати, о птичках. Именно пернатые создания нередко оказываются героями заблуждений. Взять, например, ласточек.
0: О, верная примета. Ласточки низко летают к дождю.
1: Люди давно заметили, что перед дождем эти птицы летают ближе к земле. Верна ли эта примета? Давайте разберемся, почему птицы так себя ведут.
0: Ласточки всегда жили под одной крышей с людьми. Им важно, чтобы человек эту крышу время от времени чинил. Вот и старается пернатый рассказать людям на языке полета, конечно, о приближающейся стихии. Как я поэтично все описал, профессор. Ну давайте теперь, коверкайте все своими сухими научными изъяснениями.
1: Многие люди полагают, что ласточки обладают особой интуицией и в силу дружественных отношений с человеком предсказывают погоду. Я хочу опровергнуть это заключение.
0: Попробуйте предложить что-то свое.
1: Ласточки – хищные птицы.
0: Ну а это тут при чем?
1: А значит, питаются они всякими мошками в изобилии, обитающими в воздухе не всегда заметными невооруженному глазу человека.
0: К чему вы клоните, профессор?
1: Незадолго до того, как пойдет дождь, влажность воздуха увеличивается. В результате на крылышках насекомых оседают мельчайшие капли воды. Это приводит к тому, что насекомое становится тяжелее и летает ниже, чем обычно. Поэтому их преследователи, ласточки, опускаются в своем полете ближе к земле.
0: Ну вот что я говорила. Испортил все обаяние поэзии.
1: Человек не способен увидеть истинную причину подобного полета птиц. Потому приписывает ласточкам необычные способности и возможности. Но, несмотря на эти заблуждения, примета сама по себе является верной, хотя и не связана ни с какими магическими свойствами птиц.
0: А я говорила, народ всегда прав, профессор.
1: А сейчас я предлагаю все-таки вернуться к основной теме нашей сегодняшней встречи – бурям. И поскольку нам удалось выяснить, что на территории России бури не такое уж редкое явление, последние минуты нашего эфира посвятим одной из важных рубрик нашей программы. Программы «Остаться в живых».
0: Ха! Моя любимая рубрика. Люблю учиться, всегда пригодится. Тем более я чувствую, в воздухе пахнет бурей. В природе организуется какое-то затишье. А затишье, как говорят, бывает перед бурей.
3: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
0: Скорее, скорее, профессор, я что-то чувствую. Ничто не предвещало бурю, и вот мне кажется, что-то происходит. Слишком уж тихо, а я все никак не доеду домой. У меня заканчивался бензин, пришлось свернуть на заправку. Там-то я и почувствовала, в воздухе чем-то пахнет. Наверняка бурей. Мне неспокойно, профессор.
1: Итак, верный признак того, что приближается буря, это внезапная тишина. Шорох и звуки пропадают вместе с ветром. Мир буквально замирает. Возникает резкое ощущение духоты.
0: Да, я это все чувствую.

0: на горизонте появляется маленькое облако, которое быстро растет и превращается в черно-багровую тучу.
1: Я вижу облачко.
0: Затем налетает ветер, в небо поднимается мелкая пыль, песок или даже земля. Воздух становится сухой и колючий.
1: На бензоколонке с воздухом было что-то не то.
0: Значит, грядет буря. Частицы почвы начинают забивать уши, глаза, попадают в нос, в легкие. Потоки сухого воздуха воспаляют кожу, вызывают мучительную жажду.
1: Ой, я пить хочу. Что делать?
0: Если вы попали в такую сухую бурю и вам негде укрыться, спастись можно так. Найдите небольшую канаву или углубление в почве, спрячьтесь там и укройтесь одеждой. Но главное, оберните платок вокруг носа и рта.
1: Так, сейчас сделаю, профессор.
0: Наденьте солнцезащитные очки, чтобы частицы пыли не попали в глаза.
1: А если нет очков?
0: Если нет защитных очков, закройте глаза руками.
1: Так, сейчас. Ну как, профессор, я же за рулем. Ну что вы такое советуете?
0: Тем, кто попал в бурю на автомобиле, советую ни в коем случае не покидать машину, если рядом нет никакого укрытия. Съехать с дороги, поставить авто на ручной тормоз и отключить знак аварийной остановки.
1: Ну зачем мне останавливаться? Мне лучше скорее добраться домой. Ведь буря еще не началась. Но вы так напугали меня, что в голове у меня просто буря мыслей и буря сомнений. Так, Лариса, спокойно. Не буду поддаваться панике. Попытаюсь вспомнить все интересное, что узнала сегодня, чтобы сразу рассказать своему внуку. Малыш, он ждет меня на даче. Так, бури могут переносить тонны песка и земли из одного места в другое. В этом их вред и польза. В бурю лучше не выходить из дома, а если оказался на улице, укрыться одеждой и залечь в безопасном месте. О, ура! Я, кажется, приехала. Я дома.
0: На этом наша программа подошла к концу. Я, Александр Беляев, прощаюсь с вами. Надеюсь, вам было интересно.
1: До новой встречи, профессор.

0: природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: Нет времени объяснять.
5: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: А знаете ли вы что?
8: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
9: Я то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Деревянным поленом можно порезаться? Можно! Это доказали американские ученые-химики. Они создали уникальный деревянный нож. Он прочнее и острее стального. Сначала из обычного полена удаляют все мягкие вещества. Потом кладут под пресс и нагревают. То, что осталось, покрывают особым маслом, чтобы не впитывалась влага. Получается закаленная древесина. Из нее можно даже делать гвозди. Они получаются такими же крепкими и острыми, как и стальные.
2: А знаете ли вы, что...
0: Учиться без гаджетов в ближайшем будущем уже не получится. Школьные учебники.

0: Учебники скоро станут более увлекательными и интересными, с дополненной реальностью. Чтобы ее увидеть, надо навести на страничку камеры телефона или планшета. И на экране гаджета появятся объемные модели предметов и явлений. Так можно наблюдать за бактериями в пробирке или за скоростью звука, а также изучать строение тела человека. С нетерпением ждем, когда новые учебники появятся в школах.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Хулиганов в парках теперь ловят роботы. В одном из московских парков появился робот-охранник. Внешне он похож на детскую машинку для катания. Робот белого цвета. У него есть колеса, корпус, громкоговоритель и камера. Он ездит по парку и проверяет, все ли в порядке с посетителями. Если увидит хулигана, тут же сообщит в полицию, чтобы задержали нарушителя. А также проверяет, правильно ли припаркованы машины возле парка. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: по интересам.
1: Вот это комната! И на подоконнике самолеты, и на книжных полках, и на полу настоящий аэродром.
2: Коллекция у меня роскошная, не спорю. Ведь за хорошую модель я готов отдать абсолютно все. Видите этот Боинг? Я поменял его, знаете, на что? На дубовый письменный стол. Осторожнее!
1: Что такое?
2: Вы чуть не раздавили копию воздухоплавательного снаряда Можайского. Это же модель самого первого самолета.
1: А разве первый самолет был изобретен не американцами?
2: Многие думают, что первый самолет собрали в 1903 году братья Райт. Но это не так. Еще в 1881 свой самолет сконструировал русский морской офицер Александр Можайский. И уже в 1882 году его аппарат поднялся в воздух. А вот модель самолета «Демуазель» образца 1909 года.
1: Это что, бамбук?
2: Именно! Самолет был собран из бамбуковых стержней и металлических трубок. И модель, которую вы держите в руках, в точности его воспроизводит. Все отображено в мельчайших подробностях.
1: А это что за две проволоки? Неужели и в настоящем самолете были такие?
2: Это так называемые тяги. Они не позволяли самолету перевернуться. Руки у пилота были заняты рычагами управления, поэтому тяги пристегивались к его куртке. Если летательный аппарат наклоняло, к примеру, вправо, пилот смещал вес тела в левую сторону, и положение самолета выравнивалось.
1: По вашим моделям можно изучать историю самолетостроения.
2: Это правда. Я раскрою вам один важный секрет. Длина всех моделей моей коллекции не менее 30 сантиметров. И вот почему. Это минимальный размер, который может абсолютно точно воспроизвести все детали настоящего самолета. Вы меня понимаете? Если ваши самолетики меньше 30 сантиметров,

0: 30 сантиметров, значит, в них не отображено множество мелких, но необходимых подробностей. Так считают специалисты.
1: А знаете что? Я с вами прощаюсь. Пойду подумаю, с чего бы мне начать мою собственную коллекцию самолетов. Вы сказали, что отдали за один из экспонатов.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Радіо!
1: Радіо!
0: Лето на Детском радио.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: Так устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
0: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
0: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать: включи детское радио.
0: И все.
3: Ноль плюс. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
4: Проведи лето активно. 7 августа детский забег «Стар Кидс» на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и «Айрон Стар Москва 226». В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

гостях у сказки. Михаил Зощенко. Не надо врать. Я учился очень давно. Тогда еще были гимназии, и учителя тогда ставили в дневники отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл, от пятерки до единицы включительно. Я был очень маленький, когда поступил в гимназию в подготовительный класс. Мне было всего 7 лет. И я ничего еще не знал, что бывает в гимназиях. И первые 3 месяца ходил буквально как в тумане. И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение. «Весело сияет месяц над селом, белый снег сверкает синим огоньком». Я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. Я не слышал потому, что мальчики, которые сидели позади, то шлепали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы. И когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш или вставочку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже обалдевший, и все время прислушивался, что еще замыслили против меня сидевшие позади мальчики. А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение. А я не только не знал его, но даже и не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. – Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов. И совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не произнося ни слова. Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. И благодаря этому я стал лепетать то, что они мне шептали. А в это время у меня был хронический насморк. Я плохо слышал одним ухом и поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали. Еще первые строчки я кое-как произнес. Но когда дело дошло до фразы «Крест под облаками, как свеча горит», я сказал «Треск под сапогами, как свеча болит». Тут раздался хохот среди учеников, и учитель тоже засмеялся. Он сказал: «А ну-ка, дай сюда свой дневник, я тебе туда единицу поставлю».

Я заплакал, потому что это была моя первая единица, и я еще не знал, что за это бывает. После уроков моя сестренка Лёля зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена единица, и сказал Лёле: «Лёля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело сияет месяц над селом».» Лёля поглядела и засмеялась. Она сказала: «Минька, это плохо. Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический аппаратик к твоим именинам, которые будут через 2 недели». Я сказал: «А что же делать?» Лёля сказала: «Одна наша ученица взяла и заклеила 2 страницы в своем дневнике, там, где у нее была единица. Ее папа послюнил пальцы, но отклеить не смог и так и не увидел, что там было». Я сказал: «Лёля, это нехорошо обманывать родителей». Лёля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашел в городской сад, сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу. Я долго сидел в саду, потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад, но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей. Я пришел домой и сказал отцу, что потерял свой дневник. И Лёля засмеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова. На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету. Но там, против русского языка, снова стояла единица, еще более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. Через 2 дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, заполнил новый. И кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне 2 за поведение. И сказал, чтобы мой отец непременно посмотрел мой дневник. Когда я встретился с Лёлей после уроков, она мне сказала: «Это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. И через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было». Мне очень хотелось получить фотографический аппарат, и я с Лёлей заклеил уголки злополучной страницы дневника. Вечером папа сказал: «Ну-ка, покажи свой дневник, интересно знать, не нахватал ли ты единиц». Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена. И когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то позвонил. Пришла какая-то женщина и сказала: «На днях я гуляла в городском саду и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын». Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, все понял. Он не стал на меня кричать. Он только тихо сказал: «Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтобы что-нибудь из вранья осталось неизвестным». Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от его таких слов. Я сказал: «Вот что. Еще один мой 3-й дневник с единицей.

0: и я бросил в школе за книжный шкаф. Вместо того, чтобы на меня рассердиться еще больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать. Он сказал: «То, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время остаться неизвестным. И это мне дает надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я подарю тебе фотоаппаратик». Когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своем уме и теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицы. И тогда Лёля подошла к папе и сказала:
1: «Папочка, я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока».
0: Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок. Это к папе пришел мой учитель и сказал ему: «Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький вруна-обманщик, бросивший свой дневник с тем, чтобы вы его не увидели?» Папа сказал: «Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался мне в этом поступке, так что нет причин думать, что мой сын неисправимый вруна-обманщик». Учитель сказал папе: «Ах, вот так? Вы уже знаете об этом. В таком случае это недоразумение. Извините, покойной ночи». И я, лежа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал и дал себе слово говорить всегда правду. И я действительно так всегда и теперь поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и спокойно.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама! Папа!
10: Бабушка!
9: Дедушка!
10: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
11: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
12: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно. Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
13: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
14: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
13: А знаете ли вы, что...
14: Роботы – отличные медбратья. В Санкт-Петербурге появился робот-медбрат. Он встречает посетителей и разговаривает с ними. Но железный помощник здесь не только для веселья. Робот помогает посетителю выбрать вакцину и записаться на прием. Робот все выполняет сам и не нуждается в контроле со стороны человека. Ждем его собратьев и в других городах.
13: А знаете ли вы, что...
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – это ненадежно. Специалисты по кибербезопасности, то есть безопасности в интернете, составили список самых популярных в мире компьютерных паролей. Многие знают, если пароль

0: и простой, то его легко подобрать. А значит, мошенники могут воспользоваться вашими соцсетями, фотографиями, а у взрослых – банковскими карточками. Это известно всем. Но люди продолжают легкомысленно относиться к паролям. Так, в прошлом году самым популярным стал пароль 123456. На втором месте сочетание букв QWERTY. Это первые 6 букв в верхнем левом углу клавиатуры. На третьем – 6 единиц. Ну а в нашей стране среди паролей на русском языке наиболее популярны слова «пароль», «я», «привет», «Наташа», «Максим», «Андрей», «солнышко» и «любовь».
1: Ужасно интересно!
2: Я то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Теперь, чтобы печатать, не нужна клавиатура. Выглядит устройство как женское украшение. Девочкам точно понравится. 5 колец надеваются на пальцы и соединяются проводами. В кольца встроены датчики. Они реагируют на движение. Чтобы печатать текст, например, надо положить ладонь на любую поверхность и начать барабанить пальцами. Можно по столу, а можно и по собственной коленке. Каждая буква – это набор жестов. Например, чтобы ввести букву «Н», прикасаешься к столу большим и указательными пальцами. Надо сделать пробел, кладешь всю ладонь. Чтобы открыть приложение, дважды складываешь пальцы щепоткой. Освоить все команды можно примерно за неделю. Очень удобно. Можно также на расстоянии управлять смартфоном. Взмахом одного пальца делать фото и тут же размещать их в интернете. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Детское радио.
1: Меня зовут дядя Саша, я старший почтальон Детского радио. Привет, привет, друзья. Сегодня мы дарим вам много песен, и пусть они помогут всем как следует отдохнуть в эти замечательные летние дни.
2: Каникулы!
0: Лето на Детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Всем привет! Уф, ребят, как я запыхался, даже присесть некогда. Завтра у нашего экскурсовода Сергея Петровича день рождения. Весь день сюрприз готовили, торт пекли, шарики надували. А вот за этим занятием я и придумал, какую вам историю расскажу. А расскажу я вам о газе, без которого, знаете ли, ни один день рождения не обходится. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Вы, ребята, наверняка замечали, если надуть шарик воздухом, то он никуда не полетит. Так и будет грустно висеть на веревочке. А вот если надуть из специального баллона, то держать шарик придется крепко. Того и гляди, упорхнет в небо. В таких баллонах находится газ под названием гелий. Шарики, наполненные этим легким газом, так и норовят улететь вверх к солнцу. Кстати, слово «гелий» — «гелиос» по-гречески именно это и означает «солнце». Открытие гелия приписывают сразу двум ученым-астрономам. Одного француза звали Пьер Жансен, а другого англичанина — Джозеф Локьер. Оба они независимо друг от друга исследовали солнечный свет, пропускали его через призму, чтобы получить спектр, то есть линии разных цветов, ну, по сути, радугу. Помните, я вам про это уже рассказывал? Так вот, в спектре ученые нашли необычную желтую линию, и оказалось, что она принадлежит неизвестному элементу. Конечно, и Жансен, и Локьер сразу поспешили об этом рассказать коллегам в Академии наук. Письмо Локьера пришло на пару часов позже, но открытие все равно приписали им обоим. Новый элемент назвали гелий и отнесли его к благородным или инертным газам. Оказалось, что гелий есть не только на Солнце, но и на Земле. Уже потом, в начале 20 века, химикам удалось получить жидкий гелий, а потом и твердый в форме кристаллов. Неужели это все только для того, чтобы надувать шарики, спросите вы? Да нет, конечно нет. Удивительные свойства

свойства гелия сразу поразили ученых. Выяснилось, что этот газ легче воздуха, а в жидкой форме еще и очень холодный. Нет, не просто очень холодный. Гелий — это самая холодная жидкость на Земле. Это свойство очень пригодилось в научных разработках. Гелий стали использовать как хладоагент, то есть средство, которое снижает температуру. А еще при сварке для защиты металлов от окисления. С помощью газообразного гелия в небо поднимались не только воздушные шары, но и дирижабли. Знаете, почему, вдохнув гелий из воздушного шарика, начинаешь разговаривать как мультяшный герой? Все дело в том, что гелий очень холодный, и связки от холода сжимаются, и мы начинаем говорить таким тоненьким голосочком. Ну, вреда от такого баловства не будет, ну и пользы никакой. Хотя нет, не прав я. Дышат этим газом не только ради развлечения. Гелий, добавленный в воздух, помогает в лечении бронхиальной астмы и других заболеваний. Сегодня без гелия не обойтись при строительстве ракет и самолетов. Нужен он и в атомной промышленности, и даже для передачи данных по сети интернет. Жидкий гелий защищает кабели. Гелий – элемент очень распространенный, но при этом исчезающий. Причем в буквальном смысле слова. Гелий очень быстро растворяется в атмосфере. Уже сейчас ученые беспокоятся, что однажды запасы гелия полностью истощатся. Как тогда получать сверхнизкие температуры? Что случится с промышленностью? Подорожает ли интернет? Да и без воздушных шаров в мире будет грустно. Согласны? Пока решение проблемы, увы, не найдено. Гелий добывают в арабских странах, в Катаре и Алжире, а еще в США и у нас, в России. Чтобы получить гелий, его извлекают особым способом из природного газа. Сначала из газа получают гелиевый концентрат. Затем его тщательно очищают от всех примесей. Месторождений гелия у нас много. В Сибири, например, и на Дальнем Востоке. Но не все из них пока изучены и готовы к работе. Гелий – это газ без запаха и цвета. Он легче воздуха, а в жидкой форме гелий – это самая холодная жидкость на Земле. Гелием надувают воздушные шарики, но нужен он не только для этого. Без этого газа не обходится промышленность и медицина. Чтобы получить гелий, его нужно выделить из природного газа. Ну вот, вроде все, что знал, рассказал. Теперь побегу. Нужно ведь еще и музей к открытию подготовить. И шарики проверить тоже нужно. Ну, вдруг какой лопнул случайно. Мы их, кстати, в небо отпускать не будем. Это экологии вредит. Ну все, пока.

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 5 августа с 18.30 до 19, 8 августа с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хреньше слегка.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: Парксайд. Семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
3: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Лето на детском радио.
1: Друзья, меня зовут Кирилл Раскаскин, и мы с вами двигаемся только вперед. Неважно, пешком, на велосипеде, на самокате или на роликах. Главное, что в компании детского радио. Пусть лето подарит вам еще много самых классных эмоций. Ну что, давайте-ка наперегонки!

0: веселые истории.
1: Подарок.
2: Девчонки, завтра контрольная по химии. Химичка опять злобствовать будет. Ужас!
3: Да ты что, не привыкла, что ли? Она все время злобствует. Ты ее хоть раз в хорошем настроении видела? У нее, наверное, все время живот болит. Вот она и злобствует.
4: Точно, точно. Она же зубы только-только вставила. А я читала, что у кого зубов нет, проблемы с желудком возникают. Вот она и злая, как волчица.
5: Не бойтесь, братцы. Не будет завтра химичка лютовать. У нее завтра день рождения.
4: Так давайте ей что-нибудь подарим. Или хотя бы пирог испечем.
2: Пирог? Как-то не солидно.
3: Так давайте пирог испечем, а в него монету на счастье положим. Или медаль, позолоченную, с гравировкой. Ну, и там что-нибудь типа «Дорогая Анна Андреевна, мы вас все-таки любим».
4: Надо все-таки убрать, заменить на «очень». Согласны?
3: Да, согласны.
4: Тогда давайте на медаль скинемся. У меня есть 10 рублей. Кто больше?
2: А чего это больше-то? У меня 150, но мне на диск дали.
3: А мне на колечко.
4: Мальчики, помогайте.
5: А что сразу мальчики, а? Сразу чуть что, так вот сразу мальчики, а?
6: Какая такая медаль? Вот скажите, с какого она года рождения?
4: Кажется, с 1961-го. О, отлично. У меня как раз пятак этого года имеется. Уступлю за новые шпаргалки по математике. Вот его в пирог и запечем. Супер подарок.
6: Договорились.

0: Дорогая Анна Андреевна, мы вас очень любим! С днем рождения!
1: А вот пирог, который мы испекли для вас.
2: Ой, ребята, я так тронута. Ой, я только кусочек, потому что у нас контрольная.
3: Ой, солнце, солнце, сосахое.
4: Это пятак с годом вашего рождения.
3: Мои зубы, зубы мои, боже мой.
4: Анна Андреевна, куда же вы?
3: Я сказал, к самосовыку.
5: Так я же говорил, что пирог – это супер подарок, причем для всех.
6: Веселые. Веселые. Веселые.

0: будет разных сомнений и соблазнов.
1: Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
2: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг.

0: Каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Веснушка, не шевелись. У тебя на голове бабочка.
3: Ой, какая красивая. Это она прохлада, наверное, ищет.
2: Ко мне на крышку, бабочка, не садись. А там слишком горячо.
0: Лето на детском радио.

Друзья, всем привет! С вами Кирилл Раскаскин. Как же здорово летом отложить все гаджеты, выйти на улицу и активно провести время. Классики, казаки-разбойники, царь горы, догонялки, прятки. Каникулы для этого и созданы. Бегом играть!

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой.

0: получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
1: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместно в платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
5: ООО «Система ПБО 0+.»
6: Детское радио. Реклама.
7: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
8: Подробности на сайте robostancia.rf.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
10: Мам, только не выключай!
9: Детское радио живет.
11: Детское радио любит вся семья.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Придуман ответ маме, когда она запрещает есть шоколад. Скажите просто: «Мама, шоколад мне нужен для работы мозга. Может, вам и разрешат съесть немного?» Немного – это пару кусочков, не больше. Шоколад должен быть правильный. Как такой найти, рассказали в Роскачестве. Это служба, которая изучает товары в наших магазинах. Лучше всего есть горькие шоколадки с содержанием какао не менее 70%. В составе хорошего шоколада должно быть какао-масло, тертое какао и сахар. Ничего больше. Не нужно бояться, если шоколадка вдруг покрылась белым налетом. Это один из признаков натуральности. Просто хранили этот продукт неправильно. Только качественный шоколад сможет поднять человеку настроение и поддержать его мозг в период умственных нагрузок.
3: А знаете ли вы, что...
4: Есть холодильник, в котором живет счастье. Не верите? А вот послушайте. Необычный номер класса люкс, это значит очень роскошный номер, открылся в одном из отелей Финляндии. В таком точно захотел бы оказаться каждый ребенок. Гостям там предоставляют неограниченный доступ к холодильнику, который полностью забит мороженым. Какого тут только нет. Шоколадное, лимонное, кокосовое, со вкусом маракуйи и яблока. Для получения большего удовольствия от мороженого в гостиничном номере висят настоящие качели. Также для гостей приготовлена коллекция фильмов и мультиков. Они особенно хорошо идут под холодное сладкое. В отеле говорят, что таким образом хотят сделать людей счастливее. Многих мороженое возвращает в детство и отвлекает от повседневных дел.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: И животные теперь могут стать космическими туристами. Животных разрешат брать с собой на борт ракеты космическим туристам. Об этом рассказали в российской компании, которая готовит такие полеты. Там уточнили, что сделают отдельные места для животных в семиместной ракете. Но, конечно, это будет стоить очень дорого. И непонятно, как питомцы перенесут высокие скорости и невесомость. Первый полет такой ракеты запланирован на 2025 год. Туристов поднимут на высоту 200 километров. Для сравнения, обычные самолеты летают не выше 11 километров. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

шарик, не фонарик. Дайте кличку мне, дружок. Самым верным стану другом. Охранять ваш буду дом, если только назовете меня ласково дружком.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, ребята! С вами Катя Знайкина. А вы знали, что муравьи летом спят всего 4-5 часов в сутки? Им некогда. Они на солнышке греются и работают, так что и вы не ленитесь. Лето короткое, успевайте загореть, нагуляться и нарадоваться солнцу. Ловите момент.
2: Лето на детском радио.

0: Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Здорово, Морковкин!
3: Привет, Зайцев!
2: Что читаем? А ну дай посмотреть. Занимательная химия. Таблица Менделеева. Ха, и что же в ней такого занимательного?
3: Для тебя ничего. А мне, может быть, интересно. Верни книжку.
2: Вы только посмотрите на него. Морковкин, ты что, в отличники решил податься? Или великим ученым стать?
3: А хоть бы и так. Это мое дело. Отдавай книгу, кому говорю.
2: Да пожалуйста.
4: Его дело.
2: Ничего ты, Морковкин, в этой жизни не понимаешь. Если тебе на роду написано стать великим, ты им станешь. А если не написано, то хоть обчитайся умных книжек, ничего у тебя не выйдет.
3: Это еще почему?
2: Да потому что не судьба, Морковкин. Взять, к примеру, Ньютона. Сидел человек в тенечке, в ус не дул. И вдруг тут ему бац, яблоком по голове. Ньютон макушку почесал, да и выдумал закон всемирного тяготения. Судьба?
4: Судьба.
2: Или вот Менделеев. Лег после обеда подремать и увидел во сне свою таблицу. Ладно, Морковкин, заболтался я с тобой. Бывай, юный химик.
3: Неужели все так просто? Заснул и увидел. Надо бы проверить.
5: Старинные часы. Время назад.
3: Так, где это я?
6: В корзине воздушного шара?
3: А народу-то сколько вокруг. Наверное, праздник какой-то. Интересно, где же Менделеев? Посмотрим. Да вот он, в толпе. Стоит и кому-то что-то объясняет.
7: Александр Матвеевич, милейший, вы лучше меня знаете, что шар не поднимет двоих. Нам не хватило водорода, чтобы наполнить его как следует. Вы прекрасный аэронавт. Но при всем уважении, вам не удастся провести необходимые замеры и опыт. Я должен лететь один. Рубите канат по моей команде.
3: Направляется к корзине. Надо куда-нибудь спрятаться. О, пустые мешки для песка. Заберусь в один из них.
7: Рубите! Шар наполнен водородом.

0: корзину сел пилот. На глазах всего народа он по облаку плывет. Ну, хотя, по правде сказать, плывет не очень. Подъемной силы явно не хватает. Придется сбросить балласт. Берем мешок с песком.
1: Подождите! Не надо меня сбрасывать!
0: Это что такое? Как вы здесь оказались, молодой человек?
1: Честно говоря, случайно.
0: Случайно? В этом мире ничего не происходит?
1: Ну, не скажите. А как же Ньютон?
0: Не понимаю.
1: Сидел человек под деревом, в ус не дул, и вдруг бац, и яблоком по голове. И готов закон всемирного тяготения. Это, по-вашему, не случайность?
0: А, вот вы о чем. Ну что ж, яблоки многим на голову падали. А до закона всемирного тяготения один только Ньютон додумался. Почему, спрашивается?
1: И почему же?
0: А потому что никто не интересовался, почему так происходит. А Ньютон интересовался. Только об этом и думал. Вопросы себе задавал. Ответы на них искал. Вот и нашел.
1: Ну, хорошо. А как быть с вашей таблицей химических элементов? Она же вам во сне приснилась.
0: То же самое и с таблицей моей. Не один год я над ней работал. Не мудрено, что она мне по ночам сниться стала. Так что это скорее закономерность, чем случайность, молодой человек.
1: Понятно.
0: Это хорошо, что понятно. А сейчас, внимание, мы приближаемся к цели нашего путешествия.
1: А какая у нас цель?
0: Вы что, не знаете? Занятно. Тогда позвольте спросить вас, какое сегодня число?
1: Число?
0: А я вам напомню. 7 августа 1887 года. День полного солнечного затмения. И это редкое явление природы мы будем наблюдать из корзины воздушного шара. Смотрите же.
2: Ух ты! И правда затмение! Луна как будто поедает солнце. Еще чуть-чуть, и от него останется один только черный круг. Вот это зрелище!
0: Но вы любуйтесь, юноша, а мне нужно произвести кое-какие расчеты.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 7 августа с 7.05 до 7.35. 6+.

0: есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. Зачем? От 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Реклама.
5: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа 6+.»
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 849.

0: 925-921-40-41.
1: А знаете ли вы, что...
2: Черепахи умеют разговаривать!
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Я то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, с вами Ириска. Новый летний день в разгаре, и я предлагаю вам сегодня пофантазировать. Берем в руки карандаши, фломастеры, краски, включаем фантазию на полную. Рисуем радугу, летние букеты, полянку с цветами или звезды. Лето – время для новых рисунков, новых впечатлений и творчества.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Ты спишь, Рыжик? Я что-то слышу.
4: Что? Тихо, ночь на дворе, ты чего шумишь? Между прочим, полночи твой храп слушал, только-только уснул.
3: Может, я иногда и храплю, но точно я никогда не скриплю. Извини за разговоры, мне кажется, в дом забрались воры. Причина нашего недосыпа, я уверен, из-за их скрипа.
4: Тебе пора перестать смотреть новости на ночь, мой лесной друг.
3: А может быть, это ночные привидения устроили коварное нападение? Ходят, бродят по нашему дому, спать мешают коту и гному. Привидениям здесь не стоит ходить. Испугаю их, буду выть.
4: Тихон, как же ты меня напугал! Теперь сна не в одном глазу.
3: Вот и пойдем. Привиденье найдем. Идти надо тихо-тихо, чтоб к нам не подкралось лихо. В плен возьмем главное привидение. Вот такое мое предложение. Шаг еще. Замри. Что там за дверью? Кот, посмотри.
4: Эта дверь скрипит, Тихон.
3: Думаешь, она от ветра скрипит? Бррр, оттуда холодом разит. Давай-ка проверим все двери в доме. Поймем проблему в полном объеме. Ты иди в ту комнату, а я в этой проверю. Не пропускай ни единой дверцы и двери.
4: Ой, мне что-то от этой проверки все страшнее и страшнее.
3: Интересно, кто это тут завоевал? Ты, Рыжик, сколько дверей насчитал?
4: 4 скрипучие дверцы.
3: Что-то не густо, у меня 8. Но я-то мастер в этом вопросе. Если на двери повиснуть и покачаться, любая начнет скрипеть и плохо закрываться.
4: Так вот ты какой мастер. Сам ломаешь, сам чинишь.
3: У гнома забота. Ни дня без работы.

0: Теперь нам надо еще полазить, найти масло и все двери смазать. Только, пожалуйста, тихо. Нам не нужна лишняя шумиха.
1: Я, если ты помнишь, из семейства кошачьих. Мы ходим бесшумно.
0: Рыжик, веришь мне или нет? Но теперь скрипит старый паркет. Ой, страшно, гном чует беду. Все, я дальше не пойду.
1: Ладно, Тихон, что ж с тобой делать? Сними свои башмаки, они стучат. Залезай мне на спину, я тебя довезу.
0: Придумал. Для паркета решение нашлось. Нужно забить в половицу гвоздь. Так, где мой молоток? Я в этом деле знаток.
1: Ты что? Не надо так делать. Гвоздями ты только испортишь паркет.
0: Привидения любого шума пугаются и в разные стороны от него разбегаются.
1: Сумасшедший дом какой-то. Слезай, дальше сам пойдешь.
0: Мысли в кулак, прочь сомнения. Пойду бороться с привидениями.
1: Ты не пошел, ты сел в кресло-качалку.
0: Тебе что, рыжик, жалко?
1: Может быть, на кухне поборемся и чаю там заодно попьем.
0: А что? Это идея. Пошли на кухню скорее.
1: Тихон, зачем ты играешь духовкой?
0: Я, рыжик, не играю, а оборудование проверяю. Поможет оно в борьбе с нечистой силой? Смазать, почистить, чтоб было красиво. Лихо, оно ж красоты боится. Увидит плиту и раз, испарится.
1: Тихон, пищевое масло не подходит для смазки. И самое главное, никогда, слышишь, никогда нельзя самому разбирать газовое оборудование.
0: Ну, сейчас мудрый кот умную речь произнесет. Что-то устал я, пойду-ка спать. Больше привидений не буду искать.
1: Ну, конечно, чего их искать, если их нет? Все привидения эти – твой розыгрыш.
0: Ну вот, сколько я не скрывался, ты все равно догадался.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
2: Детское радио.
4: Каждый день по одной минутке. Краем глазика прям.

0: Ребята, это Кирилл Раскаскин в эфире детского радио. И даже если вы сегодня просто полежали на травке и посмотрели на небо, день прошел не зря. Вы дали себе передышку, набрали сил и готовы дальше круто проводить каникулы. Молодцы!
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Салют, мои маленькие друзья! С вами я, старший почтальон, дядя Саша. Детское радио можно слушать где угодно. В автомобиле, в поезде, дома, на даче. Куда бы вы этим летом ни поехали, мы всегда с вами.

0: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
1: «Что под нами, под ногами». Реклама.
2: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте iron-star.com. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А это слон. Самое большое животное на Земле.
4: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
1: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
5: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Детское радио.
1: Круглый год. И в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: страусы раньше были динозаврами. В Мексике нашли останки необычного динозавра. Ученые долго не могли понять, к какому виду он относится. И в итоге пришли к выводу, что это совершенно новый вид. Его назвали мексидракон. Он был похож на современных страусов и весил, как взрослый слон, 6 тонн. У него были длинные ноги, маленькая голова, большие глаза и беззубый клюв, которым он ел плоды и траву. А еще у него были длинные передние лапы, которыми он наклонял ветки растений, чтобы добираться до самых спелых фруктов. Этот симпатяга жил 75 миллионов лет назад. Какой же все-таки удивительной давным-давно была жизнь на Земле!
3: А знаете ли вы, что...
4: динозавра можно найти в школе! В школе австралийского городка Билаэлла нашли следы динозавров возрастом 200 миллионов лет. Отпечатки лап древних ящеров находятся на каменной плите, которую много лет назад школе подарили шахтеры. Они нашли камень глубоко под землей. Долгое время он просто лежал в фойе, пока на него не обратили внимание ученые. Они выяснили, что следы принадлежали травоядному динозавру, который передвигался на двух лапах. Всего он оставил на память о себе 66 следов. Исследователи назвали эту находку одной из самых крупных в стране.
3: Ужасно интересно.
5: Я то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: ученые нашли самую первую сказку на свете! Исследователи считают, что это миф о семи сестрах, дочерях великана Атланта. Чтобы спасти девочек от охотника Ориона, боги

0: превратили сестер в звезды и поместили на небо. Скопление этих звезд астрономы называют Плеяды. Исследователи предполагают, что этот миф появился впервые примерно 100 тысяч лет назад, задолго до того, как люди начали строить дома и выращивать овощи. Сидя у костра, пещерные люди часто смотрели на ночное небо. Возможно, однажды первому сказочнику показалось, что звезды как будто убегают, и сочинил про них интересную историю, которая дошла до наших дней. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, я Катя Знайкина. Воображение способно превратить обычный двор в бескрайний океан. Станьте сегодня капитанами корабля, отважными пиратами или откройте свой необитаемый остров. Играйте, радуйтесь и наслаждайтесь летом.
0: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: історія Русі.
1: Крещення Русі.
2: После старого князя трое-то княжат, будто коршуны над гнездом кружат. Кому киевский престол достанется, тому некогда о прошлом печалиться. Должен новый князь тот престол держать, да державу свою по клочкам собирать.
1: Владимир занял киевский престол в 980 году. За первые 4 года своего княжения он покорил Полоцкое княжество на Западной Двине, утвердил власть Киева над Вятичами, разгромил ополчение Радимичей, силой навязал выгодные Киеву условия мира с волжскими булгарами, отвоевал у польского короля главные города племени дулебов-волынян. Так под властью киевского князя к 984 году оказалось множество племен, и у каждого свои обычаи, свои порядки, свой язык. Пришлось задуматься князю о том, как удержать их под своей властью. Рассчитывать только на военную силу было неразумно и опасно. Нужна иная сила, новая, чтобы разные племена стали одним народом. Одна вера на всех. Владимир пытался объявить Перуна главным среди славянских богов. Только из этого ничего не получилось.
2: «Не молчите, гусли! Не жалейте струны, звонче славу пойте, только не Перуну. Летом земле силу дарит бог Ярила, а зимой подмога людям от сварога. Макоши заботой сладится работа, и велеса наука нужна дождь божьим внукам. Отчего же князь готов лишь Перуна славить? Выше всех других богов его идол ставит.
1: Ко двору киевского князя присылали проповедников. Из мусульманской Волжской Булгарии, из иудаистской Хазарии, из христианских немецких земель. Все они старались убедить Владимира в истинности своей веры. Примером для него была могущественная Византийская империя, в которой христианская церковь поддерживала власть императора и полностью зависела от него. Мечтой Владимира было породниться с императорской семьей. И судьба послала ему подходящий случай. В 987 году в Константинополе, столице Византии, взбунтовалось войско. Чтобы усмирить мятежников, император обратился за помощью к киевскому князю. Владимир согласился помочь, но поставил условия.
2: Вплетая жемчуг в волосы густые и в алые одежды облачась, сидит одна, молчит за часом час, багрянародная принцесса Византии. Помочь империи и бунт остановить Владимир князь готов такой ценою, чтобы царевну взять себе женою, теперь уж ничего не изменить. Тихо, спокойно, ладно, благочинно, а что ж уметь? Ждут корабли чужие. Она взойдет на них принцессой Византии, на берег выйдет русскою княгиней. Я как в полон иду. И значит, мой черед назначить цену. Вот она. Отныне пусть князь всех идолов языческих отринет и свой народ крещению приведет.
1: Князь Владимир согласился крестить свою страну по византийской традиции. Вскоре русский народ разгромил мятежников в Константинополе. Но император не спешил выполнять свою часть договора. За его сестру, принцессу Анну, обещанную Владимиру, сватались и другие европейские правители. Тогда войско князя захватило византийский город Корсунь. Императору пришлось уступить. В 988 году князь Владимир принял крещение и женился на принцессе Анне. А город Корсунь отдал императору как выкуп за невесту. Войдя в воды Днепра, жители Киева приняли крещение. И с этого момента новая религия стала распространяться по всей Руси.

0: краях, где особенно были сильны языческие традиции, одних княжеских указов оказалось недостаточно. Дружинники киевского князя, принявшие христианство вместе с Владимиром, силой оружия насаждали новую веру.
1: Горит Перунов чур, дождь богов рухнул сам, а там, на берегу, где идолы стояли, князь повелел построить новый храм. Так в радости теперь или в печали, отныне не на капище к богам, а в церковь, где по греческому ладу святыням новым поклоняться нам и ликом дивным в золотых окладах. Бог правит небом, а князья землей. Всему порядок дан, устав и счет. Оставим чуры старине седой. Един наш Бог, и мы один народ.
2: История!

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получаю. Те, кто ссорятся, кричат:
1: надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучают, поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучат!
0: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают. Им не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучаем, поучаем!
1: Поучайте лучше ваших поучат!
3: Ой, каникулы!
4: Лето на детском радио.
5: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Лето оставляет много теплых воспоминаний и новых историй. Эти моменты греют сердце еще долго после окончания сезона.
6: Слушайте на детском радио.
4: Песня о главном.

0: Много песен на детском радио.
1: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть. Без носа нам

свой ют. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. И неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда.

0: нос. У всех людей и всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придумали, друзья.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
1: Погоди, погоди, это ж только вечером,
2: на ночь. Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. У Геры на 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
1: Детское

эфире Кирилл Раскаскин. Интересно, ребята, кто из вас уже пробовал запускать бумажных змеев? Это, между прочим, очень увлекательное занятие. Особенно, если змей сделан собственными руками. Ловите поток ветра и отправляете свою мечту вместе с бумажным змеем в незабываемый полет.

Ой, вы тут уже, да? Ой, подождите, я еще не готов истории рассказывать. Так, для начала надо что-нибудь перекусить. И чаю травяного заварить. Я же не тантал, не хочу быть все время голодным. Ха, не поняли, о ком я? Ладно, вот о тантале я вам сейчас и расскажу. Точнее, не о нем, а о металле одном интересном. Кто я? Музейный Коля. Как так? Не знаете, кто такой музейный? Ну, смотрите, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам... По ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: Под нами, под ногами.
1: Царь Тантал, герой мифический, из мифов Древней Греции к нам пришел. Как верили греки, Тантал обречен на вечные муки. Он остался один в подземном царстве бога Аида и не может ни выпить ни глотка воды, ни съесть кусочка еды. Хочет Тантал попробовать

пирог, например. А пирог тут же исчезает. Хочет глотнуть студеной водицы, а ее раз и нет. Спрашиваете, за что его так? Я, ребят, честно говоря, не знаю. Да и древние греки в своих историях немного путались. По одной версии, Тантал раскрыл тайны Зевса. По другой, украл у богов священный нектар. Есть и самый страшный вариант. Тантал убил собственного сына, пожарил его и подал к столу. Фу. Ладно, ладно, все, все, больше никаких ужастиков. Тем более история о Тантале — это всего лишь миф. А металл под названием Тантал действительно существует. Такой он необычный оказался. Не найти, не изучить как следует. Химики, работавшие с этим металлом, говорили, что страшно мучаются. Ну, почти как наш древнегреческий царь Тантал. Потому так, в общем, новый металл и назвали. Тантал открыл ученый по имени Андерс Экерберг. Он исследовал минералы, найденные у него на родине в Швеции и в соседней Финляндии. И случайно обнаружил неизвестный науке металл. Тантал – металл довольно редкий. Встретить его можно в 60 разных минералах, которые добывают по всему миру. Один из самых известных носит двойное название – колумбит-танталит, или, если покороче, калтан. Калтан добывают в Африке. Желание людей обладать месторождениями даже приводило к войнам. В такой руде тантал соседствует с другим металлом – ниобием. Старое название ниобия – колумбий. Отсюда и двойное название руды – колумбит-танталит. Тантал и ниобий похожи между собой, как родные братья. И тантал, и ниобий – металлы серебристого цвета. Интересно, вот какая история. За некоторое время до открытия тантала в Британском музее в Лондоне появился необычный минерал из Америки. Точнее, на вид он был очень даже обычный. Черный как уголь. Один любознательный английский химик нашел в его составе железо и неизвестный компонент. Потом выяснилось, что это тот самый минерал колумбит, он же калтан, а неизвестный элемент – ниобий. Долгое время люди были уверены, что тантал и ниобий или колумбит – один и тот же металл. Но оказалось, что это не так. Руда, из которой добывают тантал, черного цвета. Добыча ведется, кстати, не только в Африке, но и в Бразилии, и в Китае, и в Австралии, и в России, конечно. Из тантала делают прочные сплавы. Используют его в хирургии для протезов и в разной вычислительной технике. А еще из тантала в сплаве с серебром в Казахстане, это такая страна по соседству с Россией, делают монеты. Так что металл это хоть и редкий, но очень важный. Хотя я, конечно, считаю, что все полезные ископаемые важны. И без железа нам не обойтись, и без драгоценных металлов. Но вернемся к танталу. Сначала руду, которая его содержит, добывают в шахтах, а затем отправляют на переработку. Иногда в другую страну или даже на другой континент. Чтобы из добытой руды получить тантал, нужно потрудиться. Без знаний химии тут никуда. Для начала на заводе тантал отделяют от ниобия. Это называется экстракцией. Затем с помощью разных химических реакций, например, с участием всем нам известного углерода, получают чистый металл. А дальше зависит от того, где тантал будут использовать. Могут его и к другим металлам в сплав добавить для прочности, а могут и ювелирам отправить. Тантал. Металл, названный в честь царя из древнегреческих мифов, который обречен на вечные муки. Также мучились и ученые, пытаясь разузнать об этом редком металле. Добывают тантал из руды под названием колумбит-танталит. В ней тантал соседствует еще с одним редким металлом – ниобием. Так, как всегда, ребят, заболтался я с вами, да так и не перекусил. Чай? Да чай холодный совсем, придется новый заваривать. А там уж и музей открывать пора. Так что...

0: На детском радио Кирилл Раскаскин. И как же здорово, что летом можно попробовать так много всего нового. Научиться с другом кататься на скейте, ловить рыбу с папой, ну или с дедушкой запечь картошку в костре. Каждый день несет вам новое открытие. Удивляйте и удивляйтесь!
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Если вы собираетесь гулять, не забудьте панамку. Летом солнце светит очень ярко.

0: Как устроено детское радио?
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Человек на 90% состоит из воды.
7: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
6: А почему?
7: А потому что он слушает

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Горы, оказывается, растут. Это выяснили ученые, которые исследуют Альпы. Самые высокие горы в Европе и главную достопримечательность Швейцарии. И сейчас швейцарские Альпы активно растут. Что интересно, разные части гор меняют высоту с разной скоростью. Медленнее всего растут восточные Альпы, а быстрее всего центральные. Они прибавляют аж 80 сантиметров за 1000 лет. Не так уж и много, конечно, но они ведь горы. Куда спешить?
3: А знаете ли вы, что...
1: Ноги могут поставить рекорд. Девушка из США попала в книгу рекордов за свои самые длинные ноги в мире. Их длина 135 сантиметров. 17-летняя Макки Карен из штата Техас с детства была очень высокой, а сейчас и вовсе уже 1,98 м. Макки выше не только мамы, но и папы, и своего брата, и вообще всех ребят в школе. Девушка гордится своим ростом и много обсуждает это в соцсетях с другими подростками. Чтобы мальчики и девочки не испытывали комплексов, то есть не переживали из-за каких-то своих особенностей.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: До мирового рекорда может не хватить одного пальца. В Комсомольске на Амуре живет необычный кот по кличке Дали. Он породы мейн-кун. Это самая крупная порода кошек. Дали – рекордсмен. Нет, не по бегу, прыжкам или ловле мышей. Из-за большого количества пальцев на лапах. У него их 27. По 7 штук на 3 лапах и еще 6 на 1. У мейн-кунов такое не редкость. Но мировой рекорд Дали не побить. Потому как у кота Джейка из Канады 28 пальцев. И он по этому показателю мировой рекордсмен. Лишние пальцы никак не мешают усатым-полосатым жить обычной кошачьей жизнью. А хозяева считают эту особенность очень милой, потому что лапы питомцев выглядят крупнее и пушистее. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
5: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Христофор Бонифатич, вам международное.
1: Энландский клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной

0: местной регате. Лом, хотите изучить навигацию на отлично?
1: Хочу!
0: Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Телеграфируйте. Капитан Врунгель согласен.
2: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья.

0: Московская битва.
1: Многолюдно и шумно нынче в Москве. Каждый час прибывают новые ополченцы. Кто побогаче, на добрых конях, в кольчугах надежных, с булатными мечами, щитами червленными. Кто победнее, с топорами, копьями да кистенями. Тут и серпуховский князь Владимир Андреевич, и славный воевода Дмитрий Боброк. Здесь и Юрка Сапожник, и Васька Сухоборец, и богатырь Сенька Быков. Эти и вовсе безоружны, шутят между собой. Добрую дубину лес подарит, а саблю в бою добудем. Князь московский Дмитрий собирает дружину. Но не за свой удел воевать, не с соседями силой мериться, а для защиты русской земли. Час пришел, время настало. Идет на Москву вражье войско несметное, рать Мамаева.
2: К концу XIV века Золотая Орда уже не была такой грозной силой, как 150 лет назад. Огромная империя распалась на несколько отдельных государств – улусов. Власть в одном из них захватил монгольский эмир Мамай. В 1380 году он потребовал от великого князя московского Дмитрия Ивановича дани и покорности. В противном случае ордынские послы грозили Москве войной и разорением, еще большим, чем бывало прежде.
1: Долго путник шел, стал искать постой. Видит на холме, дом стоит пустой. Пригляделся, нет, свет в окне дрожит. Исхудалый дед на скамье лежит. Знать, не хлеб жевал, запивал водой. Горюшко хлебал пополам с бедой. «Где твой сын и зять, дочь и внуки где?» Отвечал старик в Золотой Орде.
2: На требование Мамая вновь подчиниться Орде князь Дмитрий ответил отказом. Разгневанный эмир поклялся жестоко покарать бывшего данника. Он собрал огромное войско и двинулся на Русь. Дмитрий не стал дожидаться врага в Москве, а выступил ему навстречу. Вместе с ним в поход отправились более 20 русских князей со своими дружинами. Местом решающего сражения стало Куликово поле. Небольшой клочок земли между реками Дон и Непрядва. Русские и ордынские полки выстроились друг против друга. По старинному обычаю перед боем должны были сразиться поединщики. На огромном черном коне выехал в поле любимец Мамая, Богатур Челубей. Во всем степном войске не было ему равных ни в ловкости, ни в храбрости. Помериться с ним силой вызвался русский витязь, монах Троицы Сергиевой Лавры Александр Пересвет. Без кольчуги и шлема, в одном лишь монашеском одеянии, вышел он на грозного врага. Противники разъехались в разные стороны, развернули коней и ринулись навстречу друг другу.
1: Крепко сшиблись Пересвет и Челубей. Треснули, надломились тяжелые копья, поднялись на дыбы богатырские кони. Покачнулся и рухнул на землю Челубей. Не спасли его доспехи кованные, не защитила кольчуга заговоренная. Пал в том бою и Пересвет. Но удержался в седле богатырь, так и привез его конь бездыханного к русским полкам. Зазвенели тут медные трубы, ударили громкие барабаны, началась жестокая битва. Сильны степняки, много их, накатываются на русские полки волнами черными. Но крепко стоят дружинники, не отступают. Рассердился Мамай, бросил в бой самый лучший отряд. Словно острый нож врезалась в русские ряды вражеская конница. Попятились псковские да суздальские.

монгольские ратники. Еще немного и сомнут их монголы. И тут раздался над полем боевой клич: «Други и братья мои, за землю отцовскую ударим разом!»

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: И побежали. Впереди других сам Мамай все бросил, даже свой любимый шатер. Догнали бы его, да спасли хана запасные кони. Вывезли.
4: Дорого далась победа на Куликовом поле. Лишь четвертая часть русского войска уцелела в страшной битве. Но и значение той победы было велико. Поняли князья, что только вместе смогут они победить грозного врага.

Пришла коза домой, дверь настежь, в доме никого, капусту есть некому.

0: Розетское радио.
1: Лето на детском радио.

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. На лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. На лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели.

0: как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио, семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Реклама.
7: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
8: Ужасно интересно.
9: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Веснушка, ты уже сделала домашнее задание? К школе подготовилась?
2: Да я все уроки сделала еще вчера и портфель собрала для школы. А почему ты спрашиваешь?
1: Тогда как ты отнесешься к тому, чтобы мы навестили Лукоморье?
2: Но ты же знаешь, я всегда с удовольствием бываю в стране сказок. Но ты ведь не просто так туда собрался, да? Там что-то случилось?
1: К сожалению, да. Я получил сообщение по волшебному телеграфу от ученого кота. Он рассказывает, что в Лукоморье случилось просто невероятное. Такого ни разу не было.
2: Ух ты! Как же я люблю всякие невероятности! Рассказывай скорее.
1: Представляешь, золотая рыбка сама себя заколдовала и никак расколдоваться не может.
2: Да ты что? Это как это? Она же желания исполняет. Неужели кто-то замыслил лишить рыбку ее способностей? И она вынуждена была исполнить это?
1: Все гораздо хуже. Золотая рыбка действительно всегда исполняла чужие желания. А тут вдруг неожиданно исполнила свое собственное. Да такое, что теперь никто не знает, что делать. Помнишь, как в сказке про золотую рыбку старик по требованию старухи просил у рыбки то корыто, то дом новый, то, чтоб бабка дворянкой стала столбовою? Так вот, когда старик в очередной раз пришел просить у рыбки чего-то уж совсем невероятного, рыбка, возьми и скажи: «Как вы мне надоели со своими просьбами! Не видеть, не слышать эти глупости не хочу!» И представь себе, желание взяло и сбылось. Теперь золотая рыбка ничего не слышит и ничего не видит. Затерялась в пучине морской и на зов не откликается.
2: Бедная рыбка! Как ей должно быть скучно теперь? А пожелать себе стать прежней рыбкой она разве не может?
1: Представь себе, нет. Она ведь исполняет только чужие желания. Всего один раз у нее нечаянно получилось исполнить свое собственное.
2: Видимо, слишком уж ее рассердил старик. Что ж теперь делать-то, а? Как мы сможем ей помочь?
1: Ученый кот мне сказал, что есть один единственный способ. Но очень уж он трудный. Жители Лукоморья пытались, да только ничего у них не получилось.
2: У самих жителей Лукоморья не получилось? А что ж тогда мы с тобой можем сделать? Мы ведь даже и не волшебники.
1: А тут волшебство не нужно. Скорее, дипломатия необходима. Дипломатия – это наука решать любые вопросы путем переговоров. В некоторых случаях она и вправду посильнее волшебства будет.
2: Как интересно! Это получается, что когда у нас в классе Колька поссорился с Вовкой, и они собирались идти драться после уроков, а я предложила им прежде мирно поговорить, я что, использовала дипломатию?
3: До драки тогда дело не дошло. Оказалось, они просто друг друга неправильно поняли. Сейчас они друзья, не разлей вода.
2: Только при чем тут дипломатия и золотая рыбка? Она ж ничего не видит и не слышит. Как мы с ней разговаривать-то будем?
1: Поговорить с ней мы не сможем, да. Но нам это и не нужно. Убеждать мы будем старуху, из-за жадности которой все и случилось. Она должна искренне раскаяться и захотеть, чтобы все вернулось назад. Словно сказка только началась, и рыбка еще не попадалась старику в сети.
3: То есть захотеть вернуться в развалюху избу к дырявому корыту. Ха, нелегко ее будет в этом убедить.
2: А может быть, старик лучше бы справился, а? Он-то с ней долго прожил, лучше ее знает.
1: Пытался старик, только прогнала его старуха с глаз долой, на порог не пускает. И кот Баюн песни ей несколько дней пел, и свои гипнотические методы применял. Не вышло. Отправила его старуха мышей в подвал ловить, еле выбрался. Так что на нас только вся надежда.
2: Эх, ну что ж, если надо, значит надо. Закипай скорее и помчимся в Лукоморье.
4: Гори, огонь, кипи, вода, неси скорее нас туда.
2: Ой, какие хоромы высокие. И стражи на воротах. А лица-то какие и неприветливые. Копья скрестили, никак не пройти.
1: А давай скажем, что мы истории интересные знаем. Я слышал, что старуха очень уж их слушать любит.
2: Давай попробуем. Ау! Бабушка! Здравствуйте!
5: Кого это там нелегкая принесла? Мы нищим не подаем. Идите своей дорогой.
2: Ну какие мы не нищие, и ничего нам подавать не нужно. Мы, может быть, развлечь вас хотели, а вы нас не пускаете. Тогда мы и правда уходим.
5: Их, погодите, погодите. Развлечения я люблю. Проходите, а то что-то мне в последнее время совсем тоскливо стало. Старик пропал куда-то, дворню я разогнала, одни только стражники на воротах и остались.
1: А зачем же вы их всех разогнали? Может, если всех назад позвать, тогда и жить веселее будет?
5: А ты меня не учи, я сама всех учить буду. Потому как я не кто-нибудь, а царица. А захочу, так и вообще владычицей морской стану. И земною, и небесную тоже. Может, повеселей будет. Только старик мой куда-то запропастился. Никто его сыскать не может. Вот пусть только на порог ступит, я ему задам. А то принялся мне рассказывать, что рыбка желаний больше не исполняет. Уж я-то ее заставлю. Либо вмиг в сковородку пойдет.
2: Минуточку. А зачем вам обязательно быть владычицей? Разве рыбка вам мало помогала? Вон, смотрите, какие у вас хоромы. Ну, только разве вы в них счастливы? Все равно одиноки и от скуки маетесь.
5: Дерзко это слишком, я посмотрю. Может, тебя в подвале запереть? Там как раз я недавно кота заперла, который умника из себя строил.
3: Так если вы и меня запрете, вам совсем не с кем поговорить будет. А я вас могу чаем вкусным угостить. Вот, мой друг Кипитоша знает 100 рецептов чая.
5: Чай я люблю. Да давно не пила уж. С тех пор, как повар велел уволить. А он с собой весь сахар забрал. Или, может, не забрал, а я просто не знаю, где он лежит. И очаг у меня давно потух. Да не буду же я его сама разжигать, я же царица.
3: Не беспокойтесь, у нас все готово. Кипятошечка, не подкачай. Подставляйте вашу чашку. И сахар я нашла, а еще у нас варенье есть. Вкусное! Я сама малину для него собирала.
5: И правда вкусно. Еще раньше помню, когда мы со стариком вдвоем жили, так всегда вечерами чаевничали. Сядем, бывало, и разговариваем о том, как день прошел, что завтра делать будем. А еще много мой старик историй знал, интересных, и рассказывал мне их так все-таки мастерски.
6: Чего теперь об этом помнить? Бросил меня старик, ушел куда-то.
1: Подождите, вы же сами сказали, что прогнали его, а теперь говорите, что он вас бросил. Вы же его обидели. Он так старался. У рыбки ничего для себя не просил, только для вас, чтобы вы счастливы были. А вы с ним так несправедливо поступили.
5: Да я и сама чувствую, что не права была. Ведь если подумать, совсем мне не нужны эти хоромы белокаменные. Холодно в них, сквозняки дуют. И от дворни никакого толку, только утомляют своей заботой. А повар так вообще рыбу жарить не умеет. Какие-то все кушанье заморские подавал. Что мне с них, если я со стариком всю жизнь прожила, а он у меня рыбак?
1: Выходит, вы совсем не против, чтобы вернуться в прежнее время, когда вы со стариком счастливы были?
5: А ведь и правда, надоело мне это богатство. Нет в нем счастья. Да только как же можно прежнее вернуть? И старика теперь не сыщешь.
2: Мы его обязательно найдем. Обещаем. Вам только нужно пойти на берег моря и попросить, чтобы все вернулось, как было раньше.
6: Да? Думаешь, получится?
5: Тогда пойдем скорее.
6: Надоело мне быть царицей. Хочу со стариком своим день доживать. Пусть даже в избушке. Он крышу подлатает, я печь истоплю. Хорошо будет.
3: Мы с Кипитошей знаем, как все вернуть. Море

0: Море грозное, не гневись на меня, не сердись. Поверни время вспять, будь по-прежнему.
1: Ой, что это со мной? Куда одежды делись золоченые? Корона пропала. Зато на мне платье мое любимое. Воротничок сама вышивала. И я моложе вроде стала. А вон избушка наша. Нет, не наша вовсе. У нашей-то и крыша прохудилась, и дверь покосилась. А эти новые совсем.
2: Смотрите, а вон рыбка золотая вам хвостом машет, словно улыбается и приветствует. Значит, нашлась и расколдовалась. О, так это она вам избушку новую подарила.
1: А у двери старик мой меня встречает. Как я рада. Ну что это рядом с ним за коробка такая белая? Никогда ничего подобного не видела.
0: Так это же стиральная машинка. Она вам теперь сама стирать будет. Вам и корыто-то не потребуется.
1: Ой, хорошо ты как. Только, может быть, и не нужно мне этого ничего. Я готова и с разбитым корытом жить. Только б мой старик рядом был.
0: Это вам от золотой рыбки подарок. А от подарков отказываться некрасиво. Они же всегда от чистого сердца делаются.
1: Спасибо тебе, рыбка огромная. И вам, Веснушка и Кипитоша, спасибо за то, что вразумили меня старую. Пойдемте скорее к нам в гости. Я вас угощу чем-нибудь.
0: Обязательно, но только не сейчас. Мне уже домой нужно. Вдруг мама волнуется. Можно только мы у вас Кипитошу вскипятим, а то иначе мы не попадем на нашу кухню.
1: Конечно, конечно, пойдемте. Вот очаг, пожалуйте.
2: Гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда.
0: Ну вот мы и дома. Я вот только думаю, а как же старуха будет в стиральной машинке стирать, если в Лукоморье электричества нет?
2: За это ты не беспокойся. Машинка-то у них не простая, а волшебная. Ей электричество и не нужно. А ты, Веснушка, настоящий дипломат. Как хорошо у тебя получилось старуху уговорить.
0: Так ведь она вполне милой бабушкой оказалась. Только забыла, как ей хорошо с ее стариком было. А я просто напомнила. А все твой чай. Ну, плесни мне тоже, что ли.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама.
8: Слушаю.
9: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
9: Чудо-юдо сказки портит.
8: Это чудо-юдо, который из былин?
9: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
11: Лето продолжается. И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
7: Подробности на сайте robostancia.rf.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Книги можно попробовать на вкус! Испанский кондитер Жорди Рока приготовил пудинг со вкусом старой книги. Для этого мастер использовал способ, который применяют для создания духов. Он помогает извлечь аромат из лепестков цветов. Жорди смазал страницы специальным маслом, которое впитывает запахи, и оставил на ночь в закрытой емкости. На следующий день собрал и растворил масло в специальной жидкости, а потом нагрел ее. Жидкость испарилась, а запах книжных страниц остался. Его надо понюхать перед тем, как есть пудинг, украшенный клочками бумаги. Пользователи интернета оценили творческий подход кондитера и уже прозвали его Вилли Вонка в честь кондитера из сказки «Чарли и шоколадная фабрика».
2: А знаете ли вы, что...
0: Ученые изготовили йогурт по старинному рецепту с помощью муравьев. Оказывается, в деревнях Болгарии и Турции когда-то опускали пару красных лесных муравьев в теплое молоко. И к утру оно превращалось в йогурт. Исследователи проверили этот способ и выяснили, что он работает. На своих лапках муравьи переносят особые бактерии, которые сквашивают молоко, а еще добавляют в напиток капельку муравьиной кислоты. Из-за этого йогурт получается с терпким, травянистым вкусом, словно в него положили лесные травы. Специалисты просят не повторять этот эксперимент в домашних условиях. Лучше спросить у бабушки или мамы ее секретный рецепт какого-нибудь блюда и вместе его приготовить.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: В Норвегии можно купить продукты, используя язык древних римлян. Не прочь блеснуть своими знаниями хозяин одного из супермаркетов Норвегии. Его зовут Кристин Лике. Он установил в магазине терминал для оплаты товаров с разными языками. Среди них даже есть латинский. Его еще называют латынь. Это древний язык, на котором говорили римляне 2000 лет назад. Сегодня латынь используют только ученые. И то не в обычной речи, а чтобы придумывать названия для лекарств, растений и животных. Оказывается, мистер Лике – большой любитель истории. Когда-то изучал латынь. Вот и решил добавить ее на кассу оплаты. Ну почему бы и нет? Вдруг кто-то воспользуется. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Чайка.
1: Как сочинялись наши любимые песни.
2: Ох, Веснушка, ты что это такая довольная?
3: Эх, Кипятоша, мы вчера с родителями в парке аттракционов были. И я там на таких огромных качелях каталась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ох, прям дух захватывало, как в песне. Ну, подыграй.

0: Мурашки побежали, как представил этот полет. Хорошая песня, удивительная.
1: А ведь если бы не настойчивость одного талантливого человека, ее могло и не быть.
0: Ее могло бы не быть, если бы второй талантливый человек все же не согласился ее написать. А ведь поначалу-то отказывался.
1: Да-да, я знаю эту историю. Кипятош, а давай расскажем ее ребятам?
0: А давай.
2: Запивайка.
0: Песня «Крылатые качели» впервые прозвучала в трехсерийном фильме «Приключения электроника». Снял его режиссер Константин Бромберг в далеком 1979 году. Фильм, как и песня, сразу стали необыкновенно популярными.
1: Если кто не знает, это история о приключениях мальчика и робота. Сережа Сыроежкина и электроника. Причем они не знают о существовании друг друга. И похожи друг на друга, как две капли воды.
0: Но вернемся к песне. Музыку написал композитор Евгений Крылатов. Правда, режиссеру Константину Бромбергу пришлось долго его уговаривать. Давай, Веснушечка, я буду за композитора.
1: А я за режиссера.
2: Запивайка.
1: Евгений, я очень вас прошу, соглашайтесь, уговаривал композитора режиссер.
0: Извините, Константин, но я вынужден отказаться. Но не мое это, не мое. Я, Константин, такого не пишу. С раздражением продолжал отказываться Крылатов.
1: Какого такого? Режиссер не оставлял надежды уговорить композитора.
0: Такого? Ваш фильм про что? Про будущее? Роботы, электроника разная. Пиу-пиу. Звуки эти не настоящие, не живые. Я электронной музыкой не занимаюсь, горделиво сказал Крылатов. Я люблю мелодии сочинять, чтобы...
1: Чтобы они западали в сердца слушателей, так?
0: Так, успокоившись, ответил Крылатов.
1: Так и я об этом же! Расхохотался Бромберг. Не нужно мне никакой электронной музыки этой пиу-пиу! Пишите, как вы любите, чтобы мелодия взлетала и летела, как только вы и умеете.
0: Взлетала и летела. Ладно, согласен, сказал вдруг Евгений Крылатов и тут же помчался к своему другу, поэту Юрию Энтину.
1: Они работали вместе уже много лет. Это все их песни. «Лесной олень» из фильма «Ох уж это Настя», «Песенка о шпаге» из фильма «Достояние республики», «Кабы не было зимы» из мультика «Простоквашино» и многие другие.
0: Так, Веснушечка, давай, теперь ты будешь за Энтина, а я по-прежнему за Крылатова.
1: Согласна.
2: Вот как это могло бы быть.
0: Юра! Дружище, я пишу музыку для фильма про робота и мальчика. Мне нужны стихи. Наверняка у тебя есть что-то новенькое, свеженькое, что, может, подойдет к этой моей песне.
1: Женя, ты как всегда сваливаешься, как снег на голову, и требуешь что-нибудь свеженького и новенького, возмутился Юрий Энтин. Ну откуда? Стихи так не сочиняют. Надо сесть, подумать, настроиться как следует.
0: Как следует будешь в следующий раз сочинять. Сейчас некогда, Юра, сидеть и думать. Это вот что у тебя тут на столе? А ну-ка. И Крылатов схватил лежащие на столе листки бумаги.
1: Женя, Женя, не трогай. Это я стихи пишу для одного мультфильма. Но как-то они пока не очень получаются.

0: пытаются. Попытался отнять листки у крылатого Энтин.
1: Не очень? Да что ты в этом понимаешь? Засмеялся Крылатов, не отдавая листы. Тут даже все очень-очень. И он стал читать. Взмывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Юра, Юрочка! И это гениально! Это... Я это забираю. Это именно то, что надо.
0: Что надо? К кому надо? Не понимая, что происходит, спросил Энтин.
1: Песни надо. Мне надо. Мелодия взлетела и летит. Понимаешь? Крылатые качели. Это же образ детства. Веселого, легкого, летящего, беззаботного. А потом, я кто?
0: Кто?
1: Крылатов кто? А качели какие?
0: Крылатые.
1: Вот! Все сходится, Юра! Это же знак свыше!
0: Послушай, Жень, ну не могу! Я уже обещал! И к тому же мелодию к этим стихам уже сочинил другой композитор.
1: Другой? Ты меня, своего лучшего друга, хочешь променять на какого-то другой? Возмутился Крылатов.
0: Нет, но я просто...
1: Ах, вот ты, значит, как. Значит, тебе наша дружба это просто.
0: Женя, только не начинай.
1: Я ему посвятил лучшие годы своей жизни. Лучшие мелодии подарил его стихам. Воспел его, можно сказать, своим талантом. А ему, в смысле, тебе, значит, другой. Вот. Значит, как? Изображая гнев, стал кричать Крылатов.
0: Все, Жень, прекрати, перестань, ну, пожалуйста, забирай эти стихи и иди воспевай. Сдался, наконец, Юрий Энтин. Что было дальше?
1: А дальше вышел фильм, и в нем была эта песня.
0: Прошло уже более 40 лет, а «Крылатые качели» по-прежнему остаются одной из самых любимых песен, которую поют не только дети, но и взрослые.
2: Запевай-ка!
0: А теперь делаем звук погромче
1: и подпеваем всей семьей.
0: Музыка Евгения Крылатова.
1: Слова Юрия Энтина.
0: Песня «Крылатые качели»
1: исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: А знаете ли вы что?
3: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на Детском радио.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Максим, задержись на минуту. Это ведь последний урок у тебя.
2: Да, Мария Петровна. А что, у нас новое расследование?
1: Да, начальнику сказочной полиции Добрыня нужна помощь. В сказке «Гуси-лебеди» чрезвычайное происшествие.
2: А что случилось?
1: Связь со сказочным миром сегодня неважная. Кроме названия сказки ничего не было слышно. Давай сейчас же отправимся на место, там все узнаем.
2: Я готов.
1: Перемещаемся.
3: О, детективы, мое почтение. Хорошо, что прибыли.
2: Привет, Добрыня. Что у вас случилось?
1: Рассказывай.
3: Машенька пропала. У переправы через Молочную реку.
2: А следы?
3: Нашли следы Машеньки из сказки, как положено. Но больше никаких.
1: Вы хорошо смотрели?
3: Конечно, Марья Петровна.

0: Все вокруг проверили, нет следов. А тут еще гуси-лебеди пропали.
1: Как они умудрились? Обычно из-за них кто-то пропадает.
2: Надо с бабой-ягой пообщаться. В конце концов, гуси-лебеди из ее птичника.
0: Да я хотел с ней поговорить, Марья Петровна. Отказывается. Вот если детективы Хрума с ней поговорят, другое дело. Кстати, она сама сообщила о пропаже гусиков. Расстроилась.
1: Это понятно.
2: Добрыня, а ты знаешь, где пропавших гусей видели в последний раз?
0: Нет. Вот и хотел у бабы-яги спросить.
1: Наверное, нужно осмотреть двор вокруг избушки на курьих ножках.
0: Да, там есть домик для птиц, чтобы укрывались в непогоду. Ну, птичник этот.
1: Если их украли оттуда, преступник мог оставить следы.
2: Думаю, сначала следы надо поискать возле молочной реки.
0: Вообще-то да, баба-яга говорила, что птицы летели через реку, когда пропали.
2: Выходит, яга все видела?
0: Нет, Марья Петровна, просто у нее блюдечко такое есть. Посмотришь в него, и видно, что в хозяйстве делается. Ну, и вообще во всех сказках. По блюдечку она за ними наблюдала. Так вот, яга видела, как гуси-лебеди долетели до реки, и все, пропали. На этом берегу были, а на другом не появились.
1: А не могло их, ветром сдуть? Над водой ведь бывает ветрено.
2: Похоже, птицы исчезли из этой сказки. Иначе блюдечко показало бы их местоположение.
0: А что, если баба-яга сама их куда-то спрятала?
1: Для чего?
0: Ну, не знаю. Мало ли, какое коварство может прийти в ее сказочную голову.
2: Добрыня, не забывай, мы не можем никого обвинять просто потому, что он нам не нравится. In dubio pro reo.
0: Да-да, согласен.
1: Что?
0: Все сомнения в пользу обвиняемого. Мы всех считаем невиновными, пока не доказано обратное. Это, Максимка, латынь, древний язык. Тебе, как сыщику, неплохо бы его изучить.
2: А вот и молочная река.
0: Ай, кисельные берега, загляденье, объедение.
1: Только гуси-то пропали. Значит, на земле следы искать бесполезно.
2: Правильно, следы надо искать над землей.
0: Ну, я пока летать не научился.
1: Зато я научился лазать по деревьям.
2: Осторожней, Макс.
1: Я всегда осторожен. Ой.
0: Макс, держись, сейчас помогу.
1: Не надо, я уже залез.
0: Ну что там можно увидеть? Нет, нужен план получше. Может, дети что-то знают? Может, они хотели отомстить гусикам за похищение? Или родители Машеньки? Вот у них точно был мотив.
2: Ты прав, Добрыня, надо с ними поговорить. Но сначала осмотрим место преступления.
0: Марья Петровна, а чего мы с вами будем вдвоем под деревом стоять? Я могу в другом месте пригодиться.
2: Хорошо, иди, только будь внимателен на мосту. С речкой, похоже, что-то не то происходит.
0: Да ничего, разберемся.
2: Макс, как ты там, нашел что-нибудь?
1: Да, Мария Петровна, здесь перо. Скорее всего, гусей и лебедей. И еще что-то.
2: Что?
1: Трудно объяснить. Вы должны посмотреть. Сейчас сфотографирую. А вот и я. А вот перо. Лежало на ветке.
2: Да, похоже, это перо одной из птичек, которых мы ищем. Что еще ты хотел показать?
1: Вот, смотрите. Вид на речку сверху.
2: Другого берега совершенно не видно.
1: Да, как будто туманом все закрыто.
2: Странно, если с этого берега смотреть, противоположный берег виден очень хорошо.
1: Да.
2: Послушай, Максим, как далеко ты можешь кинуть камень?
1: Точно не знаю, через забор перекидывал.
2: Вот что, попробуй кинуть камень на тот берег реки.
1: Зачем?
2: Так надо.
1: Сейчас, вот этот должен хорошо лететь. И раз. Ой, а куда он делся?
2: Хороший вопрос, но ответа пока нет. А блинчики умеешь делать?
1: Естественно, только камень плоский нужен.
2: На, держи, этот должен подойти.
1: Сейчас я его...
2: Еще интересней.
1: Что?
2: Камень исчез ровно на середине реки.
1: Но не утонул, он...
2: Он исчез.
1: Как это?
2: Подумаем. Если его нет здесь, значит, он есть где-то в другом месте. Надо сказать Добрыне, что... О, нет.
1: Что, Мария Петровна?
2: Добрыня пошел на ту сторону. Он хотел поговорить с Машенькой и Ваней из сказки «Гуси-лебеди» и их родителями.
1: На ту сторону, то есть...
2: Минуту.
1: Вы Добрыне звоните?
2: Да, но он не берет трубку.
1: Ой, Марья Петровна, вы думаете, он пропал? Как камень? Исчез совсем? И что же теперь делать?
2: Прежде всего, успокоиться. Если его нет в этой сказке, значит, он в другом месте.

0: месте. Идем, осмотрим мост.
1: Это опасно?
0: Опасно, конечно, но необходимо.
1: Понял, хорошо. Марья Петровна, мне кажется, когда мы были в этой сказке в прошлый раз, мост был другим.
0: Похоже, кто-то над ним поколдовал. Переправа через Молочную реку стала чем-то вроде портала, пока не ясно, кто его устроил и куда он ведет.
1: Марья Петровна, вы Бабу-Ягу заметили?
0: Да, она уже давно наблюдает за нами.
1: А почему не подходит? Боится?
0: Скорее всего, просто присматривается. Здравствуйте, уважаемая Баба-Яга.
2: Ага. И вам не хворать, яхонтовы мои. Как это слово запамятовала? Расследование по гусикам моим продвигается помаленьку?
0: Продвигается, бабушка.
2: А, да уж вижу, прохаживаетесь, свежим воздухом дышите. Ну, дышите, дышите. А Добрынюшка-то, начальник наш, иди. Чего это не видать-то его?
1: Да занят он сейчас, бабушка.
2: А, ну да, ну да, ну конечно, ну занят, занят. Ой, только сдается мне, что богатыря-то вашего уже не вернуть, изумрудный. Сгинул он, видать, вместе с птичками моими.
0: Скажите, бабушка, что вам известно о портале на переправе через Молочную реку?
2: Чего? Не слышу, чего это, портал? Не слышу, туговато. На ухо-то, годков-то мне почитай. Ой!
0: Годков вам, конечно, немало, бабушка. Только сейчас вы все слышали.
2: Чего это, барышня? В чем, скажи, виновна-то я, а? Чего это я слышала-то, а?
1: Бабушка, вы знаете, как пропали гуси-лебеди и где они сейчас?
2: Ой, ну вот посмотрите на них, а? Да откуда же мне знать-то?
0: Ведь вы сами их туда отправили.
2: Так, ну все, до свиданницы. До свиданницы, бесценные мои, драгоценные мои. С вами хорошо, а дома лучше. Так, а где же она там? Метелка моя! Вот она, вот, ко мне. Коль найдете птичек моих, отблагодарю. Мало не покажется. Прощавайте, рубиновые.
1: Бабушка, Яга, простите, не знаю вашего отчества. Эх, улетела. Мария Петровна, почему вы ее отпустили?
0: Потому что она знает немногим больше нас.
1: Но ведь это она загнала Добрыню в ловушку. Из-за нее все мы могли оказаться неизвестно где.
0: В свое время Баба-Яга будет наказана. Только портал делала не она.
1: Откуда вы знаете?
0: Сам подумай, Макс. Баба-Яга в быту и в работе пользуется весьма примитивными устройствами. Метла, ступа, блюдечко, колдовские зелья и тому подобное. Где уж ей порталы создавать? Если бы ей потребовалось дать, к примеру, сказочное объявление, она, скорее всего, развесила бы везде мятые листочки со своими каракулями или на коре дерева его нацарапала бы.
1: Да, с интернет-технологиями бабушка, скорее всего, не дружит. Ну и что?
0: Вот, посмотри, это сказочная социальная сеть «Жили-были». Послушай.
3: Бесплатное посещение страны счастья и развлечений. Все удовольствия включены без ограничений. Мгновенное перемещение, сказочное ощущение.
1: Да, переход через мост над Молочной рекой. Картинка заманчивая.
0: Вот именно. Видишь, сколько здесь следов?
1: Ого! Но ведь утром следов не было.
0: Добрыня, видимо, прошел по мосту с другой стороны.
1: Перешел по мосту, но не исчез.
0: Очевидно, портал работает только в одну сторону. Интересно, кто автор рекламы?
1: Получается, этот кто-то заманивает персонажей разных сказок, чтобы они перешли мост и... А зачем это делать, кстати? И как мы узнаем, кто он?
0: К счастью, у нас есть очень неплохой специалист по рекламе, Василиса Премудрая.
1: Вы отправите ей рекламу, и она по стилю сможет понять, кто ее сделал?
0: Уже отправила. А мы с тобой пока проверим страну счастья и благоденствия.
1: Какую страну?
0: Есть такая страна в сказках.
1: А в какой сказке?
0: В нескольких. В сказке «Пиноккио», например, есть похожая.
1: Точно! Пиноккио там был. Только оказалось, что страна не такая уж счастливая.
0: Французские средневековые сказки тоже иногда описывают такие прекрасные волшебные места. Сказок много. Нам лучше разделиться.
1: Я отправляюсь в сказку Карла Коллоди «Пиноккио». Можно?
0: Только осторожно. Будут вопросы? Звони.
1: Хорошо. Так, в сказку-то я переместился, А где искать страну развлечений?

0: пещине, в которой отдыхал Пиноккио. В этой стране живут дети, которые не хотят учиться. Они предпочитают развлекаться и отдыхать. Эх, неплохо бы немного там побыть. Только задерживаться не стоит. Ведь через 5 месяцев жизни в стране развлечений у Пиноккио выросли ослиные уши. Странно. В этой сказке раньше было шумно, как в центре итальянского города. А сейчас пусто. Сообщение. От кого, интересно? Абонент Добрыня снова в сети. Надо ему позвонить.
1: Алло.
0: Добрыня, привет.
1: Привет, Макс.
0: Ты вернулся? А мы звоним тебе, звоним, а ты все время недоступен. Марья Петровна сказала, он где-то есть. Ты где был-то?
1: Ну, вообще-то я еще там. Понимаешь, у меня просто телефон выключен был. А тут я вспомнил про него и включил. Ох, Максимка, я тебе такое расскажу.
0: Вообще-то я уже много всего в сказках видел.
1: Нет, ты послушай. Пришел я в ту желанную сторонушку, да и рот разинул. Вижу, у дерева на ветке, на тонкой шелковинке, висит дом каменный, да каменный собор. Думаю, вот так диковинка.
0: Как это на шелковинке висит?
1: Погоди, а мимо меня бежит человек, да так шибко, что за ним и рысаку не угнаться. Только хотел было я подивиться. Вижу, человек отточил меч и пробует. Мост одним махом перерубает.
0: Мост? Это тот, по которому ты пришел?
1: А вот осел бежит. Нос у него серебряный, а сам он гонится по горячему следу за 2 зайцами разом. Добежал до липы развесистой. Видит, что на ней горячие оладьи растут. И давай их уплетать. Хотел я за них приняться, да вижу, мимо меня тощая да старая коза идет. 100 пудов сала под шкурой несет, да 60 пудов соли в придачу. Да и это не все. Еще вот что послушай. Иду, вижу, мед ручьем из долины в гору бежит. Садись да и кушай, да.
0: Погоди, Добрыня, мед ручьем течет? Это же вроде молочной реки, только медовая?
1: Ну да.
0: Что это за страна такая?
1: Сторонушка мудреная. Там видел я, как 2 вороны лужайку косили, а 2 комара мост рубили, а 2 голубя волка клевали, а 2 ребеночка козу вверх вместо мячика бросали, а 2 лягушки рожь молотили. Видел я там, как 2 мышки на колокольне звонили, а 2 кошки в лукошке медвежью берлогу варили. Много я еще там чудного видел. И зверей, и птиц, и чудищ всяких.
0: Каких таких чудищ, Добрыня?
1: А таких, что мало не покажется. У 1 6 голов, у 2 9, а у 3 аж 12.
0: Жуть какая!
1: Вот и я о том.
0: И ты все еще там?
1: Ну да, мост-то сломан. Да тут очень даже неплохо, если подумать. Мне нравится. Я, кстати, уже со многими местными жителями поговорил.
0: С какими?
1: Да тут ребята из «Гусей-лебедей», и сами птички, и Пиноккио, и Питер Пен, еще Элли, герои из «Нарнии» и Алиса, да мало ли.
0: А как они все там оказались?
1: Очень просто. Увидели рекламу и пришли. Ой, все, Максимка, мне пора, тут шоу скоро начинается. Слушай, вы с Марьей Петровной тоже сюда приходите, тут весело.
0: Да, ничего себе весело. Интересно было бы в этой стране сказочной побывать. Тем более, что здесь все равно никого не осталось. Ой, Мария Петровна звонит. Алло.
2: Макс, ты говорил с Добрыней?
0: Говорил. А как вы догадались?
2: Интуиция. И где он?
0: В какой-то странной стране. Там все какое-то неправильное.
2: Что это значит?
0: Ну, он сказал, что там мед в гору течет ручьем.
2: Так, понятно.
0: А еще там осел с серебряным носом за 2 зайцами бежал. Оладьи на липе растут. Да много чего.
2: Макс, это сказка братьев Гримм о небывалой стране.
0: Ой, а я не читал. Знаете, там еще куча персонажей из других сказок.
2: Да, я уже в 3 сказках была, нигде никого. Вероятно, кто-то сманивает сказочных персонажей в сказку о небывалой стране. Вопрос для чего? Больше Добрыня ничего тебе не говорил?
0: Да он много всего наговорил. Про улитку, про льва, про мышек.
2: А еще?
0: Еще про чудищ каких-то с кучей голов.
2: А вот это что-то новенькое. Из какой сказки они прибыли?
0: Он не сказал.
2: Сколько голов у них было, запомнил?
0: 6, 9 и 12.
2: Такие чудища могли появиться из нескольких сказок. Все нужно проверять.
0: А еще Добрыня сказал, что у них там намечается что-то интересное. Правда, не сказал, что. Звал нас с вами.
2: Не нравится мне это.
0: Почему? Может, это праздник, как

0: Какой-нибудь.
1: Смотря для кого. Перемещайся к мосту через молочную реку. Только на ту сторону не переходи. Это может быть опасно. А я пока свяжусь с Василисой. Узнаю, что там у нее. До встречи.
0: Перемещаюсь в сказку «Гуси-лебеди». Эх, угораздило же меня не на ту сторону реки переместиться. Прямо в пустую деревеньку попал. Наверное, все ушли отсюда в небывалую страну. Вот и речка молочная. Мария Петровна говорила, что портал работает только в одну сторону. Значит, я могу перейти мост. Ничего страшного. Главное, не возвращаться по нему, когда пойду в обратную сторону. Вот, перешел. Жарковато. Присяду вот здесь, на травке. Ой, бабочка летит. Красивая какая. Стой, бабочка. Только не лети на ту сторону. Погоди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
2: Ты чего кричишь?
0: Помогите.
2: Макс, ты здоров?
0: Ой, где это я? Что происходит?
2: Ну, в общем, я пытался тебе это описать по телефону, но...
0: Я побежал за бабочкой и...
2: Перешел мост, я понял. Теперь ты тоже тут застрял. Да, видишь ли, это очень непростая штука. Если ты опять перейдешь мост, то попадешь на другую сторону Медового ручья. Но в сказку «Гуси-лебеди» не вернешься.
0: Да, я знаю. Портал работает в одну сторону.
2: Ага, можно перейти сюда, а отсюда не получится. Но ты не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Да к тому же, зачем пропускать развлечение?
0: Ах да, развлечение! А ты узнал, что за шоу готовится?
2: Вроде какое-то соревнование или состязание. Должно быть интересно. Участвовать могут все. Я уже записался.
0: Как это? Но ты же сам не знаешь, куда записался.
2: Ну и что? Чудак ты, Максимка. Так даже интереснее. О, слышишь? Кажется, начинается. Пойдем.
0: Добрыня, мне надо Марии Петровне сказать, что я тут. Ой, она сама уже звонит.
2: Ладно, ты поговори, а я пойду. Места пока займу.
0: Хорошо. Да, Мария Петровна.
1: Максим, ты перешел мост?
0: Я хотел бабочку рассмотреть. Теперь это не важно. Марья Петровна, тут начинается какое-то соревнование или что-то такое. Мы пока не знаем. Добрыня будет участвовать.
1: Будьте осторожны. Три змея, о которых говорил Добрыня, появились из сказки «Калинов мост». Сомневаюсь, чтобы они заманивали всех в небывалую страну с добрыми намерениями. Скоро буду.
0: Хорошо, Мария Петровна. Ой, начинается.
2: Макс! Эй, Макс!
0: Добрыня, я уже иду.
2: Скорее сюда, я тебе место занял.
0: Спасибо. Ой, это оно? Чудо-юдо?
2: Ага, это еще самый маленький из них.
0: Мария Петровна сказала, они прибыли из сказки «Калинов мост». Надо с ними быть осторожнее.
3: Мы начинаем. Наша уникальная, наша умопомрачительная, ха-ха, добро пожаловать на дракон-шоу.
4: Ага, добро пожаловать на наше шоу. Спасибо, спасибо. Начнем соревнование. Мы тут с братишками поспорили, кто из нас сильнее, умнее да быстрее окажется. Кто одолеет больше сказочных молодцов? А вот сейчас узнаем. Ну, кто смелый, выходи, не боись. Ха-ха-ха.
2: Я не понял. Он хочет, чтобы мы с ним сражались?
0: Да, с ним и с его братьями. Прямо бои гладиаторов какие-то.
2: Думаешь? Вообще-то похоже на то, что в книжках пишут. Были такие войны в Древнем Риме. Они сражались друг с другом, а зрители смотрели на это. Да. Но тут кругом не войны, а герои сказок. Львы, орлы, гномы, короли, принцы, принцессы.
3: Ну, кто первый? Не бойся, выходи. Вам всем это предстоит. Пути назад у вас нет, дорогие мои. Эх, не родился, видно, среди вас богатырь. А ежели и родился, то на бой не сгодился.
4: Ну нет для меня на всем свете противника.
0: То есть всем этим сказочным персонажам предстоит сражаться с ужасными змеями? Хорошенькое развлечение они придумали.
3: Ага, что я слышу? Ты хочешь сразиться, мой мальчик? Прошу, восторгу публики!
2: Сиди, Макс.

0: Я выйду. Я сражусь с ними.
1: Нет, Добрыня, один против троих. Сожрут, я с тобой.
2: Ха-ха, как это трогательно. Они друзья. Что ж, выходите вдвоем. Только я уж позову братишку. Братишечка, выходи.
0: Ух ты.
1: Ого, мамочки, сколько же у него голов.
3: Приветик. Ну что же вы встали? Берите мечи. С безоружными сражаться смех один.
4: Я Добрыня, начальник сказочной полиции. Сдавайтесь по добру, по здорову.
1: А я Макс из детективного агентства Хрум.
2: Ха-ха-ха.
3: Ой, не могу. Ха-ха-ха. Ой, сейчас лопну от смеха.
4: Эх, была не была. Нам со змеями сражаться не привыкать. Ну, держитесь, голубчики.
1: Ну уж нет. Так просто нас не возьмешь. Ух, зверюги.
4: Ах ты, чудище поганое. Не поймавши белого лебедя кушаешь. Не сразившись с добрым молодцем, победой похваляешься, а?

0: Стоп, стоп! Представление окончено.
1: Ой, Мария Петровна!
0: Сдавайтесь, змеи, вы окружены.
2: Максимка, помощь подоспела. Да тут все наши ребята из отделения сказочной полиции.
3: Да, и богатыри сказочные, и витязи.
4: Ну, это не по-нашему.
5: Да мы...
6: Ой, лучше я в свою сказку вернусь.
5: Ну, что-то это нечестно.
0: Ах, нечестно. А заманивать сказочных персонажей в другую сказку, да еще заставлять драться для развлечения. Честно, по-вашему?
5: Братцы, чего-то многовато их.
6: Так, все, сдаемся, братишки.
5: Не, это не шутки.
2: Отлично. Змеи, шестиголовый, девятиголовый и ты, двенадцатиголовый. Вы арестованы за похищение героев сказок, за нападение и разбой.
0: Их нужно запереть и очень хорошо охранять, особенно старшего.
2: Естественно, запрем, чтоб другим неповадно было.
0: Значит, дело можно считать закрытым.
1: А что же будет с теми, кто здесь заперт?
0: Я уже расколдовала портал. Теперь все персонажи могут вернуться в свои сказки. А гуси-лебеди к бабе-яге.
2: Вы появились вовремя. Спасибо вам, Марья Петровна.
0: Не за что.
2: До встречи, детективы.
1: До новых расследований.
0: На этот раз преступник получил то, что хотел.
1: Получил по заслугам, вы хотели сказать? Разве это то, чего он хотел?
0: Конечно.
1: Подраться?
0: Ему нужно было обратить на себя внимание.
1: Ну да, и они ведь конкурс устроили.
0: Не конкурс, а настоящее побоище. Змеи хотели показать свою силу, напугать других героев сказок, но в первую очередь хотели напомнить о себе.
1: А почему змеи выбрали сказку «Братьев Гримм»? Могли бы к себе заманивать. Проще же.
0: Они воспользовались давней мечтой многих сказочных персонажей о легендарной стране счастья и благоденствия. Наша молочная река – отголосок этой легенды.
1: Но это же ловушка.
0: Конечно, ловушка.
1: Хорошо, что никто не пострадал.
0: Надеюсь, эта история заставит сказочных злодеев вести себя прилично. Хотя бы некоторое время.
7: Хрум или сказочный детектив.

0: Детское радио. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+.»
0: Детское радио.
1: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Проведи лето активно. 7 августа детский забег «Star Kids» на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Птицы могут петь одну и ту же песню тысячи лет! Американские биологи нашли самую старую песню в мире. Ее исполняют восточноафриканские солнечные птицы. Они поют одну и ту же мелодию миллион лет. Такое постоянство связано с тем, что в жизни этих пернатых ничего не меняется. Например, условия обитания. Они живут в труднодоступных горных лесах и не видят сородичей. Так что поют только то, что умеют. Ведь даже подслушать новинки не у кого.
1: А знаете ли вы, что...
2: Есть птицы, которые умеют волноваться. Ученые утверждают, курицы способны испытывать настоящие человеческие эмоции. Например, сопереживать и сострадать. Это удалось выяснить в ходе эксперимента. Курочек-мам и их цыплят разделили прозрачной перегородкой. Взрослым птицам дали много корма и воды. А птенцов начали обдувать холодным воздухом. Малютки очень испугались, бегали и громко кричали. А их мамы-курицы так распереживались, что даже перестали обращать внимание на еду. Птицы изо всех сил пытались попасть к своим детям, чтобы защитить их. Ученые уверены, курицы не только в беде помочь могут. Они также чувствуют скуку, разочарование и радость.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Погреться на юге могут все птицы. На долгих перелетах весной и осенью птичья стая передвигается клином, то есть треугольником. Ученые выяснили, что полет клином лучше всего подходит для дальних путешествий. Все члены стаи видят, куда надо лететь. Сразу замечают хищника и пользуются силой крыльев своего вожака. Он, как правило, самый мощный в стае и, работая крыльями, создает восходящий поток воздуха. Он передается по цепочке птицам, летящим позади. И им проще держаться в воздухе. Вот почему не слишком сильным достается место в хвосте. Там лететь легче всего. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: аж книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! А также их родители, бабушки и дедушки. С вами снова я, книжный червячок. Вот уже и последний летний месяц вступил в свои права. Надеюсь, каникулы проходят на отлично. Вы многому научились, многое узнали, а читать случайно не разучились? Уверен, что нет. Ведь вокруг так много интересных книг. Да и на моей книжной полке их тоже немало. Самых разных. Про путешествия и приключения, про тайны и расследования, про природу и про космос. И, конечно, про сказки.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Признаться, люблю я эти волшебные истории. К тому же, они всегда с хорошим концом. Какие бы ужасные препятствия не приходилось преодолевать героям, какие бы опасности их не подстерегали, но в конце всегда все разрешается благополучно. Вот и девочке Соне Андреевой из книжки Светланы Кузнецовой «Лавка снов» пришлось пережить немало удивительных и даже опасных приключений, прежде чем она, наконец, осуществила свою самую заветную мечту. А было это очень и очень непросто. Дело в том, что Соня очень любила музыку с самого раннего детства. Сначала просто пела все подряд, а потом постепенно начала сочинять песни и стихи. И у нее здорово получалось. Ее очень поддерживали все ее друзья и одноклассники. Но потом так случилось, что их семья переехала в другой район города. Соня пошла в другую школу, и вот тут-то начались.

0: проблемы. Ну никак не удавалось ей подружиться с ребятами. А еще вредная отличница Лера все время задирала ее и без конца напоминала о неудачном Сонином выступлении, которое случилось 1 сентября. Но что самое плохое, родители тоже не очень-то верили в Сонин талант. Мама даже говорила, что вполне можно прожить и без пения. Есть же, наконец, много других прекрасных занятий. Танцы, рисование, спорт. Но Соня хотела только одного – петь. И вот однажды она совершенно неожиданно для себя попала в удивительное место – волшебную лавку снов.
1: Она оказалась перед прилавком магазина. За массивным кассовым аппаратом стояла девушка в строгих очках. Полки позади прилавка были заставлены разноцветными коробочками, вокруг которых летали светлячки. Возле прилавка ходили мальчики и девочки, одетые в пижамы и тапочки. Соня оглядела себя. Она сама оказалась в пижаме, в которой уснула. «Вот чудеса!» «Странно. Где это я?» Соня осмотрелась по сторонам. С потолка свисали ночники и светильники всех видов. Плетеные из ивовых прутьев в форме полукруга, стеклянные в форме шаров и звезд, металлические и глиняные с резными узорами в форме квадратов и овалов, обыкновенные лампочки на длинных шнурах, светильники с разноцветными стеклышками и множество других. И все они мирно соседствовали, создавая теплый и обволакивающий свет. А с центра потолка свисал гигантский ловец снов из макраме и со светящимся шаром внутри. Шар переливался голубовато-малиновым светом. Вдоль стен лежали подушки, и среди них плюшевый мишка размером с Сонин шкаф. «Как тут красиво!» — подумала Соня.
2: «Проходи, не занимай очередь, если тебе не нужен сон!» — сказал мальчик с маленьким плюшевым мишкой в руках.
3: «Сон?»
1: Соня открыла рот от удивления. «Девочка, что тебе?» Кассир смотрела на нее поверх очков.
2: «Тебе уже выделили сон на сегодня?»
3: «Мне,
1: Соня задумчиво посмотрела вверх.
2: «Так, очередь не задерживай. Мне следующий сон подавать», — кассирша нахмурилась. «Проходи в свою комнату снов».
3: «Если будет такой же сон, как вчера, я отказываюсь засыпать», — выпалила Соня.
2: «У тебя есть сновики?»
3: «Нет».
2: «Тогда следующий. Я никуда не уйду и буду стоять здесь хоть всю ночь!»
1: Неожиданно для самой себя Соня заупрямилась.
4: «Как это не уйдешь?»
1: Очки кассирши прыгнули выше бровей.
3: «Так!»
1: — Соня топнула ногой.
3: «Тс-тс! Иди сюда!»
1: Услышала она громкий шепот. Девочка посмотрела по сторонам и никого не увидела. Тут ее кто-то тронул за ногу, и Соня аж подпрыгнула на месте. Из-под прилавка показалась голова мальчика с карамельными кудрями.
3: «Полезай сюда!»
0: Вот так Соня познакомилась со своим новым другом. Его звали Лука. Он хорошо ориентировался в лавке снов и многое рассказал Соне и о снах, и о том, что, оказывается, в лавке снов за монетки сноврики можно купить любой сон. Сон приключения, сон воспоминания, сон мечту. А Соня призналась, ее мечта — петь на сцене. Но ей часто снится один и тот же страшный сон. Стоит ей выйти на сцену, как ее начинает преследовать огромный чудовищный паук. Она цепенеет от страха, голос пропадает, и песня обрывается. Лука решил помочь девочке, а для этого нужно набраться храбрости, вернуться в тот страшный сон и победить паука. К тому же, удивительным образом, события в стране сновидений переплетались с теми, что происходили наяву. И оттого, удастся ли Соне победить страшного паука из ее сна, напрямую зависела ее победа в городском вокальном конкурсе. Не буду раскрывать всех подробностей, скажу лишь, что Соня оказалась храброй, доброй и умной девочкой. И эти качества ей очень помогли. А что случилось с ней и ее друзьями наяву и во сне, об этом очень подробно и увлекательно.

0: А у вас бывают особые летние сны? А может быть, ваши сны волшебные и что-то вам подсказывают? Поговорим об этом в следующий раз. А пока побегу к ребятам. У нас велопробег начинается. До встречи, ваш неутомимый книжный червячок.
1: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный
1: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
0: Ноль плюс.

Ярко светило солнце. По небу медленно проплывали белые пушистые облака. Солнечные зайчики вместе с лесными весело резвились на опушке, прыгали и играли в догонялки. В пышных зеленых кронах деревьев прятались от солнца птицы, напевая разные песенки. Большая серая уточка вела своих утят к реке. Как можно не искупаться в такой погожий денек? Тем более, что речка так заманчиво журчала и прямо-таки манила всех лесных обитателей своей прохладой. Лягушатые водомерки плавали наперегонки. Точнее, плавали-то только лягушата. А водомерки просто бегали по речной глади на своих тоненьких ножках. Маленькие головастики с интересом наблюдали за ними из тины. Разноцветные рыбки стеснительно выглядывали из-под листиков кувшинок. Вдоль берега, по зеленой мягкой траве, шла забавная парочка. Нам с вами давно знакомая. Это были медвежонок и маленькая рыжая белочка. Им было совсем не до купания в речке, потому что они, как обычно, спешили в гости к своему другу, ученому дядюшке Филину.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Медвежонок, смотри, какая большая шишка.
3: Где?
2: Да вон, в траве под елью валяется.
3: Да разве большая? Вот у моей берлоги ель растет. Вот на ней шишки, так шишки, самые большие. А это так себе, ничего особенного.
2: А вот и не самые большие. Это ты, медвежонок, кедровые шишки не видел просто. Вот они, всем шишкам шишки.
3: А ты откуда знаешь, Белка? У нас тут кедры не растут, сочиняешь.
2: Ничего подобного, вовсе я не сочиняю. Нам двоюродные белки посылку прислали. А в ней шишки сибирские, кедровые, здоровенные. Ни с какой елью твоей не сравнятся. А какие в них вкусные орешки.
3: А что ж ты меня не угостил тогда?
2: Да они просто кончились быстро.
3: Да? А сами шишки где?
2: А мама Белка из них суп сварила.
3: Да сочиняешь, Белка, суп из шишек?
2: Да, а кедровые шишки самые большие. Не веришь? Можешь у дядюшки Филина спросить.
3: Обязательно спрошу. Да я и без дядюшки Филина точно знаю, что где-то растет шишка больше твоей кедровой. Вот увидишь.
2: Ах так? Я точно знаю, что где-то растет шишка больше твоей шишки. Даже больше моей шишки кедровой. Вот так.
3: Белка, ты куда?
2: Я за шишкой!
3: Некогда, Белка, некогда. Дядюшка Филин нас давно уж заждался. Оладушек напек, метку купил, вареница. Пойдем же, еще животное невиданное искать.
2: Ну сейчас, сейчас, медвежонок. Ну посмотри, какая красивая шишка.
3: Красивая, красивая, ладно.
4: И медвежонок с Белочкой дружно зашагали дальше по узенькой тропинке в самую гущу волшебного зеленого леса, туда, где растут высокие дубы. Ведь именно там, в старом-старом дубе, в огромном то ли пятиэтажном, то ли десятиэтажном дупле, располагалась секретная лаборатория дядюшки Филина.
2: Дядюшка Филин!
3: Мы пришли!
5: Ну, здравствуйте, ребятишки! Что это у вас такое в лапах?
2: Шишки! Самые большие.
3: А вот не самые.
2: Дядюшка Филин, ну скажите медвежонку, что кедровые шишки самые большие. А вот эта шишка просто очень на нее похожа.
5: Хорошие шишки, большие. Положите на полочку вон туда и слушайте. Самые большие шишки у сосны. Но не у простой, а
3: ну
5: у...
3: Ну что, Белка, слышала?
2: У сосны, медвежонок, у сосны, не у ели. А ты сказал, что у ели рядом с твоей берлогой.
3: Я ошибся, я имел в виду сосну.
5: Вы не дослушали, зверят. Сосна — это не простая, а сахарная.
2: Сахарная?
3: Ох, такую бы шишку я и сам погрызть не отказался бы.
2: Это что же она, из сахара сделана?
5: Ну, конечно, нет. Это просто такое название. Еще ее зовут сосной Ламберта в честь английского ученого-ботаника, который ее миру и открыл.
3: Ну вот, а я надеялся, что сахарная настоящая.
2: Где же растет эта сосна, Ламберт?
5: А растет она в горах на западе Северной Америки.
3: Ну и какого же она размера, это ваша самая большая сахарная шишка?
5: Не поверишь, медвежонок, целых 60 сантиметров в длину.
3: Ого, Белка, так это же она больше тебя.
2: Вот это да!
3: Какая же должна быть огромная эта сосна?
5: 80 метров в высоту. Это как здание в 26 этажей. Кстати, шишковеды, вы хоть сосновые шишки от еловых отличить сможете?
2: Ну, конечно, сможем. У ели шишки мягкие, зеленоватые, узенькие и вытянутые.
3: А у сосны кругленькие, жесткие, с коричневыми твердыми чешуйками.
5: Медвежонок, Белочка, я, кажется, придумал. Куда мы сегодня с вами отправимся?
3: За сахарными шишками?
5: Ну, не совсем. Я вас хочу познакомить с одним очень любопытным зверьком. Он вам точно понравится.

0: что, тоже любит шишки собирать?
1: Сейчас все узнаете. Кибермозг, просыпайся. Мы отправляемся на поиски панголина. Выключаю режим сна. Кибермозг, за работу.
2: Кто?

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Дядюшка Филин нажал заветную кнопочку на панели, и огромная машина по имени Кибермозг II, занимавшая добрую половину секретной лаборатории, стала медленно просыпаться.
3: Приветствую вас, мудрый Филин. Здравствуйте, медвежонок и белочка.
2: Яркий свет от экрана кибермозга озарил всю лабораторию.
4: Здравствуй, чудо-компьютер.
5: Здрасте.
6: Ну что, кибермозг, ты готов отыскать для нас невиданную зверушку?
3: Всегда готов.
6: Сегодня мы хотим посмотреть на панголина.
3: Запрос принят. Выполняется поиск. Панголин найден. Панголин найден. Юго-Восточная Азия. Координаты установлены. Запускаю режим телепортации. Пункт назначения – Индонезия.
2: Кнопочки на панели управления кибермозгом замигали яркими огоньками. По экрану пошла рябь, мутные волны, стекло стало медленно растворяться, и вот уже через мгновение под ногами медвежонка и белочки появилась мягкая травка. Вместо высоких стеллажей с энциклопедиями возникли огромные раскидистые папоротники. Перед нашими путешественниками вырос стеной вечно зеленый индонезийский лес.
5: Ух ты!
4: Вот это да!
2: Справа как-то странно зашевелился папоротник. И вдруг на поляну выбежало на двух коротких толстых ножках непонятное буро-коричневое существо с длинным, как у кенгуру, хвостом и маленькими ручками, но с внушительного размера когтями. Животное не издавало никаких звуков, только потрескивали, потираясь друг о друга, темные жесткие чешуйки, которыми было покрыто все его тело.
5: Ой, мамочки, кто это?
4: Я что, сплю? Это же гигантская живая шишка на двух ногах.
6: О-о-о, тише, тише, не спугните нашего нового друга. Это и есть панголин собственной персоной, так что прошу любить и не жаловаться.
4: Дядюшка Филин, а эти панголины что, вместе с шишками на деревьях растут?
6: Нет, белочка, панголин – это животное, такое же млекопитающее, как и вы с медвежонком. Только вот что удивительно, из отряда ящеров.
5: Ящер? А почему же он в костюме шишки ходит? Это такая маскировка, он его сам сделал?
6: Нет, медвежонок, таким панголина создала сама природа. Это не костюм. Эти чешуйки по всему телу совсем не деревянные, а роговые, то есть почти как панцирь у черепахи. Они помогают ему выживать в дикой природе.
4: С такими доспехами он, наверное, непобедимый боец.
6: Панголин – миролюбивое создание и очень медлительное. А битвы его и вовсе не интересуют. С малайского языка панголин переводится как «сворачивающийся в шар», потому что когда на него нападает хищник, тигр, например, панголин быстренько сворачивается клубочком, прижимая крепко-накрепко лапы, хвост и голову к шерстяному пузику, на котором чешуйки не растут, и тут же становится неуязвимым, защищенным со всех сторон.
4: Ой, так еще ежики делают, когда пугаются.
6: Точно. В итоге голодный тигр долго может играться с бронированным шариком-панголином, но потом, увы, разочарованно отступает. Ведь развернуть такой клубок острых, жестких чешуек порой даже мощным хищником бывает не под силу.
4: А что же, панголин не укусит тигра разок-другой?
6: Он бы, может, и укусил,

0: Да только зубы далековато расположены.
1: И это еще как?
0: Они у него находятся не во рту, как у вас, а в желудке. Чтобы что-то укусить, панголину надо это что-то сначала проглотить.
1: Что? Такое разве бывает?
0: Конечно, медвежонок бывает, и еще и не такое.
2: Так, не понимаю, а что же он ест, этот панголин?
0: Его любимое лакомство – муравьи и термиты. В маленьком узком беззубом рту помещается липкий язык длиной в целых 30 сантиметров. Передними лапами с мощными когтями разрывает он муравейники и просовывает внутрь свой липкий язычок, собирая муравьишек. Проглатывает их сначала, а уже после пережевывает в желудке, в стенках которого располагаются его необычные зубы, пластины. Иногда заглатывает он и мелкие камушки. Это чтобы лучше свою пищу измельчить в животе с их помощью и побыстрее переварить.
1: Вот это да! И зубы в желудке, и камни глотает.
2: Ну и зверь! Самый странный из всех, что мы встречали. Царь Шишка.
0: Ладно уж, странный. Панголин как панголин. Вы просто мало еще повидали зверята.
3: А наш панголин тем временем, не обращая ровным счетом никакого внимания на пристально наблюдающих за ним непрошенных гостей, деловито расхаживал по полянке туда-сюда на задних лапах, волоча за собой свой огромный хвост и очень смешно сложив на груди короткие передние лапки. Так, словно в этот самый момент он пытался принять какое-то очень важное решение. Потом вдруг с разбегу он завалился на разрытый неподалеку муравейник со следами своей недавней трапезы, поднял вверх свои чешуйки и стал смешно валяться и кувыркаться в муравейнике.
2: Дядюшка Филин, а что это он делает?
1: Ой, похоже, что у него спина зачесалась.
0: Ни за что не догадаетесь. Вот так панголин принимает душ.
2: Душ?
0: Именно, душ из муравьев. Муравейники и термитники для панголина не только источник пищи. С их помощью панголины очищаются от паразитов. Плотненько пообедав, панголин обычно садится возле разрушенного муравейника, поднимает вот так, как сейчас, свои чешуйки и ждет, когда разозленные муравьишки заползут на него и начнут кусаться, тем самым насыщая кожу панголина муравьинной кислотой, полезной для него, но вредной для паразитов, которые ему докучают. Вот таким образом и происходит у него очистка кожи. Удобно, правда? И наелся, и помылся.
2: Ну хорошо, а потом?
1: Невозможно же все время ходить с муравьями кусачими на спине.
0: Завершает он свои муравьино-кислотные ванны очень просто. Опускает вниз чешуйки, прижимает к телу как следует, и все. Потом только остается стряхнуть с себя раздавленных букашек.
2: Не очень-то вежливо.
1: А просто поедать их на обед вежливо, по-твоему?
0: Ничего не поделаешь, зверята, такова природа.
2: Дядюшка Филин, а что будет, если у панголина отвалится чешуйка?
0: Ну, отвалиться чешуйки не могут, а вот стереться запросто. Но на ее месте очень быстро вырастает такая же, новая. На протяжении всей жизни панголина количество чешуек на его теле с середины морды до самого кончика хвоста всегда остается неизменным.
1: Повезло ему, а то я вот как начну линять, так пару месяцев хожу с лысиной на боку. Нечестно.
2: А ты, медвежонок, со спины на бок зачесывай. И не будет видно.
1: О, хорошая идея, надо попробовать.
2: Ой, смотрите, еще одна шишка на ножках прибежала.
1: Второй панголин. А что это у него на хвосте такое?
2: Маленькая шишечка. Да это же третий панголин. Дядюшка Филин.
0: Да-да, все верно. Это детеныш панголина. Мамы носят их у себя на хвосте, пока панголинчики еще маленькие, и их чешуйки совсем мягкие. Они сидят у мамы на животе, крепко вцепившись в ее шерсть. Но дай малышу пару-тройку недель, и он станет под стать маме твердым, как камень, и переберется уже в хвостовой отсек.
2: Какой прелестный!

0: прекрасный малыш.
1: А этот, он, наверное, их папа. Тот, что первый выбежал нам навстречу.
2: Не исключено, но точно сказать вам не могу. Дело в том, что панголины любят одиночество и живут по отдельности. А если видите вместе парочку панголинов, то, скорее всего, это мама с малышом. Вот как сейчас.
0: А где же они живут, эти панголины?
1: Да, я бы тоже не отказался взглянуть на их домик.
2: А он прямо перед тобой?
1: Где?
3: В земле красовалась широкая темная дыра. Вход в подземный туннель, из которого едва слышно доносилось сопение и скрип чешуек.
2: Да вот же, перед входом стоишь. Смотри под ноги, а то еще свалишься в гости, а такого панголины не любят. Испугаешь его, он так воздух испортит, мало не покажется. До слез.
1: Что? Это еще как?
2: А вот так. Как скунс, только еще хуже. Панголины, чувствуя опасность, из специальных желез выделяют едкую пахучую жидкость, чтобы сбить с толку противника.
1: Ой-ой-ой, не надо со мной так, я не хотел ничего плохого.
0: Ну это ты потом панголину объяснять будешь. Ну-ка, медвежонок, отойди от норки по-добру, по-здорову.
1: Да иду я, иду, безопасность превыше всего. Заборчики бы строили себе перед домом или коврики клали, не знаю. А то и вправду сейчас бы кубарем полетел. Со мной такое часто случается.
0: Это точно.
2: А некоторые панголины, кстати, живут на деревьях.
0: Ничего себе! Вот они, оказываются, акробаты. А с виду не скажешь. Такие неуклюжие.
2: Панголины-то разные бывают. Их на земле водится порядка 8 видов. Все по ночам гуляют, а днем спят, посапывая по своим домикам. Кто-то любит глубокую нору, а кто-то предпочитает уютное дупло в большом ветвистом дереве. Кстати, есть такая примета у одного племени. Если перешагнуть через нору панголина, то тебя ждет год полный счастья и везения.
0: Ну, мы рисковать не будем. Правда, медвежонок?
1: Да уж я точно не стану.
2: Много легенд ходит про панголина. Что, мол, чешуя у него обладает удивительными свойствами, будто бы лечит от всех болезней. Глупые люди верят в это и охотятся на панголинов.
1: Да как же так? Бедные панголины.
4: Раз охотник, два охотник, наколенник, налокотник, сетки, шлем, противогаз.
5: О, у меня фонарь погас.
4: Я с ружьем.

0: погоди, а ты точно в этом уверен?
1: Не знаю, поймаем, тогда и проверим.
2: Что же делать, дядюшка Филин, медвежонок?
3: Не дадим противным охотникам поймать наших панголинов. Давай переставим их сетку вон туда, чтобы они сами в нее и угодили.
4: А потом вызовем полицию. Видите табличку? Тут охота запрещена.
5: Белочка схватила сетку за один конец, медвежонок за другой. В это время дядюшка Филин взлетел и размотал на дереве веревку от силка, чтобы примотать ее к другому дереву, до которого еще не дошли охотники.
1: Готово, ребята, отпускайте сетку. Узел завязан крепко.
5: Уже через мгновение оба охотника споткнулись и упали прямиком в своих же сети.
6: Ой, помогите!
0: Ой-ой-ой, помогите!
5: Веревка натянулась, и они словно в мешке повисли высоко над землей.
0: Спасите!
6: Спасите!
2: Ну вот, ваша песенка испета, противные охотники.
3: Будете знать, как охотиться на наших друзей панголинов.
5: А мирно разгуливающие неподалеку панголины даже не обернулись, потому как из-за плохого слуха ничегошеньки не услышали и даже не поняли, что маленькая белочка, медвежонок и старый мудрый филин только что спасли их от неминуемой гибели.
4: Ну что же, я уже нажал на своей секретной рации тревожную кнопку. Сейчас сюда приедет настоящая полиция и арестует противных охотников.
2: Ой, мы теперь как настоящие супергерои.
3: Да, точно, мы лесные мстители.
2: Охотников-укротители.
3: Панголинов-спасатели или спасители.
4: А домой не пора ли вам? Домой не хотите ли?
2: Ой, а что?

0: А то мы бы еще кого-нибудь спасли. Нам несложно, мне понравилось.
1: И мне.
2: В следующий раз кого-нибудь обязательно спасем. А пока, кибермозг, прием. Перенеси-ка нас в лабораторию.
3: Прием, вас понял. Сеанс окончен. Запускаю режим телепортации. Конечный пункт – высокий дуб.
0: Пока, панголины, будьте осторожнее.
1: Ой, медвежонок, они тебя все равно не услышат. Они же у нас глуховаты.
2: В чудесной Индонезии, в юго-восточной Азии,
0: в лесу такое бегает и по деревьям лазает.
1: Очень-очень странный зверь, хочешь верь или не верь.
2: Шишковидный господин, его имя панголин.
1: От хвоста до носа чешуей оброс он.
2: Отвратит любой удар, раз и он свернулся в шар.
0: Плохо видит, слабый слух, но зато отличный нюх.
1: Он привычен к темноте, зубы прячет в животе.
2: Просыпается во мгле, хвост волочит по земле. Панголин-затейник, ищет муравейник.
0: Муравьи и душ и ужин, все, что панголину нужно.
1: Вот такой вот странный зверь, хочешь верь?
4: Солнце медленно опускалось за линию горизонта. Теплые лучи его верно сползали за ним, оставляя деревья и кусты спокойно отдыхать в прохладе вечерней тени. Солнце поработало на славу и теперь, как и все, нуждалось в крепком сне. Тем более, что круглая и пока еще бледная луна была давно готова подменить его на небосводе. Деревья качались на ветру, тихо шелестела пышная зеленая листва, убаюкивающие песенки распевали птицы в своих гнездах. Медвежонок и Белочка держали путь домой, уставшие, но, как всегда, довольные и радостные. Ведь теперь их список друзей пополнился еще одним необычным созданием – панголином, так сильно похожим на лесную шишку с зубами в животе в придачу. Чудеса природы, да и только –

0: Правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+.»
5: Детское радио.
6: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
7: «Что под нами, под ногами».
8: А это слон. Самое большое животное на Земле.
9: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
10: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
11: Детское радио. Слушай каждый день.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск.

0: программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Найден секрет вечной молодости. Его подсказали ученым африканские рыбки. Генетики обнаружили у некоторых видов уникальную способность. Когда они еще совсем маленькие, то в какой-то момент берут паузу в развитии. Все клетки и органы прекрасно работают. Просто на время рыбки перестают расти. А потом будто просыпаются от спячки. И малыши сразу превращаются уже во взрослых рыб. Происходит это редко и обычно в случае опасности, когда, например, рыбкам грозит гибель из-за высыхания водоема. Тогда они впадают в состояние спячки и дожидаются лучших времен. Это помогает им выживать в жаркой Африке и дает надежду медикам на новые открытия. Например, как запустить подобный механизм в организме человека, чтобы все желающие могли остаться вечно молодыми.
1: А знаете ли вы, что...
0: Просмотр фильмов, оказывается, тренирует сердце и сосуды. Ученые провели любопытный эксперимент. Наблюдали за зрителями в кинотеатре во время сеанса. Смотрели занимательную историю про Аладдина. Выяснилось, что во время просмотра сердца людей бьются быстрее. Примерно так же, как после часовой прогулки бодрым шагом или прополки грядок на даче. И еще интересный факт. У зрителей в кинотеатре сердца бьются в унисон, то есть одинаково. Это создает у людей чувство единения. Теперь понятно, почему так весело бывает на концертах и праздниках.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Правильная музыка помогает побеждать. Такое интересное открытие сделали ученые. Музыка должна быть энергичной. Темп мелодии должен совпадать с ритмом самой тренировки. Тогда ускоряется пульс, сердцебиение и меньше устаешь. Нагрузку почти не чувствуешь. В общем, как поется в песне, нам музыка не только строить и жить помогает, но и успешно тренироваться. Надеемся, нас сейчас слушают учителя физкультуры и возьмут на заметку это открытие. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 8. Черный язык.
1: О, Стрелка Семеновна, здравствуйте. Какая неожиданность. Мы с вами вместе дежурим в выходной.
2: Да, обидно, Шерлок Симофорыч. Такая погодка нынче, а мы в конторе.
1: Да? Что-что? Где именно? Спасибо, разберемся. Стрелка Семеновна, узнайте, нет ли сегодня сообщений о пропаже детей.
2: А что случилось, шеф?
1: Машинист товарного состава заметил недалеко от нашей станции, около железнодорожных путей, велосипед. Игры рядом с дорогой – это очень-очень опасно. Поеду туда, разберусь с этим нарушением.
2: Если что-то выясню, сразу же позвоню.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Никакого велосипеда тут уже нет. А может и не было. Хотя нет. А это что за бумажка? Да, Стрелка Семеновна?
3: Заявлений не было, никто не исчезал.
1: Ну и славно. В школе

0: Более, что неподалеку от железной дороги, в детском драм-кружке сегодня премьера спектакля «Какая-то морская история». И он уже идет. Успеем к перерыву. Жду вас там через полчаса.
1: А, это рядом. Иду. Значит, нарушитель – велосипедист. И он приехал на велике. Но почему вы решили, что он приехал именно на спектакль?
2: Алло, а как всегда? Как тут искать, когда все на великах приехали? Или, может, есть еще улики? О, Шерлок Семафорович, вы что-нибудь нашли?
0: И да, и нет.
2: Но почему вы осматриваете велосипеды именно здесь?
0: Объяснение потом. Первый звонок прозвенел. Антракт, то есть перерыв, сейчас закончится. А нам еще хозяйку велосипеда надо найти.
2: Хозяйку, то есть девочку. А почему не мальчика?
0: Ну, вряд ли мальчишка будет кататься на розовом велосипеде, не правда ли? Так, для вас ответственное задание. Вы должны ходить по театральному буфету, улыбаться всем девчонкам и показывать язык.
2: Язык? Розовый велосипед? Спектакль? Ничего не понимаю.
3: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
0: Стрелка Семеновна, как зовут вон ту рыженькую девочку?
4: Мила.
0: Мила, подойди к нам, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуй, Мила. Ну как же так? Ты же не маленькая. Должна понимать, что не кататься рядом с железной дорогой, не собирать ягоды нельзя.
4: Но они такие красивые и вкусные. Но я же на минуточку только остановилась.
2: Нельзя ни на минуточку, ни на две. Поезд – это не плюшевая игрушка. Когда едет, так просто сдуть может. Камни вокруг острые, можно удариться, травму получить. Так, но, Шерлок Семафорович, все же я попрошу объяснений. Должна же я знать, зачем я всем девчонкам язык показывала.
0: Конечно. Машинист видел именно розовый велосипед. Я нашел следы. От заднего колеса след был шире, чем от переднего. То есть заднее было чуть спущено.
4: Давно просила брата подкачать, а ему все некогда.
0: Кроме того, ножка, на которую опирается велосипед на стоянке, оставляет двойной след. Именно такой велосипед я и обнаружил на стоянке.
2: Железная логика. А спектакль здесь при чем?
4: На спектакль меня пустили, хоть я и потеряла приглашение. Наверное, когда собирала ягоды.
0: Ягоды и были последней уликой.
2: Не понимаю, ягоды, язык, какая связь?
0: Вы показывали его девчонкам, а они в ответ показывали вам свой и...
4: Я ела чернику, и язык у меня стал...
2: Черным, точно!
0: Элементарно, у кого черный язык, тот и есть владелец велосипеда.
2: Розовый велосипед, черный язык. Гениально!
3: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча.
5: Продолжение следует...

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
3: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Правильные слова».
1: В Букварии, как и во многих соседних с нею странах, была своя школа, в которой буква «У» преподавала уроки. Помогали ей в этом две очень ответственные буквы – «Ша» и «Ща». Усердно учиться – это самое важное для каждого, кто хочет быть грамотным, любила приговаривать буква «У». «Школа шалунов не любит», – поддерживала ее «Ша». «Щелкать знания, как орешки, всегда весело», – с улыбкой добавляла буква «Ща». Втроем эти буквы старались интересно и весело рассказывать о грамматике и правописании. Например, однажды У услышала, как при строительстве домика буква «Д» сказала своему другу-помощнику букве «Б»: «Доски эти сюда, ложь!» Буква У громко рассмеялась и, хитро прищурившись, спросила «Д»: «А почему ты не сказал «Ври сюда эти доски»?» Или «Обмани сюда эти доски». Ведь слово «ложь» означает «вранье» или «обман». Или ты бы «вруном» считаешь? «Да как ты могла такое подумать?» — обиженно воскликнул «Д». «Для меня «Б» — лучший друг, и он никогда никому не врал и никого не обманывал». «Но из-за твоей безграмотной речи тебя, уважаемый Д, можно было понять совершенно иначе, так, как я сейчас сказала. А тебе-то нужно было всего лишь сказать «клади» или «положи сюда эти доски», потому что именно так правильно говорить». Буква «Д» почесал затылок и даже немного покраснел. «Давайте я расскажу вам историю», — весело предложила У, «из которой станет ясно, что если не говорить грамотно, то можно попасть в очень неприятную ситуацию». Давным-давно в одной далекой стране, где так же, как и мы, жили буквы, не было школ. И никто никого не учил грамоте и правописанию. И однажды буквы решили выяснить, кто же из них громче, а значит, главнее. Одна буква сказала, что у нее самый раскатистый звук, и если произнести ее имя, то все сразу услышат его. Другая буква возразила, что ее звук самый звонкий, и именно его слышат лучше всех. И тут все буквы стали спорить и даже ругаться между собой, стараясь показать и доказать, что именно их звук громче всех, а значит, они главнее остальных. Буквы разделились на две части. Одна была за то, чтобы главную букву выбрали среди летяще-певучих звуков. Это были гласные буквы. А другая половина хотела выбрать главную букву среди рокочущих, шипящих и свистящих звуков. Это были согласные буквы, которые в правилах правописания называются так, потому что они присоединяются к гласным звукам. И так составляются слова. Но нашим неграмотным буквам это было неизвестно. И в итоге перессорились все. Гласные буквы, которые звучали певуче, договорились между собой не использовать в разговоре рокочущих, шипящих и свистящих звуков от согласных букв, решив, что легко обойдутся и без них. Согласные буквы, которые любили твердые звуки, тоже решили не использовать звуки гласных букв и не упоминать их в разговоре. И вскоре можно было услышать очень странные речи в этой стране. «Уи-уя!» — говорили одни буквы, имея в виду «пошли гулять». Но их не понимали и отвечали «начиганный подытын», что в свою очередь означало «ничего не понятно». При этом и те, и другие буквы обижались еще сильнее и уходили, гордо задрав носы, думая, что над ними просто насмехаются. Дошло даже до того, что согласные буквы прочертили границу и запретили гласным буквам ее пересекать. А потом стало еще хуже, потому что и гласные, и согласные буквы перестали понимать друг друга, когда пытались говорить между собой. Но гордость никому из них не позволяла прийти к соседям и договориться жить снова в мире и согласии. И так бы длилось очень долго, если бы в эту далекую страну не приехали прапрадедушки наших знакомых друзей цифр, которые и объяснили им правила составления слов. Они помирили буквы друг с другом, и те с превеликим облегчением стали привычно разговаривать между собой. Выслушав эту поучительную историю, буква «Д» прокашлялся и сказал: «Надо бы мне к вам в школу заглянуть, уважаемая У. Я ведь не всегда на уроках был внимательным, а теперь понимаю, что это мне может сильно навредить». Буква У весело подмигнула в ответ и радостно воскликнула: «Обязательно приходи, ведь учиться никогда не поздно».
0: Много песен на детском радио.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+».
0: Детское радио.
5: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
0: Реклама.
6: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте iron-star.com. 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41. Yeah.

Обязательно засыпательно. Детское радио.

0: сказка на ночь.
1: Старый корзинчик. Шведская народная сказка. Был у могущественного короля единственный сын. И задумал отец женить его на самой знатной и богатой принцессе, какая только на белом свете сыщется. А чтобы сын не влюбился, невзначай в девушку низкого звания, заточил король принца в башню и строго-настрого наказал никуда из нее не выходить. А страже повелел ни одной крестьянки либо простолюдинки близко к замку не подпускать. Раз уехал король на войну, а к сыну своего слугу приставил и велел ему пуще глаза молодого принца стеречь. А время было летнее, дни стояли жаркие, и до смерти захотелось принцу по лесам да по лугам побродить, вольным воздухом подышать. Упросил он старого слугу выпустить его и отправился в лес. Вот бредет он по лесным тропкам, цветами не налюбуется, птичьему пенью не нарадуется и видит вдруг, какая-то девушка на полянке коз пасет. До того была хороша та девушка, что принцу она с первого взгляда полюбилась, и решил он к ней посвататься. Подошел поближе и говорит: «Кто ты, красавица?» «Я крестьянская дочь Маргит», — отвечает девушка. «Не пойдешь ли замуж за меня, королевского сына?» «А это как старик отец скажет. На то его воля».
2: «А где ж твой отец?»
1: «Да тут, неподалеку, в лесной избушке». Пришел принц к старому крестьянину и стал сватать за себя его дочь. А крестьянин ему отвечает: «Нет, ваша милость, моя дочь вам не ровня, и не будет на то моего согласия». С тем и ушел от него принц. А на другой день не вытерпел и опять поехал в лес к старику-крестьянину. Приехал и видит, сидит Маргит за прялкой, а отец ее корзину из ивовых прутьев плетет.

0: Снова посватался принц к Маргарет, а старик-отец ему отвечает: «Нет, ваша милость, не отдам я за вас свою дочь. Ей надобен человек простой, работящий, чтобы ремесло какое-то знал, а принц-то все бездельники». И опять ушел принц, ни с чем. Вернулся он в королевский замок, занемог тяжко и стал таять день ото дня. Приехал король с войны, а сын едва жив. Созвал отец к нему самых мудрых лекарей со всего света. Осмотрели принца лекари и говорят королю: «Коли не женится ваш сын на девушке, что ему полюбилось, то жить ему на свете недолго». «Ой, делать нечего». Пришлось королю свою гордыню смирить, и отправился он в лесную избушку крестьянскую дочь Маргарет за сына сватать. А крестьянин нипочем не соглашается. Стал король старика слезно молить. Рассказал, что сына смертный недуг точит. Тогда лишь крестьянин дал согласие, но только с тем условием, чтобы принц его ремеслу обучился. А слыл этот крестьянин искусным корзинщиком. Плел из ивовых прутьев корзины. И лучше его мастера во всем королевстве не было. Пришлось королю и тут покориться. Обручился принц с Маргарет и стал, что ни день, в лесную избушку наведываться. Прилежно ремесло обучается, а между делом нет-нет, да и с невестой словом перемолвится. До того искусно начал он корзины плести, что и самому корзинщику с ним не под силу тягаться стало. А скорый день свадьбы пришел. Знатная была свадьба у королевского сына. Каких только именитых гостей не назвал король в свой замок. И герцогов, и графов, и князей. Все в шелка, в парчу да бархат разодеты, жемчугами увешаны. Все с богатыми подарками жениху и невесте. Только на свадьбе всех краше были королевский сын и его молодая невеста Маргарет. И вдруг явился посреди веселья на пир никому неведомый шкипер с богатой свитой. Никто о нем прежде не слыхал. Знали только, что ходил он в дальние моря и разбогател несметно. Кладет шкипер к ногам жениха и невесты невиданные уборы заморские, каменья самоцветные, и говорит с поклоном: «Прибыл я морем из далеких стран и прошу принца с принцессой ко мне на шхуну пожаловать. Там уж все для пира приготовлено». Отправились молодые со шкипером на шхуну, зашли в его каюту, богато убранную, и сели пировать. А когда настала пора им идти домой, возвращаться, вышли они на палубу и видят, что шхуна на всех парусах в открытое море идет. Рассмеялся шкипер зло и говорит: «Теперь вы у меня в руках. Принца я велю в море утопить, а сам на принцессе женюсь». А был тот шкипер страшным морским разбойником, душегубом. Приглянулась ему Маргарет, и потому заманил он молодых на свою разбойничью шхуну и решил принца сосвету жить. Заплакала тут горько Маргарет, кинулась на колени перед злодеем и стала просить, чтобы пощадил он принца.
1: «Ладно, — говорит разбойник, — я человек добрый, топить принца не стану, а привяжу к доске и пущу в море. А там уж пускай на свою судьбу пеняет».
0: Привязали принца веревками к доске и кинули в воду. Шхуна ушла, а принц в открытом море остался. Долго плыла доска по волнам и под конец прибила ее к какому-то берегу. А на берегу там хижина убогая стояла, и в ней старуха-нищенка жила. Подобрала принца старуха, выходила его и как сына родного полюбила. Стали они вместе жить. Принц корзины плел, а старуха ее в городе на рынке продавала. Так и кормились. Вот раз отнесла старуха корзины на продажу в богатое поместье, а жил в нем тот самый морской разбойник с принцессой. И к свадьбе там уже все готово было. Увидела Маргит корзины, что старуха принесла, вздохнула тяжко и говорит: «Такие корзины только два человека на свете сплести могут. Отец, да еще мой муж. Отец-то жив, а вот мужа разбойник в море утопил. Скажи-ка, бабушка, где ты такие корзины взяла?» Тут ей старуха все и рассказала. Поняла Маргит, что муж ее от смерти спасся, но виду не подала. И говорит старухе: «Попроси своего названного сына завтра на свадьбу прийти». Настал день свадьбы. Много знатных гостей явилось к разбойнику. И сам король пришел молодых поздравить. Ведь все-то думали, что он не разбойник, а честный корабельщик. И принц тоже на свадьбу явился, только он в нищенское платье был одет, и разбойник его не признал. А как началось венчание, видят гости, что невеста что-то невесела, на вопросы пастора не отвечает, только вздыхает тяжко. Понял тут король, что дело неладное, и спрашивает у Маргит: «Гляжу я, опечалена чем-то красавица-невеста. Открой, что у тебя на душе?» А принцесса ему в ответ: «Расскажу я вам одну сказку. В далеком королевстве полюбил молодой принц крестьянскую девушку и обвенчался с ней. А злодей, морской разбойник, зазвал обманом их на свою шхуну и увез в открытое море. Принца он в волны кинул, а на чужой жене силой жениться задумал. Скажите, ваше величество, как бы вы такого злодея наказали?» «Посадил бы его на кол и голову велел отрубить», — говорит король. Тогда Маргит показала на шкипера и говорит: «Вот он, морской разбойник, а вон там мой муж стоит, что чудом от смерти спасся». Взяла она принца за руку и на середину зала вывела. Разбойник побелел, как стена, руки, ноги у него задрожали, стал он пощады просить, только ничего не помогло. Схватили его стражники, на кол посадили, а после голову отрубили. А принц с принцессой простились с королем и к себе домой поехали. С той поры живут они дружно и весело, и ни на один день не разлучаются. А отец Маргит, старый корзинчик, в большом почете у них. Ведь не обучи старик принца своему ремеслу, может статься, что Маргит так никогда больше и не свиделась бы со своим мужем.
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.
3: На ночь.

0: Семь братьев-мышей. Тувинская народная сказка. Давным-давно жили на земле семь братьев-мышей. У них была своя юрта, величиной с ладонь. Однажды утром они проснулись и увидели, что за ночь снегу навалило, стены скрыло. Сделали братья деревянные лопаты и начали разгребать снег. Целый день трудились и очень проголодались. И вдруг на том месте, где только что отгребли снег, все увидели кусочек масла. Он лежал прямо перед носом самого младшего брата. Не успели все и рта раскрыть, как он съел это масло. Самый старший брат закричал: «Что ты наделал? Все съел сам! Вот я тебя сейчас!» И на глазах у перепуганных братьев-мышей он прыгнул и проглотил самого младшего брата прямо с хвостиком. Тогда пять братьев накинулись на него, связали и поволокли на суд к хану. Долго шли, очень устали, пока добрались до хана. Связанного брата оставили у дверей, а сами вошли в юрту. Хан величественно восседал на троне. Он с усмешкой посмотрел на взмокших, запыхавшихся мышей. «Откуда вы пришли?» — спросил хан. «Мы пришли из-за семи рек, из-за семи перевалов», — ответили мыши. «Ха! Это и видно! Вон как язычки-то высунули!» — заметил хан.
1: «Нас было семеро», — сказали мыши.
2: «О, как много!» — засмеялся хан.
1: «У нас была своя юрта величиной с вашу ладонь», — сказали мыши.
2: «Большая юрта!» — усмехнулся хан.
1: «Когда мы разгребали снег, наш самый младший брат нашел кусочек масла и съел. И тогда самый старший брат проглотил его прямо с хвостиком.
2: О, какой он страшный! Где же он?
1: Мы его связали и приволокли к вам на суд.
2: Он лежит за дверьми.
1: Он очень большой. Когда мы его нашли, он был совсем маленький. Мы взяли его к себе и стали звать наш самый младший брат. Но он рос быстрее всех, и скоро мы стали его звать наш самый старший брат. Он стал спать уже не в юрте, а снаружи.
2: «Тащите его сюда», — приказал хан.
0: Братья-мыши втащили связанного самого старшего брата.
2: «Ха-ха-ха-ха-ха!» — хохотал хан. «Да ведь это кот!»
0: И он стал развязывать травинки, которыми были спутаны лапы кота.
1: «Хан, как вы его накажете?» – спросили мыши.
2: «А вот как! Развяжу и отпущу! Он хорошо сделал, что съел мышь, и пусть всех вас он слопает!» – крикнул хан.
0: Испугались братья-мыши и разбежались кто куда. А хан их самого старшего брата сделал своим главным котом. С тех пор кот не дружит с мышами. Он помнит, как они волокли его, связанного, через семь рек, через семь перевалов, на суд к хану.
1: А мыши обиделись на хана

0: то он оправдал кота-преступника. И начали таскать у хана зерно, лепешки, сало, масло. Вот с тех пор и стали мыши врагами людей, а кошки – врагами мышей.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
4: 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счет.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на детском радио.

0: Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. В эфире программа для вас. С вами ведущая Елена Самойлова. И традиционно в этот час мы с вами обсуждаем важные моменты, связанные с обучением, физическим развитием и воспитанием наших детей. На этой неделе наша тема звучит коротко и ясно. Все в порядке, спасибо зарядке. Сегодня узнаем, почему одни из самых главных упражнений в любом комплексе – это упражнения на дыхание. Почему самые эффективные движения, они же и самые простые. А также поговорим о том, как помочь нашей многострадальной шее. Подробно во всем разобраться нам поможет специалист, физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандлера Владимир Бондаренко. Владимир, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Вчера мы с вами закончили на идеальном тренажере, и вы сказали, что это эллипсоид. Давайте теперь поговорим о том, вообще, какой может быть комплекс упражнений мы можем делать дома, вот прям сегодня, сейчас мы решили, что нам надо с нашим ребенком делать зарядку. Какие самые-самые простые, самые эффективные упражнения? Потому что очень часто в интернете можно найти: делайте эти три упражнения по 5 минут в день, и вы будете здоровы до 158 лет. Вот есть действительно такие упражнения? Или это от лукавого?
3: Ну, если мы говорим о уже детях, которые мотивированы и понимают, что делать, мы не берем там дошколят, да, которые просто играли, играли, играли.
2: И им этого достаточно.
3: Им это было достаточно,
2: потому что
3: да.
2: Они, у них все эти движения...
3: Да, то есть они естественные, двигательная подвижность естественная. И вот мы там начали где-то второй-третий класс. То есть мы наконец-таки научились, поняли, что не пора, да, поняли, что не самое главное там читать, писать, там еще что-то. Нужно еще чем-то заниматься. На самом деле... Есть очень несколько таких зон, которые ребенку, да и взрослому нужно тренировать постоянно. Да? Первое, это нужно начинать с дыхательных упражнений. Угу. Дыхательные упражнения, вдохи-выдохи, очень простые. Можно их немножечко оптимизировать. Делать дыхательные упражнения вдвоем в сопротивлении. То есть мы берем за руки друг другу навстречу и, сгибая-разгибая руки, делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Как бы боремся. Да? То есть мы активизируем этим дыхательные мышцы. Следующее очень эффективное упражнение. Мы берем резиночку, завязываем ее у себя на груди и делаем вдохи и выдохи. На вдохе растягивается резинка, на выдохе она сжимает.
2: А руками что мы в этот момент делаем?
3: А ничего не делаем. Вот мы можем положить на резинку руки и помогать этой резинке дышать туда-сюда. Вот. А следующее, опять же, возвращаемся к дыханию. То есть у нас есть такая мышца диафрагма. Это очень сложная мышца и выполняет огромное количество функций в организме. Мне очень нравится, когда мы детей обучаем диафрагмальному дыханию. То есть это лежа на спине, колени согнуты, мы делаем вдох через нос и надуваем в этот момент живот. Детям это очень нравится. И потом через рот делаем выдох и втягиваем живот. Вдох, выдох, вдох, выдох. То есть нам нужно активизировать дыхательную систему. Потому что дыхательная система – это то, что кормит наш головной мозг самым главным продуктом – кислородом.
2: То есть даже если, вот, например, мы сидели-сидели, не знаю, делали математику уже 38-й час, подышали, и уже хорошо.
3: Уже нам будет хорошо, да. То есть любая физкульт-минутка 3-4-минутная, просто ходьба, пальчики устали, еще что-то, и с дыхательными упражнениями будут ребенку давать новый ресурс. Следующее, что нам нужно делать, есть так называемые мышцы кора. Это мышцы брюшного пресса, мышцы спины, там наружная косая, поперечная мышца. Их нужно обязательно укреплять, потому что они как бы... Это собственные мышцы, которые нам позволяют правильно сохранять осанку. Что это такое? Это лежа на спине, поднимаем ножки, делаем ножнички, самые простые упражнения, да, там стоя отводим ножку в сторону или лежа на боку одну ножку в сторону, согнутую, прямую, неважно, да, и на спинке, на животе лежа мы делаем так называемое сухое плавание. То есть ручка вперед, ножка сзади, вверх, две поочередно имитируем, имитируем плавание. Это очень полезные упражнения. И мы должны понять, какая мышца человека сделала вертикальным. Эта мышца называется большая ягодичная мышца. Это наша попа. Любой ребенок должен приседать. Он должен научиться приседать правильно. Вот дети, когда приседают там, первоходки, они приседают идеально. Они приседают с ровной спиной, колени в стороны, попой до пола. У них хватает ресурса встать, сесть. А потом, чем мы больше сидим на этой попе, тем меньше мы утрачиваем возможность приседать. Поэтому, друзья, самые простые приседания около опоры. Ребенок подходит или к дверной ручке, или что-то у вас там есть, за что взяться, или на улице вы с ним занимаетесь, и фиксируя себя руками, помогая себе, он тоже начинает приседать. Вот тут есть маленький...
4: То есть не обязательно вот эти усилия, а можно все-таки
3: Конечно, это нужно держаться за что-то, потому что условно правильный ребенок во втором пубертантном периоде может пересесть 3-5 раз. Если он будет переседать 10-12 раз, все остальное он будет делать неправильно. А когда он фиксирует себя за опору, он может все 10 раз пересесть правильно. А правильно, это он попой приседает назад, чтобы, когда во время приседания колени, проекция не выходила за большой палец ноги. Не коленями вперед, а попой назад он должен приседать. Вот, когда он приседает, то тренируется большая ягодичная мышца, которая является выпрямителем всего позвоночника. Сколько должна занимать гимнастика? Гимнастика не должна занимать больше 20.

0: Угу. 20 минут этого достаточно. Но мы не забываем, что если ребенок учится, сидит дома за компьютером, еще что-то, каждые 40 минут он должен делать физкульт-минуту.
1: Сидит за компьютером. Когда мы сидим за компьютером, начинает болеть шея, спина.
0: Да.
1: Для спины, для шеи есть что-то тоже?
0: Для детей?
1: И для детей, и для взрослых.
0: Когда мы сидим за компьютером, у нас появляется первое, это шея, как она называется, программиста, угу, которая выдвигается вперед. Следующий шаг, у нас появляется холка сзади.
1: Угу.
0: Вот. Связано это как раз-таки с тем, что у нас очень сильно ослабевают длинные разгибатели шеи. Длинные разгибатели шеи – это не мышцы, которые находятся на шее. Это мышцы, которые проходят мимо шеи. Они крепятся к затылку, угу, крепятся к позвоночнику.
1: Угу.
0: Аж до 5-6 грудного отдела позвонков.
1: Это вот как раз вот эти вот треугольные все мышцы, да? Которые
0: они там еще глубже идут, чем, угу, эти треугольные.
1: А, то есть они где-то внутри.
0: Да, они еще, они идут самые-самые по, угу, над позвоночником. Это их там есть две мышцы, угу, и есть еще одна мышца, поднимающая лопатку.
1: Угу.
0: То есть вот, которая тоже у нас начинает вот так вот стягиваться, сводиться, плечи поднимаются к ушам, трапеция перенапрягается, и мы уходим вперед.
1: Вся скукожилась, да, как говорили, да, в одном фильме.
0: Самое простое, что мы делаем, ну, если кто-то поймет, угу, так называемое постизометрическое напряжение, угу, снимаем. То есть мы берем правую руку, положили на правый висок,
1: угу,
0: и слегка головой надавили на правую руку. 30% усилия минимальное. Раз, два, три, четыре, пять. И с выдохом наклонили голову влево.
1: Угу.
0: Растянули. Раз, два, три, четыре, пять. С выдохом влево.
1: И потом наоборот.
0: Да. Делаем все лишь навсего 3 повторения. Больше не надо. Никаких 10.
1: То есть 12. Вообще вот эта полезная физкультура, она не подразумевает, не знаю, до потери сил.
0: Нет. Полезная физкультура — это то, что снимает стресс в данный момент времени. Мышечный, угу, стресс, нервный стресс, да? То есть оно помогает быстренько восстановиться и дальше продолжать работать.
1: Угу.
0: Вот, то же самое делаем в другую сторону. Рукой положили руку на лоб, надавили. Раз, два, три. И потихонечку с выдохом растянули, угу, назад 3 повторения. И потом 2 ручки поставили на затылок. Раз, два, три, четыре, пять. И с выдохом расслабленно опустили, угу, голову, подбородок к груди. Попробуйте, сделайте, и вы почувствуете, если вы будете регулярно делать 2-3 раза в день эти упражнения, что у вас и шея, и шейно-воротниковая зона перестанут болеть.
1: Угу. Так, а какие-то еще... Вот раньше, я помню, в детском саду мы делали вот это вот поднимание плечиков в одну сторону, в другую.
0: Все, что мы делали в детском саду, и это надо делать всю жизнь. Я всегда, угу, говорю, слушайте, в детском саду делал у вас ребенок, делал, а почему сейчас перестал делать? Времени нет.
1: Угу.
0: Понимаете?
1: То есть все было правильно разработано, и просто надо в свое детство немножечко...
0: Да, если мы говорим о том, что мне больше всего нравится организация все-таки двигательной активности, вообще активности ребенка, это все-таки детский сад.
1: Угу.
0: Я не приветствую домашнее обучение. Сидит с бабушкой,
1: два раза в неделю ходит на танцы, а все остальное танцы, время, да, на английский язык.
0: Да, и... что-то еще. Идем в детский сад, приходим туда, в детском саду каждый день заряд. Каждый день заряд.
1: Правильные упражнения.
0: Да, в детском саду, да, правильные упражнения, которые формируют правильную стопу, которые занимаются правильной походкой, которые занимаются правильной осанкой. Музыкальные упражнения направлены, опять же, на формирование правильной осанки. Прогулка. На каждом участке для каждого возраста стоят свои приспособления, свои горки, свои ракеты, которые тоже люди придумали для того, чтобы ребенок 3-летнего, 5- и 6-летнего возраста занимались той нагрузкой, которая нужна.
1: И без травм.
0: Да. Регулярное питание. Раз, два, три, четыре. Сон. То есть вот идеальная картина
1: детского мира.
0: Мира, да. Когда мы попадаем в следующую, более взрослую жизнь, давайте сохраним хотя бы то, что можно сохранить. Это режим, вовремя ложимся спать, это вовремя кушаем, правильное питание, это зарядка какая-то, физические нагрузки, те же музыкальные занятия. То есть мы же все можем сохранить, я бы даже дневной сон сохранил детям.
1: Взрослым.
0: И взрослым тоже, да.
1: Так, хорошо. Какое-то время назад была у нас мода на бадминтон. Хотели даже сделать этот вид спорта таким обязательным в каждой школе заниматься бадминтоном. Дело не дошло до того, чтобы бадминтон появился везде, но он действительно настолько полезный.
0: Ну, давайте скажем так, я по одному образованию.

0: Аня учитель физкультуры.
1: Угу.
0: Я заканчивал институт в 88-м, что ли, году. Давно, да? И нам тогда, как учителям, преподавал, уже тогда в программу он вносился как вид спорта, но для детей старших классов.
1: Угу.
0: Это 9-10 класс тогда был. Ну, сейчас, может быть, 9-10, там, 11. Бадминтон очень хороший, классный вид спорта, но он очень агрессивный.
1: Почему?
0: Это связано с очень... Ну, если мы берем как спорт. Угу. Это связано
1: нет,
0: с очень
1: ну,
0: большой
1: как
0: скоростью.
1: Развлечение. Как сделал ребенок уроки, и мы решили вечером пойти погулять.
0: Берем у вас есть дача?
1: Да, это любимое занятие на даче.
0: Есть бадминтон на даче?
1: Да, конечно.
0: У каждого человека должен быть на даче валанчик и несколько
1: ракеток.
0: Да. Потому что в бадминтон можно играть не только вдвоем. Можно играть и втроем, и вчетвером, и двумя валанчиками. То есть все это уже дальше это. Конечно, это самый обыкновенный, самый естественный вид нагрузки, и самый веселый, интересный, который мы можем предложить и себе, и детям, если мы это все говорим. А как вид спорта, он очень тяжелый вид спорта, требует очень большой скорости, очень большой физической подготовки. То есть я как-то видел там Кубок мира по бадминтону. Это там, если мы посмотрим, эти, как играют азиаты, да, там китайцы, корейцы, там это вообще там скорости просто... Там даже иногда не видишь, куда летит валан, как летит валан.
1: Но вот как любительский вид спорта, это то же самое, что лыжи. Все это, мышцы это, работают.
0: Да. Это как прогулка. Пошли, все погуляли. Да, то есть.
1: Угу. Так, лыжи, бадминтон, плавание, но без фанатизма.
0: Да, конечно.
1: Угу. Так.
0: И игровые виды спорта. Волейбол, баскетбол. Вот хоккею очень тяжело. Требует огромных усилий. И футбол.
1: Так же, как и футбол.
0: Да.
1: Угу. Так, бадминтон. Очень модная скандинавская ходьба с палками. Это действительно полезнее, чем просто ходить?
0: Давайте мы посмотрим на все картинки, угу. на все ролики. Кто ходит скандинавской ходьбой?
1: Угу. Пожилые люди.
0: Пожилые люди. Почему пожилые
1: Детям
0: люди...
1: Детям не надо?
0: Не надо. Почему пожилые люди ходят? У них способности центральной нервной системы уже немножко утрачены.
1: Угу.
0: Очень часто рекомендуются тем, ну, которые уже ручка, ножка, тяжело, да?
1: Угу.
0: То есть ходьба подразумевает собой не только работу ног, а обязательно работу рук.
1: Угу.
0: То есть ребенок может работать руками самостоятельно, они вообще там работают, взрослые тоже, а когда у нас люди уже пожилые, то есть он идет, а руки у него висят. И чтобы руки его заставить двигаться, ему дали в руки палки.
1: То есть, в принципе, достаточно просто идти и шевелить руками.
0: Абсолютно,
1: там, предложить ребенку помаршировать,
0: да,
1: например.
0: Помаршировать.
1: Кто из нас с тобой быстрее домарширует?
0: Отводя там, руку назад. То есть тут есть маленький нюанс. Когда, смотрите, когда человек идет с палками этого возраста, он палки держит, и большие пальцы у него направлены вперед. Понимаете? Вот самая большая задача – направить большие пальцы рук вперед. И тогда движение будет вперед-назад, вперед-назад. Заработали лопатки, заработали дыхательные мышцы. Если пальцы будут смотреть друг на друга, руки не будут шевелиться. Они будут только вот так могут работать. И обычно они висят. Вот для этого даются палки. А ребенку мы можем сказать, большие пальцы смотрят вперед, наши друзья. Какой из наших пальцев первый там увидит там?
1: То есть,
0: вот
1: если это... бабушка пошла с ребенком гулять и говорит ему, возьми с собой тоже скандинавские палки, пусть она идет с палками, а он может и так.
0: Ребенок не будет ходить со скандинавскими палками.
1: Ну, а если он верит бабушке безоговорочно?
0: Ну, пусть ходит, пусть гуляют со скандинавскими палками.
1: Вот мы поиграли в бадминтон, наплавались, мы ложимся спать. Спать нужно на жестком или на мягком? Потому что теперь уже говорят, что не обязательно спать на жестком, а кто-то говорит, что на жестком вообще спать вредно.
0: На самом деле, если мы сейчас возвращаемся к ортопедическим матрасам, каким-то вообще матрасам детским, положение для ребенка, я считаю, для здорового ребенка, вот жесткость матраса, она не так критична. То есть вот есть матрас, продается там для... Там, он же по весу продается, понимаете? Матрас продается по весу. То есть весь вопрос, насколько ребенок его может продавить собственным телом. Если матрас у нас там условно 10-15 килограмм, а ребенок весит 22-24, этот матрас ребенку не поможет уже. Потому что попа провалилась... Эта голова осталась наверху, он весь там сутулился. Если лег на бок, да, провалилось плечо и попа на боку, спина выгнулась дугой в сторону, да. То есть, если мы подбираем матрас, ну вот, идеально, да, то есть ребенок ложится на бок, или взрослый, и матрас матрас должен провалиться под попой и под плечом,

0: это идеальная картина. Говорит, а как же сделать? А вот матрас такой. Ага, а матрас очень жесткий. А мы что берем? Мы берем посередине, где ребенок, делаем там под простынку полотенчик в два раза сложили, и ребенок даже не обратит на это внимания, ему даже удобнее будет лежать. Понятно? То есть как бы там есть некие там маленькие такие секретики, где там чуть-чуть, как говорится, соломки сюда подстелил, сюда выровнял.
1: То есть если матрас все-таки жесткий, мы делаем его чуть помягче.
0: Да.
1: Угу. Хорошо. Иногда родители берут ребенка и встряхивают. У него что-то там раз и хрустнуло. Он говорит, ой, как здорово, я тебе позвоночник выпрямил. Это опасно или нет?
0: Это опасно.
1: Делать такие игры...
0: Ни в коем случае нельзя эти делать игры. Ни в коем случае нельзя ребенка резко, ну вот очень там тоже там папы любят, подбрасывать вверх, да?
1: Ну, не надо.
0: Не надо, потому что у ребенка очень нестабильный все-таки опорно-двигательный аппарат, и нанести травму, то есть можно очень просто. Особенно вот эти все подбрасывания, толчки, понимаете, существует понятие хлыстовой травмы.
1: Это как?
0: Она как у взрослых распространена, так и у детей. То есть, когда мы ребенка подбросили и резко его поймали, мы его поймали за грудь, а шея полетела с головой дальше. А шейные мышцы, мышцы шеи и связки, они не способны к этому. У взрослых очень часто хлыстовая травма происходит. Ехал, резко затормозил автобус, дернулось, что-то хрустнуло.
1: Ну, то есть, когда мы так играем с ребенком, мы фактически, как будто он у нас упал.
0: Да,
1: или,
0: мы фактически
1: или
0: его вводим в зону вот этого. Да. То есть, когда ты едешь, и бах, у тебя дернулась шея, и у тебя хрустнуло, ты говоришь, ой, как мне плохо и страшно. А когда хрустнуло у ребенка, ты говоришь, ой, как я хорошо тебя полечил. То есть, поэтому ни в коем случае. Друзья, у детей есть ноги.
1: Вот. Пусть они на них
0: бегают. Они на них бегают, прыгают, бегайте вместе с ними. Когда ребенок не начал ходить, у ребенка есть четвереньки. И чем больше вы на четвереньках будете с ним бегать, играть и забавляться, тем крепче будет его спина, здоровее позвоночник и красивее осанка и походка.
1: Вообще вот иногда бывает, что у людей хрустят пальцы, да? Некоторых это бесит, кто-то наоборот демонстрирует, как это происходит. Это вообще что такое?
0: Есть некая теория, что это азотный взрыв, подтвержденная, что когда мы резко растягиваем суставную сумку, там находится у нас некая субстанция, и там происходит расщепление молекулы азота. Но это когда у нас там хрустит, там, когда мы искусственно хрустим. Но очень часто приходят люди, у которых хрустит все и так, да? То есть там чуть похрустел, так там очень много хруста. В первую очередь это связано с тем, что у нас не хватает синовиальной жидкости. А что такое синовиальная жидкость? Это когда мы начинаем двигаться, у нас выделяется некая смазка там, суставными поверхностями, мышцами в суставную сумку, и для движения все смазано. То есть, ну, часто же у людей, особенно у подростков, хрустят колени, хрустят стопы, хрустит позвоночник у него, хрустят
1: шея.
0: Локти.
1: Вот шея. Это еще в кино, когда готовятся к драке делают.
0: Так. Хрустят локти, он разгибает. И опять же мы возвращаемся...
1: Это плохо.
0: Это неплохо. Нужно понять, как работает у нас печень. То есть, откуда берется синовиальная жидкость? Синовиальная жидкость берется из желчи. Желчь выделяется в 12-перстную кишку, и первое ее назначение – это смазка кишечника. Понимаете, уже слово «смазка» звучит здесь. То есть, пища смазывается желчью и проходит по ЖКТ. Второе – это эмульгирование жиров, растворение, переваривание жиров. И там у нас дальше внизу в ЖКТ это все всасывается, и как раз из этого получается у нас синовиальная жидкость.
1: Что нужно есть?
0: Нужно, во-первых, исследовать печень. То есть очень часто дети, когда растут, вот в период роста у них начинаются хрусты, у них не хватает желчи. Там появляются вот так называемые перетяжки, недоразвитие. Ну, не успел дорасти желчный, да? Ну, не успела там печень сформироваться, да? Здесь, опять же, нужно понимать, как снизить физические нагрузки и какую пищу брать, жирную, жареную, какие-то кашки дополнительные. Для этого есть очень хорошие, как бы там, четвертый стол, пятый стол, ну, отварное.
1: То есть это прям реальная диета.
0: Да, реальная диета, которая это единственное, что сможет все это
1: и
0: восстановить.
1: И тут, наоборот, жирное надо убрать, потому что
0: жирное
1: говорят,
0: надо
1: что
0: убрать.
1: Жиры надо есть, там растительные.
0: Нет, надо,
1: вроде...
0: ну... без фанатизма кушать, да? Если мы берем взрослых, приходят взрослые, и женщина говорит, вот у меня начали хрустеть все суставы. Я говорю, желчный где? Она говорит, 2 года назад удалила. Понимаете, все, желчи нет, суставы.

0: суставы начали хрустеть. А что делать? Идете в аптеку, желчезаменяющий препарат берете и пьете его просто. И все. Месяц попила, хруст в суставах прошел. То есть хруст в суставах, он очень часто связан у подростков с тем, что опять же не успевает формироваться ЖКТ и вот эта вот система печени и желчного пузыря.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях был физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандлера Владимир Бондаренко. Завтра встретимся снова и продолжим разговор. Подробно остановимся на том, как помочь нашим детям оставаться здоровыми, даже при том, что им приходится много сидеть за компьютерами. И почему тем, кто никогда не бегал и не прыгал, не стоит и начинать. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dietyfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Засыпательно. Засыпательно.

дети спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

этих спят.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.